0: выберите пункт назначения.
1: Есть такой популярный журнал для путешественников, называется Trail Magazine. В февральском выпуске 2004 года он поместил статью о том, как спуститься с наивысшей точки Британии. Чтобы спуститься с горы высотой в 1344 метра, нужно четкое руководство, особенно в плохую погоду. Но если бы вы решили последовать этой статье, вы бы оказались на отвесной скале над 300-метровой пропастью.
0: На следующем перекрестке поверните направо.
1: Представьте себе ситуацию. Вы путешествуете один, считая, что находитесь в безопасности, и не зная, что руководство в ваших руках, если ему следовать, приведет к вашей гибели. Правда в том, что в путешествии под названием «Жизнь» нам всем приходится руководствоваться чьими-то указаниями. Никто из нас не прокладывает этот путь с нуля. Мы просто идем по проторенной кем-то дороге. Вопрос заключается только лишь в том, за кем вы идете, на каком вы пути.
2: То, что случилось с Эриком, это ужасно.
3: Да, согласен.
2: Уйти из жизни в таком возрасте, я чувствую себя стариком.
3: У него остались здесь вещи. Анна сказала, что заедет за ними. Я рад. Я не могу их видеть.
2: Послушай, что случилось, то случилось. Не нужно терзать себя.
3: Да. Эти вещи были нужны только ему.
1: В 19 главе Евангелия от Матфея мы знакомимся с человеком, имени которого не знаем. Исходя из его описания в Евангелиях, мы делаем вывод, что это был богатый молодой человек. Для внешнего наблюдателя кажется, что он выбрал верный путь. Большинство людей предпочитает выбирать направление, которое им сулит изобилие и власть. В конечном итоге, последователя от зрителя отличает посвящение. Многие считают себя последователями, но что будет, если их посвящение подвергнется проверке? Как и этот человек из Евангелия от Матфея, большинство из нас окажется на перепутье, где нам придется делать выбор между Иисусом и чем-то, что мы любим.
4: Тим утверждает, что это никак не меньше 20%.
2: Эрик, ты меня убиваешь. Мы говорим сейчас о Томасе Картере. Это для меня может быть сделка века. Меньше чем на 15 он не согласится. Ты что?
4: Разговор закончен. Терпеть не могу его.
3: Томас Картер — это крупный клиент, Эрик.
4: Думаешь, я не знаю?
3: Ты можешь потерять его из-за каких-то 5%?
4: Мы? Нет. Фрэнк? Да. Пожалуйста, Томаса Картера. Эрик Нельсон. DCIM. Да, побуду.
3: Эрик, ты что делаешь?
4: Решаю проблему. Смотри и учись.
3: Эрик.
5: Томас,
4: как вы? Прекрасно. Как Нина? Хорошо. А дети? Рад слышать. Рад слышать. Послушайте, я только что говорил по телефону с Тимом. Он мой босс. Мне удалось уговорить его на 15%. Фрэнк предложил 20%. Ого! Это... Да, Фрэнк. Ну, Фрэнк есть Фрэнк. Потому, наверное, вы хотели поговорить со мной. Я пришлю вам факс. Рад иметь с вами дело. Вы тоже. Спасибо. До свидания.
6: Что?
3: Не могу поверить, что ты тот же самый парень, который сидит со мной на воскресном богослужении.
4: Это не церковь. Это бизнес. Чем быстрее ты поймешь это, тем будет лучше.
1: Матфей рассказывает нам в 16 стихе, о чем этот мужчина спросил Иисуса. Он спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы должны признать, это хороший вопрос. Если бы вы могли задать всего один вопрос Иисусу, это был бы самый лучший вопрос — «Как мне попасть на небеса?» Но даже сама постановка вопроса показывает нам этого человека как зрителя. «Как мне попасть на небеса?» Он считает, что у него есть впечатляющий послужной список добрых дел, который сыграет свою роль.
4: Я вижу тебя, благодетель. То, что ты придумал, это прекрасная идея. Хорошая реклама для нас.
1: Уверен, Иисусу это тоже понравится. Все-таки это в честь его дня рождения.
4: Он совсем не в декабре родился. Я набрался этого у своего отца. Его политика — высмеивать все, что только можно.
1: А ты принес подарок, Скряга?
4: Да, он уже там.
1: Наверное, на самом дне. Как ты сам, да?
4: Да, и он тоже прокладывает себе дорогу наверх. О, привет, Фрэнк. Как?
2: Не надо. Как ты посмел?
4: Не кричи на меня.
2: Как ты посмел?
4: Ты все равно упустил бы Томаса Картера.
2: Думаешь, ты можешь уводить моих клиентов?
4: Я спасаю их от твоей некомпетентности.
2: Позволь мне помочь тебе. Я увольняюсь.
1: Зрители хотят следовать за Иисусом, но так, чтобы это не влияло на их жизнь. Согласно недавним исследованиям, на которые я наткнулся, 65% американцев от 18 до 42 согласны со следующим утверждением: «Я посвятил свою жизнь Иисусу, и это на сегодняшний день все так же актуально». На первый взгляд, это очень хорошо. 65% впечатляет. Но согласно тому же исследованию, жизнь таких «посвященных» в кавычках христиан ничем не отличается от жизни нехристиан. Когда этих людей спросили, чем они занимались последние 30 дней, выяснилось, что они играли в азартные игры, посещали порносайты, брали то, что им не принадлежит, они напивались и дрались. Они лгали, применяли физическое насилие и не стеснялись обсуждать кого-то за его спиной. Они говорят, что у них есть посвящение, но это не так. Зрители стараются разделить свою жизнь на отдельные участки. Они стараются слушать Иисуса в том, в чем им хочется его слушать. Но Иисус четко дал понять, что ему не нужно избирательной верности. Когда мы решаем идти за Ним, Он призывает нас к полному посвящению.
4: Если она появится, вы перезвоните мне. Пожалуйста. До свидания.
1: Ты хотел меня видеть?
4: Ты уже закончил работу со счетами Графикона?
1: Этим занимается Марк.
4: Ты лично должен был поддерживать с ним связь.
1: Марк этим занимается.
4: Вот именно, и нет никакого результата. Лично займись этим.
1: Я не могу сейчас.
4: Я не могу что? Выполнять свою работу?
1: Какая муха тебя укусила?
4: Или делай работу, или катись отсюда.

0: канал MSNBC недавно сделал программу о так называемых новых вегетарианцах. Они взяли интервью Кристи Паг, которая олицетворяет собой это движение. Она сказала: «Обычно я ем вегетарианскую пищу, но люблю бекон». Это вроде как новое направление вегетарианцев, которые не едят мясо до тех пор, пока не захочется. Как вы догадались, вегетарианцам старого пошива глубоко безразличны эти новые вегетарианцы. Но они, в свою очередь, чтобы выделиться, поменяли себе название. Они называются гибкие вегетарианцы или флекситарианцы. Эти люди, которые не едят мясо до тех пор, пока не почувствуют себя неуютно, пока им не захочется. Я тоже отчасти флекситарианец, потому что я тоже не ем мясо, если его нет. Мне кажется, на этом примере можно хорошо понять, как многие люди относятся к своему посвящению Иисусу. Я люблю Иисуса, но не говорите мне ничего о том, что нужно хранить себя в чистоте до брака. Не говорите мне простить человека, который ранил меня. Я люблю Иисуса, но я не буду служить бедным и ходить в церковь. Они говорят: «Я полностью посвящен Иисусу». Но это не так.
1: Воскресший из мертвых. Сердечный приступ. Я переживал за тебя.
2: Да, я тоже. Послушай, прости меня за то, что я тебе наговорил.
1: Забудь, даже не вспоминай. Об этом можешь не волноваться. Мне жаль, что у тебя с Анной так вышло.
2: Да все в порядке. Мы поговорили. Мы хотим попытаться разобраться с этим.
1: Да, классно. Рад слышать это. Супер. Это тебе. Открой.

0: со смыслом. Это действительно ответ на молитву. Я попросил о новом сердце.
1: Тебе определенно нужно снять стресс. Если хочешь, я могу заняться некоторыми твоими клиентами. Нет, серьезно. Если что-то будет нужно, сразу говори. И никаких больше сердечных приступов. Не умирай у меня, старик. Когда кто-то становится последователем Иисуса, он расстается со своим прежним образом жизни. Матфей бросил свою будку сборщика налогов. Петр и другие ученики оставили свои сети. Иисус говорит нам исчислить издержки следования за Ним. Для христиан из книги Деяний это было серьезное решение. Христианство не было популярным. Они всегда были в меньшинстве. Когда их крестили, обычно это делали на людном месте, и это показывало всем их верность. Поясню, эти люди тем самым оставляли в прошлом всех своих друзей, родных, старую жизнь, старое «я» и становились исключительно последователями Иисуса.
2: Кто знает. Может, если все в следующем квартале будет так же, я поговорю.
0: Извините, что прерываю. Марк, ты занимался работой по счетам Графикона?
2: Ты передал ее Даррену, забыл?
0: Я был не уверен. Послушай, извини меня.
2: Ну?
0: Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел.
2: Не стоит благодарности.
0: Стоит. Они хорошо о тебе отзывались. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились.
2: Эрик, ты не обязан это делать.
0: Но я хочу. На самом деле. Поздравляю.
1: Несколько лет назад я был в миссионерской поездке по Африке. Однажды вечером я уже готовился крестить нескольких мужчин в возрасте около 20, когда один местный миссионер сообщил мне, что из-за этого их решение следовать за Иисусом и стать христианами, они не смогут вернуться домой. Их больше не будут принимать ни семья, ни их деревня. Для них последовать за Иисусом означало поставить Его выше своих родных и друзей, выше собственного комфорта, выше собственного удобства. Зритель так никогда не сделает. Последователь же говорит: «Я ставлю Иисуса выше своей семьи, выше денег, выше свободы. Я ставлю Иисуса выше того, что люди думают обо мне, выше своей карьеры. Я выбираю Иисуса». И последователи принимают такое решение каждый день, отрицая себя и выбирая Иисуса, даже если это многого для них стоит.
2: У нас проблемы. Фрэнк Мёрфи открыл свой собственный бизнес. Он обрабатывает одного из твоих клиентов.
0: Которого?
2: Томаса Картера. Фрэнк связался с дурной компанией. Ты должен перебить его предложение.
0: Нет, Тим, не могу.
2: Что ты сказал?
0: Я увел у него Томаса Картера. Кстати, потому он уволился. Я причинил ему множество проблем и больше так не могу. Это неправильно.
2: Даже так? Что ж, раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
1: В 21 стихе Иисус говорит богатому юноше: «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Вы видите, что говорит Иисус? Он говорит: «Это твой путь, а вот поэтому тебе нужно идти». Ты не можешь делать одновременно и то, и другое. Потому продай имение и следуй за мной. Здесь или в другом месте, на этом пути или ином, все мы проходим испытания нашего посвящения, через которое видна наша преданность и верность. Иисус не хочет делить нас с чем-то или с кем-то. Точно так же, как жена не хочет делить с кем-то мужа. Он хочет вас всего. Потому Иисус и сказал богатому юноше, и точно так же говорит и нам с вами: «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты ходил со мной, но я не хочу делить тебя с кем-то. Выбирай».
2: Возможно, тебе стоит освободить твой офис. Хотя мне кажется, что это уже через край. Но ты давно к этому шел. 3 года назад ты стал мягкотелым, и с тех пор мы только теряем деньги. Или ты сделаешь это, или забирай свои вещи из офиса.
0: Мне в офисе ничего не нужно.
2: Каким путем пойдешь ты, Даррен? У тебя светлое будущее. Только что для тебя открылась возможность повышения.
1: Матфея 19:22 говорит, что юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Проблема была не в том, что у юноши были деньги. Проблема была в том, что эти деньги пленили юношу. Когда дошло дело до выбора между Иисусом и имением, он выбрал имение. Деньги оказались ценнее отношений с Иисусом. И совсем не обязательно, что это только деньги. Это может быть карьера, удовольствие, отношения. Но часто это деньги. Вот потому Иисус так много времени уделял вопросу денег. Деньги потенциально могут увести вас от Него. Деньги манят нас к себе и могут вытеснить Его. Они обещают нам то же, что Иисус хочет сделать для нас. Мы думаем, что деньги сделают нас счастливыми. Мы ищем денег, чтобы почувствовать себя значительней. Мы определяем нашу ценность, собственно, по количеству зарабатываемых денег. Мы ищем денег, думая, что они дадут нам безопасность. Мы обманываем себя, веря, что если мы будем иметь достаточно денег, то исчезнут все волнения, и мы обретем покой. Но вот в чем дело. Иисус призывает нас следовать за Ним и отвергнуть себя, найти удовлетворение в Нем. Он хочет быть источником нашей значимости. Он хочет быть тем, к кому мы обращаемся в поисках безопасности. Он хочет быть тем, кто насыщает наши души.
0: Ну все. Теперь я здесь уже не работаю.
2: Ясно.
1: Держи меня в курсе, хорошо?
0: Да. Я хочу, чтобы это было у тебя.
1: О, нет, это же подарок.
0: Тебе он нужен больше, чем мне. Мне очень жаль, Даррен.
2: Чего?
0: Человек в церкви и офисе должен быть одним и тем же. Но никогда ведь не поздно все поменять. Правда?
1: На что? На пособие по безработице? Нет, спасибо. Богатый юноша в 19 главе Матфея хотел следовать за Иисусом, но не хотел отвергнуть себя. Он думал, что раздав все имение, он станет незначительным. Отвергнуть себя звучит как-то подавляюще. Большинство из нас купилось на идею, что цель жизни — это удовлетворить себя, поставить себя на первое место, искать удовлетворение своих потребностей. Но в реальности это ведет нас только к разочарованию, и заканчиваем мы, просто уходя с печалью. Видите ли, только отвергая себя и говоря «нет» себе, и отдавая все Иисусу, мы можем найти полноту. Зрители не могут этого делать, потому что они оставляют что-то себе, потому что боятся что-то потерять. Но ученики отдаются призванию целиком и полностью. Они все отдают. И, поступая так, они находят то, что действительно искали. Я не могу не думать, что же было дальше с этим богатым юношей. Библия говорит, что он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это все, что нам известно. Может, он впоследствии стал богатым старцем. То, что мы не знаем его имени, показывает нам, что в его сердце не произошли изменения. Он не проснулся духовно, но я не могу не надеяться, что однажды в его плотном графике что-то произошло, что он осознал, что путь, по которому он идет, ведет в никуда. И, может быть, кто знает, однажды поздно вечером, в субботу, он преклонил свои колени и отдал все Иисусу. Привет.
0: Привет, Даррен. Анна попросила меня заглянуть и забрать какие-то вещи Эрика.
3: да.
1: Спасибо. У вас все в порядке?
3: Да.
1: Конечно. Ладно. Хорошо. Я пошел. До встречи. До встречи. Иисус обещает нам, что тот, кто оставит свою жизнь и последует за Ним, получит однажды во 100 крат более и наследует вечную жизнь. Чего бы вам ни стоило следовать за Иисусом, в конце жизни это уже не будет иметь вид жертвы. Это будет больше как привилегия и честь. Если бы вас пригласил Иисус следовать за собой, что бы вам пришлось оставить? Что для вас самое важное? Помню, в детстве мы пели старый гимн. «Нет ничего дороже Иисуса Христа, и ни с каким богатством Он не сравним. Утехи наши — это бренный дым, отныне сердце полнится им одним». Это слова ученика.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть.
2: Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
2: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
2: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
0: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
2: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие, у них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит, мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится. И вот бабушку это зацепило. Она говорит, я не смогу смотреть телевизор. Она говорит, не переживай, тебе понравится, там так красиво поют. Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо, и я помню, у нас телевизор покрылся пылью, не потому что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
0: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви? Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
2: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии. И поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. И я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит? Вообще первые разы они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были и с проектором, с экраном, и танцевальное, профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов, и частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце, и я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся, она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько, ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы свет миру, вы соль земли». И я подумала, интересно, я свет миру, я соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы в церкви я очень во многом участвовала, активная. А вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения. И я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю. И вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость. Но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза и думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки, и ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают. Я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка. Просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него. Я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло. Да? И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс, и никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да? Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да, но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю: прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе.
0: Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
2: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это 2 разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит: мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается, ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю, ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю, ну-ка я пойду, посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу. То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие, да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы, как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога, Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращаются во много крат. Итак, 2007 год. Лика Роман, красавица, мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь? Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, Ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но Ты мне это доверил.

0: И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем, Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой. Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эсхир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы, на разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там, топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что, вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание. И поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он... Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни. И Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить Тебя и знать Тебя. И хочу знать Твои планы, и хочу войти в Твои планы. И это самые лучшие планы. Поэтому благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в Твоей жизни. И чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит в твою жизнь, что именно Он делает сейчас. И просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит. Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его... Просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божьи благословения вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба, она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш

играла музыка с телеканала FTV, проповеди с телеканала FTV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят: «О, а мы смотрели Live TV, и мы хотим еще поддерживать его, и мы хотим, чтобы вы стали сильнее, продолжайте вещание, пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей». И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят: мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Live TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много, Господь грядет, но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье, мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь, если его нет, там пустота, или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Live TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже.
я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами, и Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз. Но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается.

0: открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, я не могу исправить это. Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать. И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен, я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. «Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь. Твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить. Я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма: «Вводит меня к водам тихим». И услышал, услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
0: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
1: Думаю, да.
0: Ты всегда готов.
1: Ты тоже можешь отвечать.
0: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

0: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию. Нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: Конечно, много есть точек зрения, определений, оросов по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
3: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
4: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
0: В театральном сейчас сложнее. Ну, да. А словарь нас что говорит там?
5: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но все

0: далее, это будет вообще неправильно. Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
1: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно, да, лицемер тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим, да. А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по служной, этому, вот этой лестнице послужной, да, карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее, и ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
0: Закоренелый лицемер.
1: Получается так.
2: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
1: Мы не говорим, что это плохо, а мы говорим, он достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. И не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается. А он и не думает менять.
3: Тогда нужно отрицательные какие-то там плохие методы использовать. То есть антиморальные какие-то методы. Если все он честным путем идет,
0: все что-то... Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
1: Оно может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
0: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался. Но чем не лицемер? Под определение подходит.
2: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека, заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
1: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
0: Не мог не знать.
2: Знал.
1: В Евангелии прямо написано об этом. Но где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
2: Нигде не сказал.
1: Почему?
0: Вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит, раз у нас Христос как пример определенный.
1: Так вот это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
3: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела?
1: Да? Дежурная фраза.
3: Но на самом деле почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
1: привет,
3: или нет?
1: Привет,
3: да?
1: Все привет. Хорошо?
3: Привет.
1: Хорошо.
3: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
0: Я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, «здравствуйте», то есть мы же тоже желаем здоровья.
3: Как в английском языке,
0: вот,
3: «how do you do», да? «Здравствуйте», да. Дословно «как дела».
1: Все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
0: Беда, беда однозначно.
1: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» — это определенное, не определенное, обязательная погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемером. Каким
0: вот,
1: лицемером?
0: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что
3: где же лицемерие, а где нет?
0: Да, как-то подпасть.
3: Вот. Под «увы».
0: Да.
3: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
0: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Ну, пойдем дальше. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там правильно одеться, правильно там подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
1: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Если он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению, они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите, и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
0: Препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят не иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
1: Естественно.
0: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
1: Да.
2: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего. Там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
0: Получается, надо добавить мотив к тому определению, которое нам...
3: Да, вот можно я библейский текст прочитаю к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос, да? 6 глава Евангелия от Матфея, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот эта вот фраза ключевая, показаться перед людьми. На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
2: Желание показать себя. Да.
3: Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
2: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня, вот, в принципе, лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие — это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну, просто говорю «Привет, как дела?», там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
1: Это не лицемерие.
2: Это не лицемерие.
1: Это фактически ложь, но не лицемерие.
2: Ложь, но не лицемерие.
1: Но ложь во имя чего-то, да, наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается... Религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
0: Да, и начинает. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
1: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, а это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне.
0: Угу. А потом здесь вдруг осёкся?
2: Да и... нет, конечно.
1: О, нет. Вот важно что. Никакого есть лицемерия. Ненависть. Это плохо. Угу. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня, изри, угу. Не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
0: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
3: Получается, что мы коснулись еще одной сферы. Да, получается, лицемерие есть перед людьми, а есть еще лицемерие пред Богом. Вот Виталий Семенович сказал. Да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая-то...
0: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, и потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
2: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. А что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим образом. Слова подбирать в беседе
1: соответствующим. Это этика, это культура поведения, да? Да. Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
2: Перед Богом.
1: Если перед Богом она есть, то ее никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
0: Он все равно будет вылазить.
1: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
0: Ну, как написано,
2: долгое, нет, но не бесконечное.
0: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть,
2: да. Или

0: Рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент. Да. Вот, тут уж другие силы стараются для этого.
1: Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было... плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово лицемерие, я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня, а
0: была профессия.
1: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
0: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным, в том смысле, в котором это слово понимает большинство.
2: Вот. Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека. Да. Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
0: Да, да.
2: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
3: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. «Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер». Такой безобразит человечество. Угу. О, как безобразие. То есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Если тем более называет себя христианином. Вот это вот настолько... опасный, поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
0: Вот у меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие это плохо и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
3: Да.
0: Вот, и здесь надо какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
2: Но она обязана это делать.
0: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
2: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативное чувство.
1: Борьба, противоречие.
2: Борьба, там. Противоречие. Но ты должен это сделать.
3: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни. Это нужно делать, потому что он тоже человек.
1: И это не лицемерие.
0: Это работа над собой, это преодоление
1: если ты
0: себя.
1: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там, того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
2: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там, высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена...
0: Быть буфером, вот этим сдерживать.
2: Да, это вежливо.
3: Это же профессиональная деятельность. Дмитрий задал вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
0: Ага,
3: если рассматривать

0: целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
1: Царство Божие.
0: О, Царство Божие. Выгода.
2: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
0: Получить Царство Божие.
2: Получить Царство Божие. Выгода. У меня выгода есть.
3: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
0: Ну, получается так.
3: Ну.
0: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит, преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
2: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
0: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего, Саул, тарсянин? Он стал таким же и апостолом, последовательным. Тут его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
2: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет
1: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием, я думаю.
2: Вот я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна.
0: А мотивация какая у него была? У Павла?
2: Угодить Богу. А она, между прочим, и до обращения та же была.
1: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Выгода получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
0: Вот.
1: Я вот буквально на днях размышлял и говорю, Господи, я лучше буду, ну, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
0: Так это лучше всего.
1: Да, это лучше всего.
0: Это дороже всех благ на этой земле.
1: Но, тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу. Он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода. Выгода – это разве плохо?
0: Это средство к существованию.
1: Да.
0: Всего лишь навсего.
1: Но...
0: Какая тут выгода?
1: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да? Вот это уже плохо, наверное. Так?
0: Так.
2: Да, то есть получается... Ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием. И мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот, когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
0: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
2: Да.
0: Это вопрос мотивации, это самый главный вопрос, это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
2: Угу.
0: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова. Вот тут богословы сидят. Как и сатириология, эсхатология и доксология, да? Три ключевых слова. Ну да, так, значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны, а какое из них самое главное?
3: Доксология.
0: Доксология. Почему доксология?
3: Ну, потому что конечный результат.
0: То есть моя главная цель в жизни – это прославление.

0: прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я, в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
1: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
2: Ну как Павел написал?
3: Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет
0: обсуждать. Как Павел написал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Главная мотивация. То есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле не дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
3: У нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья. Увидимся. Спасибо.

Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимую аудиторию. У тех, кто был в долгах, в кредитах, у кого не строились взаимоотношения, у кого были проблемы со здоровьем. Ведь идея закона притяжения позволяла решить проблемы таким простым способом. Идея, которая стоит за этим законом, состоит в том, что мы, собственно говоря, боги. Наше позитивное мышление создает объекты и события в материальном мире. И одним из прародителей этого движения, обожествления человека, был Финиас Куимби. Куимби использовал гипноз в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age, или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось и длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация

Публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг, проведены сотни семинаров. Авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хикс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы – сотворцы реальности. Вы все магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации. О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это только потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения. Еще одним пропагандистом закона притяжения являлся Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером, сказал, что они общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости.
что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хикс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека. В Библии: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии: «Кто, кроме Его, помышляет о земле, и кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого». Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеях, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все,

и искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза. Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была «рукоятка». До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей, я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, «Когда Бог дал свое обещание Аврааму, Он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию». Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, Он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку его слово измениться не может, таким образом и обещание его неизменно. Евреям 6, 13, 17, 18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына. Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался

пытается помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградари иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградари, кого избили, кого убили. Наконец, хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти». А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, это Иисус говорит фарисеям, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21, 38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему, «Послушай, ты очень обидел всех, люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ его. Не демоны, не сатана, а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили его из зависти. Они хотели иметь то, что было у него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила, чего они не познали? Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали, «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят». Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего,

и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был закланным агнцем, еще до основания земли, еще до того, как был Эдем, до того, как появились Адам и Ева, до того, как произошло грехопадение, Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант, а если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту». Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так: «Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное». Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так: «Если это не получится, сделаю по-другому». Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал. И я уверена, что его не познал и сатана. В том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем, о котором у нас должно быть понимание. Яса распялся кресту, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он — автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал: «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним, а это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела.
Во Христе евреи и язычники — часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит: «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». И так мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становится одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к евреям, и каждый раз, когда я читаю об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания, потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал: «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете: «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых. Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано: «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут: «Нам она не нужна». Но есть в вас что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное, что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила: «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце. Каждый человек, в каком бы периоде времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце. Во Христе мужчины и женщины одно. Я не люблю, когда люди говорят, что равенство — это избавление от пола. Пол необходим. Мужчины и женщины едины.
Во Христе женщины не становятся мужчинами, а мужчины – женщинами. Во Христе мужчины больше мужчины, и женщины больше женщины. Мы становимся едиными, когда узнаем о сильных сторонах своего пола. Через свою жертву Христос стал одним со своей невестой, которая в прошлом вела себя как гулящая женщина. Многие люди ждут, что Христос приготовит невесту. Извините, но в книге Откровения я читаю, «И невеста его приготовила себя». Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее. Мы говорим, я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющей. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности. В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест – самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам, «Помните, что я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Нам надо перестать вносить разделение, говоря, «Эта церковь, мне не нравится их поклонение, они просто не являются частью нашей ДНК. Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус. Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК». Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство, вне Его соперничество, соревнование, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир. Объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы невиновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас, потому что это упование вашей славы.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Джейми Грейс.

Привет, это Джемми Грейс. Добро пожаловать. Я очень рада быть здесь и также рада, что вы нас смотрите. Следующие полчаса будут просто замечательны. Пение, беседы и так далее. Надеюсь, вы будете смотреть. Следующая песня называется «С тобой».

Песня, которую вы только что слышали, называлась «Приди ко мне». В ее основании лежит Матфея 11:28, где сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это говорит Иисус. Он стоит и говорит: «Идите ко мне, когда вам трудно, и я дам вам покой». В те времена, когда мы обескуражены, раздражены, смущены, мы можем идти к Иисусу, и Он понесет это бремя за нас. К сожалению, понадобилось время, пока я поняла, что Иисус всегда рядом со мной в трудные времена. Когда мне было 11, мне поставили диагноз — синдром Туретта. Я была уверена, что Бог меня больше не любит, что Иисус обо мне больше не заботится. Это было довольно трудное время, потому что я просто не понимала, куда катится жизнь, почему я должна проходить через все эти сложности. Но в это время я научилась тому, что такое доверие и вера. Я научилась тому, как зависеть от Бога, даже в самые сложные времена, как взять эту боль и отдать Ему, чтобы больше ее уже не носить. К счастью, мои родители, сестра и другие люди в церкви были рядом, чтобы донести это послание для меня. Я должна была найти искру, которая бы разожгла мои отношения с Иисусом, которые уже были у меня. В то же время я увлеклась музыкой. Я начала играть на барабанах, когда мне было примерно 13 лет. Потом я занялась гитарой, бас-гитарой, клавишными, гавайской гитарой, а теперь еще и банджо. На следующий год будет скрипка. Это странно, потому что вначале я хотела просто играть на каком-то инструменте, чтобы занять мозг и отвлечься от того, что происходило в жизни. Но Бог использовал песни, которые я писала и исполняла, чтобы служить другим людям и их жизням. Это очень смиряющее переживание. Я так рада этой возможности. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Веди». Это веселая песня, где говорится: «Боже, я хочу, чтобы ты вел меня, а я буду следовать за тобой, потому что иначе все земное затянет меня».

Хочу поблагодарить вас за то, что были со мной и слушали песни. Это здорово. Мне было весело, надеюсь, вам тоже. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Вы можете найти меня в Твиттере, Фейсбуке, на Ютубе, на всех этих интересных сайтах. Вы также можете зайти на мой официальный сайт. Там есть расписание туров, музыка. И там вы можете рассказать мне, что вы думаете о моем шоу. Также на сайте есть веселый магазинчик. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вам понравится и последняя песня под названием «Держи меня».

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и чистолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
1: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь Баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви и...
3: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
2: Да, конечно, ваше пернаторство. Но как?
3: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
2: Ой!
3: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
0: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
4: Поделиться с тобой?
0: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
4: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
0: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
4: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
0: Спасибо, но я съел всю твою еду.
4: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
0: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
5: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть?

0: О, нет, еще никогда.
1: Думаю, они направляются на слет на север.
0: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
1: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
0: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите, минутку! Ненавижу приключения!
2: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
3: Привет, друг! Куда летишь?
2: На большой слет птиц на севере.
3: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
2: Я слышал, он великий и добрый голубь.
3: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
2: Разве это плохо? Мэгги – нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
1: С тобой все в порядке?
4: Нет.
1: Мне жаль твое гнездо.
4: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
1: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
4: Я же ничего не потеряю.
2: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
3: Мы уже почти прилетели?
2: Да, почти. Вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
3: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
2: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб – два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: Сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключение. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь, я Рокки.
2: Я Мэгги. А я Том Зимородок. Но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.
7: Если ты скромен, все хорошо тогда.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваших.
3: Да. Я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди!

0: «Хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день». Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: «Б, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, Б»,
0: сказал капризно Тедди. «Мы поделимся нашей шерстью с людьми», объяснила мама.
1: «И зачем она им, Б?»
0: удивился Тедди. «Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой».
1: «А правда? О, ух ты!»
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: «Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!»
2: «Ой, привет! А я вас и не узнал! А что это вы такие необычные?»
3: «А это нас подстригли! Мы поделились с людьми своей шерстью!» «Бэ!»
0: – гордо ответила Мэри.
2: «Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные! Какие вы необычные и такие смешные!»
0: – сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
2: «Ой, умора! Какие вы смешные! Тедди, Мэри, вы какие-то странные! Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная? Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу! Смотрите, смотрите!»
0: Сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: «А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать».
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью, ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли, и их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
3: «Тедди, пойдем! Ты еще успеешь! Я тебя весь день искала!»
1: «А я специально спрятался! Я не хочу делиться и не буду! Мне самому нужна шерсть! Она моя! Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть!»
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
1: «Они такие красивые! А почему я не такой, Бэ?»
0: – размышлял Тедди.
3: «Потому что мы делимся!»
0: – сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
1: «Опять ты за свое, Бэ!»
0: – простонал Тедди.
3: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам! Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!» Бе.
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
1: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу, а оказалось все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда, Бэ?»
0: Спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Я верю, что так много прекрасного в Божьем Слове. Я хочу еще что-то продолжить чудесное, прочитать из Писания. Это из чудесных Писаний, первого послания Иоанна. И тема будет называться «Преимущество пребывания в Нем, в Боге». Преимущество. Можно сказать, плюсы. Но это плюсы сказать мало. Конечно, это преимущество или это благословение пребывания в Нем. И преимущество любви Божией. Или когда мы любим людей. Слава Господу! И я прошу, чтобы мы открыли с вами место Писания и первое послание Иоанна. И давайте попробуем читать некоторые стихи, которые могут нас благословить. Знаете, вот сказано 1 Иоанна 2.10. 1 Иоанна 2.10. Такое слово, что кто любит брата, ну, преимущество любви, кто любит, тот первое пребывает во свете. Вот Христос однажды сказал, вы свет миру, да? Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосуд и под стол, но на подсвечнике, и светит всем в доме. И вот свет, одно из значений света, это свет любви Христовой. Это на самом деле так. У света есть разные значения. Например, свет Евангелия. Сказано, свет благовествования о славе Христа. В Коринфянам сказано, свет благовествования, благой вести, это тоже свет. И Бог есть свет, мы знаем из Писаний, да, в библейской школе мы слышали. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но давайте сейчас прочтем то, что, кто же во свете находится, кто любит брата своего, тот, кто любит братьев, сестер, тот пребывает во свете, то есть без любви.

Любви невозможно быть во свете. Написано, кто не любит, тот находится во тьме. То есть, смотрите, сразу показана положительная сторона и отрицательная. То есть, кто не любит, тот во тьме. Никто бы из нас не хотел жить во тьме, согласитесь? Когда просто мрак, когда мы запутались, когда какое-то, не знаю, тяжелое чувство, пустота. Так это было без Бога. Я помню подростком, когда я ходил по улицам, как вот во сне ходил, какая-то вот темнота, какие-то сумерки. Вот так я помню себя до спасения. Правда, вот таким я себя помню. Вот ясность мысли, радость, это пришла именно после обращения к Богу, после рождения свыше. Господь так любит нас сильно. Аминь. Он любил меня. Но я помню какую-то вот неопределенность. Ходишь по улицам, учеба, зачем учиться, для чего живешь, вот ничего не понятно. Вот, но Иисус Христос дал нам свет и разум. И вот кто любит, тот пребывает во свете. Это значит, первое имущество – это человек во свете, он сияет, он в правильном положении, он не во тьме. Слава Богу, что мы не во тьме, правда, друзья? И одна из причин, почему мы не во тьме, потому что мы на самом деле любим. Не потому что, как пастор Эдик подчеркивает, мы сами, но по милости, то есть Бог открыл нам свою любовь. Он вложил в сердце. И поэтому, находясь в России недавно, я скучал по вам, вот так хотел видеть церковь, и я не мог на всех насмотреться, когда я не видел две недели. И поэтому, потому что Бог вложил в наше сердце свою любовь, и она просто является светом. Но второе качество, написано, кто любит брата, в том нет соблазна. В том нет соблазна, то есть преткновения. Соблазн – это не только искушение в мире, как считается, но соблазн – это старое слово, означает преткновение. Потому что, помню, однажды Иисус говорил, там людям слово, они говорят, а, учитель, а знаете, книжники сказали, вот соблазнились те, когда ты сказал, вот они соблазнились, они приткнулись. Он говорит, и вам, книжникам, горе, он говорит, потому что вы такие бремена неудомоносимые. Но он сказал, обличил фарисеев, он говорит, они соблазнились, то есть они приткнулись, они разочаровались. Но Иисус не зря так сказал, он, очевидно, должен был так сказать. Но Господь говорит, кто любит, в том нет соблазна, нет преткновения. Представляете, люди в этом мире хотят иметь любовь. Они хотят настоящего Бога иметь. Они приходят в церковь, и церковь их любит. И тогда нет преткновения. Они не приткнутся. Их никто не отдернет, что неправильное место свечку поставил, например, или неправильно какой-то атрибут одел, например, или пришел без косынки. То есть, если церковь в любви, то нет в ней соблазна. Нет преткновения. Подумайте об этом. Ведь люди многие притыкаются, и тогда не могут прийти к Богу. Они притыкаются и спотыкаются об что-то. Ну, например, если вас когда-то кто-то поругал в каком-то магазине, например, продавец или кто-то, то вы уже в следующий раз не очень хотите туда идти. Ну, я так думаю, согласитесь, да? Вот, у меня, знаете, думаешь, вот такая тетенька-продавщица, думаешь, не знаю, как. Это особенно было в Советском Союзе. Но иногда так бывает, что когда кто-то строгий, то уже не хочется с ним встречаться. Я однажды шел в Россию в очереди, одна тетенька меня поругала. Я вам рассказывал, потому что я сказал, там есть, ну, можно пройти всем, у кого есть биометрия. Биометрию пропускают. И тогда меня отругали. А я обрадовался, не то, что сам пошел. Думаю, надо же всем сказать, и люди как хлынули туда. Но тетенька меня отругала, и другой раз я ее встретил в очередь, думаю, вот как с ней сейчас разговаривать? Сейчас повернусь к ней, она опять меня будет ругать. Но это я говорю о том, как мы чувствуем, мы как бы притыкаемся, как бы мы, нам это, ну, в большей-меньшей мере, но это может проявляться. Но, тем не менее, мы все равно любим этих людей. Я уверен, что если вот Валера Ехименко бы там стоял, он бы повернулся, улыбнулся этой женщине и сказал бы, сестра, Господь тебя любит, или Господь, я верю, и так же многие бы сделали. Дайте Богу славу, аминь. Но суть в том, что Библия говорит удаляться от зла. Так вот, если брат, верующие, они любят, в них нет соблазна, в них нет преткновения. И поэтому Бог хочет, чтобы церковь через любовь приобретала людей, потому что вот каждый из нас ответственный за это в церкви. Бывает, вся церковь любит, но вдруг какой-то человек из верующих,
Он не по любви, он ревнуя за истину, он, может быть, не так что-то скажет человеку или сделает ему замечание резко тому, кто придет. И тогда человек может прикнуться и соблазниться. То есть не хватило Божьей любви. И это будет грустно. Вы понимаете, как? Пусть этого никогда не будет у нас больше. Скажите аминь, да? Пусть никогда не будет. Если люди приходят в церковь, может быть, они одеты не очень красиво, не очень опрятно. Бывают люди приходят, которые живут в ночлежном доме. А если мы будем служить таковым, они будут к нам приходить. То очень важно оказать им любовь. Очень важно быть с ними рядом. Очень важно не делать дистанцию, не отворачиваться от них, потому что, чтобы они не приткнулись, чтобы они не подумали плохо. Бог говорит, кто любит, в том нет соблазна. Аминь. Тот не приткнется. И Господь хочет, чтобы мы были именно такие с вами, потому что есть разные культуры, есть разные уровни экономического состояния, благосостояния людей. Есть люди, которые прямо вот идеально соблюдают гигиену, и все у них, и дезодоранты, и парфюмы, все в порядке, и никогда они из дома не выйдут, прежде чем они не приведут себя в порядок. Но есть люди как бы проще, особенно в сельской местности, или бывают люди занимаются домашним хозяйством или фермерством. Им особо некогда, знаете, потому что люди очень сильно трудятся, рабочие. И вот разные есть слои общества, и очень важно любить друг друга. Очень важно относиться с таким бережным отношением, с любовью, с восхищением. Я помню однажды, извините за такие моменты, я был на собрании в Гатчине. Мы были совершенно юными. Это был 87-й или 88-й год. Мы только начинали проповедовать. И мы поехали, потому что один известный проповедник приехал туда. И мы приехали, и я был в рубашке, в такой в теплой, довольно теплой. Она была синтетического покроя, состава. И она как бы не дышала так, как... И вы знаете, и мы вынуждены были остаться на ночлег. А мы приехали, мы не думали, что на ночь останемся. И мы остались на ночлег. И я был в этой же рубашке, и мне было так неудобно, я так себя неловко чувствовал. Может быть, люди ничего не заметили. А я подумал, надо же, у меня, наверное... Мои рукава, наверное, пахнут потом, все. И я так, знаете, я так сидел и зажал себя руками. И мне было я же не мог из Гатчины попасть в Нарву и одеть свежую рубашку или что-то. Но я переживал сам очень сильно. И я не помню, чтобы я кому-то относился именно отрицательно, кто одет очень бедно или что-то. Слава Богу, Бог нас от этого избавил. Но я сам лично от себя очень сильно... Комплекс такой был. Я переживал, думаю, ой, я же остался ночевать, у меня же с собой не было ничего, не было возможности побриться там и так далее. Но вы знаете, Бог нас любит таких, правда же? И поэтому я в этом собрании, было очень много народа, было очень жарко. И я был в этой толпе, я очень переживал, и так как бы весь жался. Но я хотел быть там, я хотел быть потому, что я хотел быть благословленным. И если бы кто-то осудил бы меня, меня никто не осудил, но если бы кто-то подумал обо мне плохо, он был бы неправ, потому что я же приехал из другого города. И у меня не было таких, мы где-то на полу переночевали в квартире у пастыря. И вот Бог, Господь, Он хочет, чтобы мы любили людей, чтобы ни в чем не положили им преткновения, чтобы мы ценили их. И церковь – это место для всех. И поэтому любящие братья, любящие сестры, в них нет соблазна, в них нет преткновения. Они стараются как-то, всех принять, всех обнять, поблагодарить. Слава Господу за то, что они пришли встретить всех, кто на дверях всех встречает, всем рады. Согласитесь, правда же, друзья, да? И хвала Господу за это. И поэтому это большое качество любви, что люди не будут притыкаться о такую церковь, они не будут притыкаться о таких христианах. Они знают точно, что это человек добрый, что эта христианка очень добрая. Вот. И поэтому, когда мы раздаем еду, например, вы будете раздавать продукты, возможно, кто-то будет неблагодарен, а вы оставайтесь в любви. Возможно, кто-то будет пытаться получить в 2-3 раза больше, чем другие. Бывает, раздают вещи, а вы их все равно любите. А вы просто, будьте терпеливы, потому что любовь долго терпит. Правда же, друзья, да? Чтобы мы не проявили антагонизма, не проявили нетерпимости, но проявили любовь. Итак, тот, кто любит, в нем нет никакого соблазна. Никто, то есть все скажут, о, это как бы человек, да, он хороший. И некоторые говорят, я хочу к вам прийти.
потому что в эту церковь ходит моя знакомая.

То есть ей очень нравится. Или там моя мама ходила к вам. Слава Богу. Вот я остановился на теме. Итак, кто любит, тот во свете, в том нет соблазна. Что еще с этим человеком? Написано, кто любит, тот Бога, тот познал Бога, то есть знает Бога. Об этом сказано 1 Иоанна 4:7. Кто любит, тот знает Бога. Некоторые думают, что могут познать Бога чисто вот, ну, описанием о Нем, то есть что-то говорится о Боге, да, или изображением, потому что вот особенно сейчас на Рождество Иисус Христос будет изображен в виде младенца. И это очень мало для нас знания. Очень важно знать Его как любовь. Написано, кто любит, тот познал Бога. Именно, понимаете, мы не просто знаем, что вот Он родился, это прекрасно, и мы будем скоро ликовать, что Бог явился во плоти. Но знать Его как любовь. И когда мы любим, тогда мы знаем Его. Итак, преимущество любви в том, что любовь знает Бога. Потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Да? И вот поэтому это тоже преимущество любви, одно из преимуществ. Кто любит, тот знает Бога. И поэтому сказано, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Давайте остановимся на слове «рожден от Бога». Вы знаете, когда нерожденный свыше не может любить Божьей любовью, то есть его дух не родился. Он может любить своих деток, он может любить своих родственников, потому что это часть его жизни, часть его души. Но дух его начинает любить всех людей, начинает молиться за всех людей, потому что он рожден заново, и кто родился, в том родилась любовь. Что такое плод духа? Надеюсь, в библейской школе мы будем изучать. Когда будем изучать дух, душа и тело, мы будем изучать плоды духа. Духа с маленькой буквы. То есть плод духа есть. Первое. Кто вспомнит Галатам 5:23? Любовь, радость, мир. Хорошо. Остановимся на слове «любовь». Плод духа есть любовь. Когда дух рождается свыше, то появляется любовь. Вот любовь к людям, к учителям в школе, к сверстникам, к одноклассникам, к соседям. Потому что это плод Духа, это плод любви, любовь. Итак, кто любит, тот рожден от Бога. Я недавно посетил одну замечательную женщину. Она уже несколько лет не ходит в собрание, у нее слабость в теле, но она очень любит Господа. У нее великолепная память, ей скоро 90 лет. И я это к тому говорю, что там был такой особый случай. То есть и также была ее дочь. Дочь бывает иногда у нас в церкви, она уже в возрасте, у нее есть дети и внуки. И вот доченька, она открыла дверь, и вот эта женщина, драгоценная Божья женщина, она говорит, молитесь, пастор, чтобы моя дочь родилась свыше. То есть это говорит мама, но я говорю к тому, что мы иногда не знаем детей так, как знает их Господь. А мы стали молиться, и вот дочь так замолилась, и я подошел к ней, я чувствую, что она крещена Святым Духом. Я чувствую это. И она так горячо молилась. И я потом сказал, вы крещены Духом, у вас есть иные языки? Она говорит, да, я иногда молюсь, а потом я уже не знаю, я не понимаю слова, которые от меня выходят. То есть, конечно же, она рождена свыше. Но мама, она любит дочь, и она мы иногда со стороны не можем понять, что такое, рождена свыше, не рождена. Тем более пожилой человек. Как хорошо, что Бог знает тебя больше, чем знает собственная мама и папа. Скажите аминь, да? Он знает больше наших детей, чем знаем мы. И вот тот, кто любит, тот рожден свыше. Поэтому это признак рожденного свыше человека. У него есть любовь. Он рожден свыше, то есть его дух рожден. Итак, преимущество любви в том, что любящий человек, он точно рожден свыше. Это замечательно. Теперь любящий человек, что в нем еще хорошего? Он свободен от страха. 1 Иоанна 4:18. Любовь до того совершенства достигает, что мы имеем, то есть любовь в страхе есть мучение, да? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершен в любви. Любовь делает бесстрашным. То есть любовь к Богу, она настолько открытая. Человек говорит, я уверен, Он любит меня, я знаю. Есть такая детская песня, я вспомню ее. Знаете, мой папа дружил с одним тоже братом хорошим, там в Брянской области, и я был совершенно маленьким. К папе приезжали друзья, они о чем-то говорили, я мало что понимал, помнил, потому что это были проповедники, служители. И брат Андрей был, он был служитель и руководитель общины поселок Локоть, Брянской области. И это особенный поселок, я когда-то рассказывал вам, там жил, это было поместье великого князя, то есть брата Николая II, старшего, ну, вернее, одного из братьев. Михаил князь Великий, то есть семья Романовых, там было его поместье. Это Локоть, как бы царский Локоть опирался. Вот. И там был поселок Брасово тоже. Брасово – это фамилия его жены, она была Брасова. И поэтому в честь ее было. То есть это на самом деле историческое место такое. И не буду об этом много говорить, но оказывается, те места ну, не просто были. Это было царское место. И вот в этом поселке Локоть служил пресвитером Андрей. Но его так, он был такой добрый и мягкий. Знаете его, как звали? Андрюша. Брат Андрюша. То есть он уже был в возрасте, у него дети, кстати, его сын служит пастырем в Сочи. Был такой очень хороший фотограф и все. Потом он принял Иисуса. Но и вот брат Андрюша, что было с ним? Я помню о нем основное одно. Он приезжал, привозил конфеты, и он пел песню. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». И он мне напевал эту, нам напевал эту песню. «Бог любит лилии в полях у тихого ручья, и если любит Бог цветы, Он любит и меня. Да любит Бог». Смотрите, какая уверенность. У любви нет страха. Эта песня такая международная песня. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». Это уверенность. Любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. Вот такая любовь должна быть между нами и Богом. Аминь. Потому что Он простил наши грехи. Он спас нас. Аминь. Он действительно нас освободил. Мы живем во Христе. Я не говорю, конечно, я не могу ручаться за каждого человека, но мы знаем с вами во Христе, кто познали Бога, что Он нас спас, Он нас освободил, искупил, примирил с Отцом, и мы воистину Его дети, слава Богу. Это не снимает с нас ответственности исполнять Его Слово, искать Его, слушать Его голос, творить Его волю, но мы точно знаем, что мы Его дети. Поэтому преимущество любви в том, что тот, кто любит, Он свободен от страха. Он свободен от страха. Понимаете? Он свободен от страха суда Божьего. Потому что сказано, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем смелость в день суда. Это значит, церковь будет такой святой, и она скажет, приди, Господи Иисусе, гряди, Господи Иисусе. Это будет чудесно. Поэтому дерзновение. И нам тогда не страшно будет жить каждый день. Не страшно, потому что мы не любим этот греховный мир. Мы страдаем от этого мира, правда же? Мы страдаем от того, что там происходит. Что там происходят конфликты, даже военные конфликты. Мы страдаем, потому что мы понимаем, что это неправильно. Но Бог любит этот мир, и мы должны любить этот мир, чтобы спасти его. Скажите аминь, да? Мы не любим мир, в смысле то, что он делает, но мы любим живущих в этом мире, потому что они создание Божие. Бог их всех очень сильно любит. Хвала Богу. Итак, вот коротко вот эти преимущества. Это дерзновение в день суда. И еще какие признаки того, преимущества любви. Это 1 Иоанна 3,19. 1 Иоанна 3,19 здесь написано. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Это из контекста я взял. А если выше читаем, «Дети, станем любить не словом, просто языком, устами, а делом истиной. Вот потому узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Давайте попробуем истолковать это. Если мы любим на самом деле, не просто словами, но делом, в смысле помогаем. Вот, например, как вы сейчас,
кто-то передал денежку для этой, ну, украинской семьи.

Ми, вот, который там, он, ну, он полуслепой мужчина, он как бы плохо очень видит, но они служат. Кто-то передал для Новгорода, да, кто-то помог на похороны вот, родственников. Это любовь делом, это любовь в деле. И здесь сказано, тогда мы успокаиваем наши сердца. Кто помнит место Писания Филимону, мы говорили 1:7. Брат, в любви твоей успокоены, в любви твоей имеем великое утешение и великую радость и утешение в любви твоей. Итак, в любви Божией мы имеем утешение. И здесь сказано, вот почему успокаиваем наши сердца. Я хочу повторить это, услышьте. То есть, когда мы любим людей, наше сердце успокаивается. Понимаете? И когда нас любят, нам тоже хорошо, мы тоже успокаиваемся. Согласитесь, да? Любовь приносит покой. Представляете, покой. Детские сердца успокаиваются, потому что их любят учителя воскресной школы. Их любят, их наставляют. И дети так успокаиваются. Знаете, им хорошо в церкви, играются, все, их угощают. Вот почему мы узнаем, что мы от истины. Поэтому истинная церковь, истинные верующие – это те, кто любят. И те, кто... Они да, любят делом, да? И поэтому они успокоены, то есть несут покой и имеют свидетельство, что мы от истины. Поэтому без любви никак. Поверьте, нам нужно любить всех, вот всех людей, буквально всех. Это не значит, что мы с ними во всем согласны. Конечно же, нет. Мы должны любить все деноминации, всех христиан. Действительно искренне любить. Если мы понимаем, что свидетели Иеговы, они не христиане, они себя так и не называют. То есть это организация определенная. Мы понимаем, что это заблуждение, там искаженная Библия. Мы понимаем, что они не принимают Иисуса как Спасителя, как Сына Божьего Мессию. Это их грех, это их ответственность. Но мы знаем, что всюду верующие, кто ищут Бога, как бы они ни назывались, христиане, Бог хочет, то мы братья и сестры во Христе. Согласитесь, правда же? Мы призваны любить друг друга. Мы призваны. И я помню, в Советском Союзе еще мы дружили с мальчиком здесь напротив улицы. Его бабушка была православной, и у нее образа. И когда я часто приходил к нему, мы игрались, там первый, второй класс, потом они уехали жить в другой город. Мы так плакали, переживали, что друг уезжает. Вот он сам плакал, он не хотел уезжать. И мама говорит, пожалуйста, поговорите с ним, убедите, чтобы он поехал, потому что нам не хотелось, чтобы он уехал. Но она говорит, пожалуйста, поговорите, потому что он плачет, он не хочет уезжать, а нам надо уехать. Так вот, когда я приходил к нему играться, и там мы смотрели телевизор у них, то бабушка часто стояла на коленях перед образами, она молилась. Она искренне молилась, часто-часто, горела лапанка. То есть это говорит о том, что в Советском Союзе, когда это все было, знаете, можно сказать, не приветствовалось, это все осуждалось, но люди искренне старались молиться. И Бог хочет, чтобы мы всех любили, чтобы между верующими было единство. Вы знаете, любовь. Правильно, это хорошо, когда создаются новые церкви, но они должны создаваться как ветви от одного дерева, то есть новые ветви, новые служения. Но чтобы они держались одного корня, были в единстве. Скажите аминь, да. Не так, когда ветки отсекаются, когда они обрываются, обламываются. И как бы сами по себе или пытаются привиться на какое-то другое дерево. Самое лучшее – это когда дерево, оно умножается и сохраняется единство, и рождаются новые церкви, новые служители, сохраняют единство и любовь. Это тогда Царство Божие распространяется, и Господь радуется, а дьявол получает поражение. Но когда не хватает любви, тогда ветки отсекаются. Понимаете, написано, кто не пребывает, то ветки отсекаются. Вот когда отсеченные веточки, они как бы болеют и страдают, это, конечно, тяжелее. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Давайте любить всех. Всех, кто нас покинул даже. Всех, кто находится где-то. Просто любить и благословлять. Мы не хотим судить и не хотим делать какие-то заявления или осуждать, или говорить, что мы... Нет, мы просто хотим любить, потому что мы дети Бога. И эта любовь внутри нас, она просто, не знаю, она окружает нас, объемлет нас, когда мы понимаем, что Христос за всех умер, Он даже жизнь за всех умер, когда мы были грешники, то любовь объемлет нас. Итак, слава Богу, скажем. Итак, несколько признаков мы прочитали. Кто любит, тот пребывает во свете. Кто любит, в том нет соблазна, преткновения. Кто любит, тот познал Бога.

Он знает его лично. Кто любит, тот рожден свыше. Кто любит людей, тот свободен от страха. Кто любит, тот им... это признак того, что он пребывает в истине, и это дает покой сердцу. Без любви нет покоя. Согласитесь, нет покоя. Стоит поссориться, обидеться, покоя как не бывало. Все. Нет покоя. Если обидится кто-то, то это недостаток любви. Давайте будем в это твердо понимать. Обида – это начало процесса, который может привести к ненависти. Понимаете, есть люди, которые немножко обиделись на пастора, чуть-чуть, но они решили, что они правы, что они справедливы, или на брата, на сестру. И они позволили этому укорениться. И потом, и прошло несколько лет. И вдруг взрыв такой. И люди вроде бы пожилые, уже в возрасте. И вдруг они перешли на такой крик и оскорбление. И это о чем говорит? Что была где-то обида, которая была взрослена. И когда люди... И вот это нужно было погасить любовью, конечно. Слава Богу, погасили любовью, обнялись, помолились. Это не было сейчас, это не было вчера, это было очень давно, но я просто пример. Но с чего все начинается? Какая-нибудь обида, может быть, где-то не заметили, может быть, где-то еще, я не знаю. И поэтому враг таким образом, он хочет принести разрушение. И там, где обида, там уже нет любви, а нет любви, там нет света. И кто нет любви, там не, тот человек не знает Бога. А кто, у кого нет любви, тот не пребывает в Боге, и Бог не пребывает. И начинается разрыв отношений с Богом. Но люди стараются идти сами. Они как бы настойчивы. Мы же можем, знаете как, приложить свою энергию. Да, я там, вот, пытаться. Но Бог говорит, нет, лучше оставь это у жертвенника дар. Иди, примирись. Иди, поговори с братом, иди. Мы знаем, как сатана хочет разрушить людей, разрушить верующих, их жизнь, их церкви. Но вот если любовь, то сердце успокаивается, все. И мы знаем, что это в истине. Правда же? Аминь. Да, мы не можем любить грех, мы не можем согласиться с, извините, с такими пороками, как ЛГБТ или прочее. Мы не можем. Мы и не должны это любить. Но мы понимаем, что любить людей, Бог любит их, хочет, чтобы такие люди тоже спаслись. Но речь идет о другом, что мы любим братьев, мы любим сестер, мы любим друг друга. И эта любовь дает нам знак, что мы от истины, это 6, и 7, что мы успокаиваем сердца, и 8, что мы имеем смелость в день суда. Хорошо. Но так как у нас есть еще немножко времени, я говорил очень кратко, давайте теперь рассмотрим 5 благословений пребывания во Христе. Сможем мы сейчас переключиться? Попробуем, друзья, взять это слово, потому что воскресенье у меня не будет. Давайте теперь... Итак, 6-7 признаков того... Преимущество, когда человек любит, в нем нет соблазна, просто запомним это, аминь, и так далее. И теперь преимущество того, что если мы будем пребывать во Христе. И там такие серьезные вещи говорят, говорится. Откроем 1 Иоанна, 2 главу, мы с вами действительно разбираем первое послание Иоанна. Здесь написано так. Кто пребывает в нем, тот будет поступать, как он. Должен поступать, как он. Это 1 Иоанна 2:6. Вы представляете? Пребывать во Христе равно тождественно, да, что поступать так, как он поступал. Вот это какая степень пребывания во Христе. Тот, кто пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он поступал. Это значит, если мы научимся пребывать во Христе, при Его любви, то мы сможем поступать, как Он. Это делать все на земле, как Иисус. Это цель Божия, чтобы мы поступали, как Он. Смотрите, какое преимущество быть во Христе. Кто пребывает в нем, в том истинно любовь Божья совершилась. 1 Иоанна 2:5. Итак, кто пребывает, кто соблюдает Слово, в том истинно любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Если мы сокращаем этот стих, чтобы нам было более понятно –

кто пребывает в нем, в том истинно Божья любовь совершилась. Совершилась — это значит любовь в действии, любовь усовершенная. Представляете, если я буду стремиться пребывать во Христе, то во мне истинная Божья любовь будет совершаться. Разве не стоит того, чтобы пребывать в нем, правда? Это источник любви. Итак, тот, кто пребывает в нем, он поступает, как Иисус. Второе. В нем совершилась истинная любовь Божия. Третье. 1 Иоанна 3:6. Кто пребывает в нем, он не согрешает. Вы представляете? Вот секрет праведной жизни. Пребывание во Христе освобождает человека от греха. Как написано, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть те, которые люди пьют, которые говорят, это нормально, и другое, у них это нормально, они не познали Господа. Но кто познал его, кто пребывает в нем истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Преимущество пребывания во Христе колоссальное. Это быть как Иисус, то есть поступать. Это иметь Его совершенную любовь, это не грешить. Четвертый признак. Кто пребывает во мне, и я в нем, Иисус сказал, Иоанна 15:5, тот приносит много плода. Много результатов будет, очень много будет сделано. Всякой божественной работы, всякого духовного движения, пребывание во Христе приносит множество плода, в том числе спасение душ. Пятое. Кто пребывает в нем, тот получает все, что просит. То есть, я не говорю о прихотях, я говорю о том, что нуждается человек. Господь говорит, получите все, если вы пребудете во мне. Слова мои в вас пребудут. Иоанна 15, стих 7. Это преимущество пребывания в нем. Это коротко, есть больше. Но вот эти пять возможностей пребывания во Христе, смотрите, это... Кто пребывает в нем, он не грешит, то есть он живет свободно. Просто пребыть в нем. Если человек согрешал, значит, он не пребывал во Христе, значит, он не пребывал в Слове. Значит, он... Это уже нужно смотреть, как бы. Может быть, он не пребывал в Слове, не пребывал во Христе. Может быть, он так стал неправильно себя вести. Но пребывающий во Христе, он не согрешает. Его Слово пребывает в нем и так далее. Итак, этот человек поступает, как Иисус. Он имеет, в нем совершилась Божья любовь. Он не согрешает. Он приносит много плода. И он получает ответы на свои молитвы. Я очень хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни. Моей и нашей жизни. Я очень хочу, чтобы мы были те, кто пребывает во Христе, со Христом. Кто имеет личное с Ним общение. Кто чувствует Его, слышит Его. И старается исполнить Его волю. Разве это не стоит того, правда? Давайте коротко, что значит «прибыть в нем»? «Прибыть» — это значит оставаться, находиться. В нем, как это в нем? Это значит своим духом быть в его духе. Своим духом и разумом быть в его слове. Кто пребывает в слове моем, тот истинно мои ученики, да. Вот. Если вы прибудете в слове моем, и во мне, и слова мои в вас прибудут, то все, что пожелаете, просите. То есть прибудьте во мне и слова мои. И поэтому, как прибыть во Христе? Это наш дух направлять в Слово Божие и в Его Святой Дух. Это всегда направлять целеустремленно, что быть с Ним, быть в Нем. Хвала Тебе, Господь!

Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня противников детского сада, наверное, столько же, сколько его сторонников. Отдавать ли дитя в детский сад, если есть возможность не делать этого? И стоит ли винить себя, если все-таки детского сада не удается избежать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы

0: мамам, которые не могут не отдавать ребенка в детский сад, вынуждены выходить на работу по тем или иным причинам. Что вы скажете?
1: Вы знаете, как и в любом заведении, есть свои плюсы и есть минусы. Но опять-таки, с какой стороны ты на это посмотришь? Детский сад, если это место общения ребенка, если ребенок там будет развиваться, если он будет получать то необходимое, что он не может получить в семье, то, конечно, да, нужно ребенка давать в садик. Если ребенок у вас очень общительный и требует этого общения от вас, требует общения от сверстников, мама не может целый день выводить его на площадку гулять, мама не может его постоянно куда-то водить, отвлекаться с ним, потому что мама есть свои обязанности. И, конечно, детский сад – это такое вот подспорье для мамы, чтобы ребенок там себя чувствовал свободно. Но есть такие дети, которые никак не хотят отходить от мамы. И мама вроде его приводит в садик, он плачет и плачет. Ему очень тяжело привыкать к детскому саду. И вы знаете, таким детям настолько тяжело бывает в жизни, что пускай он посидит еще лишний годик дома. Ведь детский сад, он может принимать ребенка как с 2 лет, так и с 6 лет. И если вы решили ребенка дать с 8 лет в школу, то в детский сад его можно и в 7 лет привести. И этот год, который ему, может быть, вам покажется необходим для ребенка перед школой, этот год он может быть везде восполнен, как с 5 до 6 лет, как с 6 до 7. Вот любой момент, где ребенок может им воспользоваться, и родитель тоже, чтобы было комфортно обоим. Но если ребенку не хочется идти в детский сад, бывают многие причины. Бывает, когда родители в ссоре между собой находятся, в конфликтной ситуации семьи очень часто ребенок не хочет уходить из дома, потому что ему не хватает любви матери. И когда в такой ситуации ребенок его отводят в детский сад, ребенок чувствует, что его избавились от него, как будто он не нужен абсолютно родителям. И ребенок очень дорожит настолько матерью, он именно мамой, потому что, я сейчас объясню почему. С отцом у ребенка чуть позже будет такая сильная связь, если отец будет принимать участие. Если отец никакого участия с ребенком не принимает в воспитании, если нет взаимосвязи, вот отец приходит с работы, он устал, ему нужно полежать, отдохнуть. С ребенком, мама с ребенком находится все время, с самого рождения, она его на руках качает, укладывает спать. И когда в семье конфликты, ребенок очень боится потерять вот эту связь с матерью, и когда его еще приводят в садик, оставляют, он боится, что вот меня сегодня оставили.
0: Вообще его бросят.
1: Именно так
0: очень
1: и
0: надолго.
1: Есть. Вы знаете, именно так и есть, потому что когда в ссоре отец с матерью говорит, я от тебя уйду, ребенка, вы знаете, у мамы это просто брошенная фраза, или у отца, уходи. А для ребенка я от тебя уйду. Для ребенка уже целая история в голове разворачивается. Он не может понять, как же так? Есть папа, есть мама. Если я вдруг сейчас уйду из дома, меня дадут в садик, значит, я им не нужен. Значит, получается, мама может уйти, если я вернусь через какое-то время, а папы дома не будет или мамы дома не будет. И для него это очень большой стресс. И он не может объяснить сам по себе это.
0: То есть если конфликт есть в семье, серьезный между родителями, да, и мы еще отдаем на фоне этого ребенка в детский сад, допустим, ему 2,5-3 года, то это может усугубить вот, его одиночество, да, в детском саду, это может травмировать его.
1: Да, это очень может травмировать. Вы знаете,
0: а что же делать тогда?
1: Во-первых, наладить отношения в семье. Конечно же, наладить отношения в семье. И если вы решили все-таки отдать ребенка в садик, ребенка нужно к этому подготовить. Не нужно отдавать его в год и 8, в год и 6. Он у меня все умеет делать. Вы знаете, часто родители приходят в садик и говорят, он у меня умеет все делать. Мы спрашиваем, а что он умеет все делать? Он умеет хорошо, прекрасно в телефоне. Он уже владеет телефоном, планшетами, все прекрасно. Он умеет сам кушать, он умеет сам воду пить. А одеваться он сам умеет? Нет, он же еще маленький. Значит, как садик вести, он уже большой все умеет. А как какие-то вещи выполнять, он еще маленький.
0: Но сейчас есть же ясельная группа, да? Там со скольки принимают?
1: С 2 лет. С 2 до 3 лет это ясельная группа. Вторая младшая группа, да, это с 3 до 4 лет. Но вы знаете, ребенок, который приходит в памперсах в садик еще и спит дома с соской в 2 года, ему настолько сложно адаптироваться к этому миру, к детям, потому что дети на самом деле, они хотят уже быть самостоятельным.

0: самостоятельными, когда они привыкают к детскому саду, они все время я сам, давай мы вместе с тобой сделаем, я сам. А этот ребенок, он ничего сам не умеет делать. И когда он приходит с памперсами, это вот свой дискомфорт у ребенка получается. Может, где-то он промолчал или что-то случается. Маме, может быть, иногда некогда отучать его от этого. В садике мы, конечно, стараемся детей отучать от памперсов, от всех сосок. Но это тоже нагрузка дополнительная. Мало того, что ребенок привыкает к коллективу, он еще отвыкает от тех условий, к которым он привык жить.
1: И причем вне семьи.
0: Вне семьи.
1: Он вынужден отвыкать от этого.
0: Да, вне семьи. И вы знаете, я тоже сторонница 50 на 50. Приводить ребенка в садик и не приводить. Вы знаете, у меня тоже две дочери есть. И одна очень хорошо пошла в садик. Ей было настолько комфортно в садике. И мне казалось, ну второй ребенок точно так же будет. Но когда второй ребенок пошел в садик, вы знаете, настолько ей было тяжело, а я не могла понять, да почему же ей тяжело в садике? Старшая сестричка ходила в садик, я ходила, папа ходил, да все дети ходят, почему ей тяжело? Вы знаете, до самого последнего момента, пока она была в садике, ей в садике было тяжело.
1: Она говорила, почему?
0: Вы знаете, дети, они порой склонны умалчивать, чтобы не расстраивать родителей. Дети обычно говорят так: я не хочу ходить в садик. Почему? Я хочу остаться с тобой дома. Угу. Либо они склонны, есть другие детки, они начинают немножко приукрашать события. Там меня бьет воспитательница.
1: Угу. Хотя они могут и выдумать.
0: Да, да, однозначно. Меня кто-то обижает. Они видят реакцию мамы, что мама на это ведется. И мама, конечно, идет разбираться, как так, моего ребенка вы, наверное, бьете, он не хочет в садик идти. И воспитатель смотрит, да, мы не бьем детей, и как бы хорошо с вашим ребенком разговариваем. И потом в процессе, когда ребенком один на один остаешься, обнимаешь его, садишь на ручки, целуешь его, говоришь, ну почему, что же случилось с тобой? Он говорит, я просто не выспался, я так хотел дома с мамой остаться. Угу. И потом мы спрашиваем родителей, а во сколько вы их спать кладете? Дома спать, во сколько дети ложатся? Ой, бывает по-разному, бывает в 11, в 12, а если какой фильм идет, то и в час. Ну, естественно, если садик работает с 7:30 и принимает детей до 8:30, потому что 8:30 завтрак уже, а ребенок еще до этого должен сделать зарядку, но он не встанет к этому времени, и ему будет очень тяжело, если он лег спать в 12 часов, либо в час.
1: Нужно все-таки наладить режим дня, в первую очередь.
0: Конечно.
1: И только потом, ну, вести ребенка в садик, он должен привыкнуть к этому режиму.
0: Вы знаете,
1: вот что вы посоветуете, как подготовить ребенка к детскому саду, да, чтобы адаптация.
0: Знаете, недавно тоже одни родители пришли к нам в детский сад и спрашивают: мы хотим к вам начать ходить через полгода. Что нам нужно сделать? Вот знаете, это замечательные родители, которые поинтересовались режимом дня детского сада. Что нам нужно сделать, чтобы ребенок привык к этому режиму жить? Действительно, чтобы ребенок ложился спать вовремя, это в 9 часов, обязательно должен быть тихий час у ребенка. Ребенок должен отдохнуть. Даже если он в тихий час не спит, он просто должен лечь и полежать молча, спокойно. Да, это не прыгать, не скакать, он по кровати не должен. Ни в коем случае его одного не закрывайте в комнате и сказать: вот, отлежи свое время, я потом за тобой приду. Если необходимо, пускай с ним мама рядом полежит. Если необходимо, у него есть своя игрушка. Но ребенок должен это время прочувствовать. Многие родители приводят в детский сад, говорят: ой, мы в тихий час не спим, нет, нет, нет. И этот ребенок начинает прыгать по кроватям на других детей, или еще хуже, как дети говорят: я сейчас тебе устрою тихий час. И начинает громко кричать. Они понимают о том, что в это время тишины, если я начну кричать, дети сейчас проснутся, и тебе ничего не будет делать, как мне будет весело. Вот. Ребенок должен к этому моменту привыкнуть. Потом такой еще момент очень важный, чтобы ребенок умел кушать.
1: Сам.
0: Сам. Не только сам, но и умел кушать еду. Это первое, это умел кушать и второе. Часто дети приходят в садик. Вот на сегодняшний день это очень большая проблема. Приходит ребенок завтрак кушать, там каша стоит. Я это есть не буду. Ну ладно, есть дети, которые молочной каши не едят. Запеканка, там творожное, омлет лежит, яичко. Давай это покушаем. Я это есть не буду. А что же случилось? Оказывается, с утра, когда ребенок просыпается, мы ему сухой завтрак насыпем, он поел, и он больше ничего есть не хочет. Супы он не ест, потому что он в принципе их не ест. Мы никогда супы не едим. Но если ребенку не давать, он естественно есть этого.

0: будет. Мы любим есть там фрукты только такие, или мы любим только конфеты есть. А потом проблемы у ребенка и с желудком, и с кишечником, о чем часто родители почему-то умалчивают, что у ребенка проблемы с кишечником или с желудком, и потом, когда у ребенка начинает болеть живот, воспитатели начинают звонить родителям, спрашивают, а что же случилось? И тогда они говорят, это у нас проблемы. А какие проблемы? И вот, конечно,
1: то есть надо заранее предупреждать. Ну, наверное, там в карте должно быть написано,
0: знаете,
1: какие болезни, например,
0: в карте
1: у ребенка.
0: Да, в карте это написано. Но должна быть какая-то такая анкета для самого воспитателя, где родитель должен честно написать все минусы и плюсы своего ребенка. Что ребенок, к примеру, не любит, что он не ест, и от чего у него может ухудшиться состояние. То есть, если родители приходят и говорят, не давать ему какао, потому что у ребенка на это аллергия, то, естественно, мы этого какао давать
1: понятно.
0: Не будем.
1: Понятно. Но если родитель понимает опасность,
0: да,
1: то, естественно, он должен предупредить. Об этом важно родителям.
0: Вот на самом деле адаптация, она длится от 1-2 недель до 5 месяцев. Одна-две недели – это дети, которые больше привыкшие к обществу, к детскому обществу, к общению. Она протекает у них очень быстро. Они первый день могут прийти, посмотреть, что делают дети, чем они занимаются, какие игрушки. Он может тихо походить, посмотреть. На следующий день он подойдет, спросит, а можно взять эту игрушку? Он берет и играется. На третий день он приходит как свой, как будто он ходил в садик, ему комфортно и хорошо. А другой ребенок, как бы его ни уговаривали, как бы на руках мы часто носим детей, малышей, потому что они все время плачут. Они хотят, чтобы их обняли, поцеловали. Мы их носим на руках. И мы можем и неделю носить, и месяц носить. Но ребенок безутешно плачет все время. И мама говорит, что такое, ничего не могу понять. Но у нас, я говорю, пытайтесь чуть-чуть раньше забрать ребенка с садика. Если есть у хороших родителей возможность, они, конечно, спешат детей забирать пораньше. А кто-то просто сидит дома и выжидает время. И это, конечно...
1: И думает, что так лучше, что он так... привыкнет.
0: Да.
1: А он там мается, страдает ребеночек.
0: Да. Вы знаете, еще такая очень большая ошибка родителей, когда они приводят ребенка в детский сад. Родители, которые сидят дома, приводят ребенка в детский сад и говорят, я с ним дома не справляюсь. Может быть, садик тебя перевоспитает. Это очень глубокое заблуждение. Но что еще больше, они какую ошибку делают? Оставляя ребенка в садике, становятся за забором и стоят, смотрят, как же будет действовать воспитатель. У ребенка вот такая есть какая-то неуловимая связь с родителями. Ребенок чувствует присутствие родителя. И вот он безутешно плачет и кричит, и мы ничего не можем понять, что же с ребенком происходит. А когда подходим к забору, там родитель стоит.
1: И ребенок так
0: ребенок
1: видит,
0: это чувствует, да, да. И мы говорим, да что же вы делаете? Идите домой. А я смотрю, что вы делаете с моим ребенком.
1: Да, в общем, Олеся, скажите, стоит ли вначале приводить ребенка в детский сад, например, на полдня, до обеда? Чтобы он привык.
0: Да. Может, знаете, вот первый день прихода в детский сад желательно с мамой вместе, чтобы ребенок почувствовал, что он не оставленный, что мама рядом. И мама ему в течение дороги, когда идет в садик дорогой, она объясняет, что мне нужно сходить на работу, заработать деньги, чтобы мы с тобой вместе потом смогли пойти что-то купить, к примеру. Или пойдем с тобой в конце недели там, в цирк или в кино с тобой на мультик сходим, посмотрим. И ребенок должен понять, что у него свое место, где как маленькая такая работа, где он должен провести время, хорошо отдохнуть. Если мама положительно настроит ребенка, то ребенок, конечно, будет положительно настроенный на все.
1: А вот как быть, если, например, ну да, вы говорите, что есть дети быстро привыкающие, есть дети, которые плачут. Вот плачет безутешно ребенок, просто сердце разрывается.
0: Да.
1: И мама, например, зная об этом, говорит, только смотри, не плачь, например, так.
0: Да,
1: да?
0: Так говорят.
1: И ты сегодня плакал? Как ты себя вел сегодня? Нужно ли так себя вести? Вот как бы, а как он может не плакать, если ему тяжело, и он учится свои эмоции подавлять? А это, наверное, тоже ведь нехорошо.
0: Да, вы знаете, это часто родители говорят. Ты сегодня не плакал? И он говорит, нет, не плакал, не плакал. А он просто, правда, безутешно рыдал все это время. Она говорит, я сейчас спрошу воспитателя. И если воспитатель скажет, что ты плакал, я тебе этой игрушки не куплю. И ребенок стоит на этого воспитателя, смотрит как на врага, потому что он может сказать то, что он плакал. И мы стоим, улыбаемся и говорим, конечно, не плакал, потому что мы не можем подвести ребенка. Ребенок считает, что он себя очень хорошо вел. Он говорит, что я ждал тебя.

0: И для него это очень тяжело, если будет воспитатель для него врагом. Он в следующий раз еще хуже будет. Но родители не должны таких вопросов задавать, плакал он или не плакал. Естественно, он будет плакать. Плакать, если ребенок не плакал, даже когда ребенок приходит в детский сад и сначала не плачет, неделю-две не плачет, и говорят родители: «Ой, какой ты у меня молодец!» Но настает время, когда он все равно у него происходит поздняя адаптация, и все равно этот адаптационный период, он происходит, он может быть сразу, это острая фаза адаптации, может быть позже, но она все равно происходит, эта адаптация. Ребенок в это время и плохо спит, и он плохо ест, и у него часто заболевания случаются, нарушения сна. И, конечно, в этот период окружите вниманием, заботой ребенка, уделите ему время побольше, говорите ему, что вы его любите. В выходные больше говорите о том, что как хорошо мне находиться вместе с тобой. Проведите это время вместе с ребенком, но не нарушая режима детского сада.
1: Понятно. Ну, в общем, важно, я думаю, действительно то понять, что нельзя ругать ребенка за эмоции, за плач, за то, что он не хочет, может быть, первое время идти в детский садик. Это все нормально, и да, со временем это состояние пройдет. Главное, не давить на ребенка.
0: Да. Да?
1: Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо за советы. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки, скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло?

0: дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное это вина водителей.
1: Ну, это или мы можем назвать... Да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
0: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к нему пришли и стали спрашивать, Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь, с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом? Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убило 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, то же случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
1: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
0: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
1: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
0: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божией и исполняет ее, тот пребывает вовек.
1: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику, но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший четырехлетний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться. Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что в нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых перелом.

0: переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит за отделение именно, и так махнул рукой и говорит: «Ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом». А Белый дом, ну там у них типа морг, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можем. Молил Бога: «Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых». Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу: неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо, а почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос: за что?
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога, всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «за что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать: для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы, если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
3: Ну, прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале. То есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит: и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
2: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы правильно отнестись к тяжелой ситуации?
3: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самой, может быть, даже безвыходной ситуации. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. И очень важный момент, что последнее слово всегда за Богом, а не за смертью.
2: Спасибо. Если вы нуждаетесь в молитвенной и духовной поддержке, Для вас работает бесплатная горячая линия. Позвоните прямо сейчас по указанному номеру на вашем экране, и наши консультанты ответят на ваш любой вопрос и помолятся о вас. И прямо сейчас мы узнаем, чем же закончилась драматичная история семьи Николаенко.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии, ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло? За что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час Х. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу СМС-ки разослали по интернету, кто можно, может быть, это. Мы разослали всем, что у нас такая трагедия. Поддержите нас в молитве. И все люди откликнулись. Все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: Я понимала, что это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее живой.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу и, в конце концов, стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5...

0: на месяцев. Это факт. Я села на велосипед, и я поехала.
1: И молил Бога: «Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых». Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал этой молитвы. Он поставил мне жену совершенно здоровую.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Но это свидетельство очень четко показало главные моменты. Что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни, в семье Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом, они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент. Вот Станислав говорит, я, говорит, молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот и мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
0: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
1: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, думая, что надо было по-другому поступить и так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
0: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
1: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можем много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеку, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности, жизнь продолжается, необходимо бороться.
0: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, как Библия отвечает нам какие-то...
1: Не всегда. Прежде всего, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать. Он стал просто, доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
0: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы хотите его пройти. С Богом или без Него. Я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам, и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критические моменты в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, кого-то ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении, в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки, уповая, что Ты, Господь, можешь сделать несравненно больше, чем они думают или о чем они мечтают. Боже, пусть они смирятся, Господь. Пусть они не боятся, Господь. Но так же, как в этой семье, находясь в самых сложных ситуациях, они прославили Тебя и провозгласили Тебя своим Господом и Спасителем. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня были с нами в программе и ответили, я думаю, на многие сложные вопросы некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Иначе говоря». Тема наша сегодняшняя называется так: «Где родился, там и пригодился». Мы коснемся, наверное, такой непростой темы, вопрос миграции. Мы будем говорить не о тех мигрантах, которые приезжают к нам, мы поговорим о нас, как о мигрантах. Да? Всегда так получается, что из тех регионов, из тех мест, где чуть-чуть посложнее, чуть похуже, люди едут туда, где, конечно же, чуть получше. Наоборот, не бывает. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Поэтому, конечно же, если где-то в Азии чуть сложнее жить, то мы видим здесь, в Российской Федерации, мигрантов из Азии. А вот если поедем в Европу или в Америку, мы там увидим других мигрантов с европейскими лицами, говорящих по-русски. Да, то есть много наших соотечественников уезжают в поисках лучшей жизни, в поисках больших возможностей. Я не знаю, я хочу задать вам первый вопрос. Как вы думаете, правы ли эти люди? Правы ли те, кто ища лучшей жизни, ну так скажем, своими именами будем называть, правы ли те, кто ищет лучшей жизни и уезжает туда, где есть возможность ее найти? Или они должны трудиться на благо Родины, быть патриотами и никуда ногой? И вообще, какие, по-вашему, могут быть причины оправдательные для того, чтобы человек оставил свою Родину и эмигрировал, как вы считаете? Я понимаю, что два вопроса тут получилось как бы вместе, но давайте остановимся на втором вопросе. Попробуем на него ответить. Какие могут быть причины оправдательные, вот с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, нельзя запрещать человеку ехать куда-то для осуществления своей мечты. Допустим, человек родился где-то в селе, в глухом, да, и единственной возможностью заработать денег там, это будет какая-то агросфера, там, на поле работать, там, может быть, дойти до директора колхоза местного и все. А он прирожденный художник, и душа у него, как говорится, требует смены пейзажа. Или, допустим, он видит в себе задатки фотографа, его мечта поесть по всему миру, сфотографировать что-то, почему бы нет? Вдруг он действительно будет в скором времени каким-то великим художником или фотографом, откроет миру то, что он увидел в своих поездках. И вторая причина — многие люди испытывают какие-то проблемы со здоровьем. И уже врачи им рекомендуют: переедьте в другой климат. Здесь вам нельзя оставаться, иначе вы погибнете.
0: Да, но, знаете, мне приходят на память очень многие прославленные российские русские художники, которые писали такие прекрасные картины наших отечественных пейзажей. А почему этот человек не может стать фотографом, выдающимся или художником, или даже поэтом у себя? Дом, например, Есенин, человек, который вышел из очень простого дома. Да? Ну вот, пожалуйста, гений. Самородок земли русской. Почему другие уезжают для того, чтобы чего-то добиться и стать кем-то великим? Почему уезжают именно за границу? Почему только так?
1: Я знаю, что во время революций в начале 20 века многим людям, ученым, стремящимся к каким-то открытиям, как лучше сделать человеческую жизнь, им просто не давали возможности здесь, в Советском Союзе. А за границей у них было все. Там им давали средства, давали возможности, их не ограничивали.
0: А сейчас же политически, мне кажется, таких препонов никто не ставит в развитии ни одному человеку, даже в самой глухой деревне.
1: Мне кажется, что это видимое, потому что всегда есть общество, которое говорит: нет, подожди, мы не готовы к тому, что ты будешь художником или строителем. Мы готовы принять тебя там.
0: У всех есть
1: одним.
0: Вот все идут, все так живут, и ты должен жить так. Пожалуйста, кто еще хочет высказаться по этому вопросу? То есть какие есть оправдательные вот такие моменты?
2: Ну, я вот, признаюсь, я хочу уехать куда-нибудь. Вот. Ну, я не то чтобы вот навсегда, но я вот я хочу просто вот окунуться в другую какую-то культуру. Что-то новое, ну, пожить вот в этой обстановке, новые люди, новое отношение к тебе, как-то к другим.
0: У меня есть для тебя предложение.
2: Я согласен.
0: Если ты отъедешь... Да? Замечательно. Если ты отъедешь на 200-300 километров от Нижнего Новгорода и поселишься в глухой марийской деревушке, ты окунешься в совершенно другую культуру, поверь, реально. Там другой язык, там другие обычаи, все другое.
2: Нет, хотелось бы куда-то...
0: Там, где хотелось бы, туда, где есть интернет.
2: Подальше, нет. Не обязательно Америка, ну просто вот, ну интересно, mm-hmm. интерес такой просто есть и все.
0: Ну вы на меня не обижаетесь, вы понимаете, что моя задача вас немножко провоцировать, так сказать, поэтому высказывайте, как вы думаете. Да, то есть желание познакомиться с иной культурой, как оправдательный мотив, ну так скажем, ты даже говорил не о миграции, да, ты говорил именно о путешествии, об ознакомлении, не то чтобы вот именно все здесь бросить на родине, уехать куда-то жить, а именно познакомиться с новой культурой, да, я правильно?
3: Знаете, я сам человек, который приехал сюда в Россию с другой страны, с Молдавии. Вот, сюда приехал учиться и в будущем дальнейшем остаться здесь жить, работать, может, и так далее. Вот, то есть причина, по которой я сюда приехал, это невозможность там на месте реализовать свои возможности или там, например, иметь такую же нормальную работу или просто нормально жить, как здесь. Допустим, я им не сказал, что там у меня не было возможности получить образование хорошее. Вот, просто много факторов играли роль свою. То есть, когда человек выбирает куда-то поехать, он в основном, если он руководствуется каким-то, ну, не от своими амбициями, там, желанием, вот, на самом деле можно реализовать свои таланты где там, где угодно. Просто есть некоторые нюансы, обстоятельства, которые тебе мешают. Например, там, нет невозможности работы, там, плохая экономика и так далее. Потому что у меня много друзей здесь, которые приехали из Африки, из Кении, допустим, да, учиться здесь. Вот, вроде бы климат у них там нужен.

0: Арки хорошо, это мы привыкли говорить, что в Африке люди живут бедно, на самом деле там есть очень хорошие развитые страны, и я вот общаюсь с этими людьми, они говорят, да, у нас классно, но у нас, говорит, очень дорогое образование, то, которое мы можем здесь получить, такого же уровня, очень дешево оно получается здесь, чем там, поэтому как бы разные причины могут возникнуть, почему там
1: А они, вот
0: люди
1: эти твои
0: могут...
1: друзья, они планируют остаться здесь, строить свою
0: Нет, не
1: жизнь?
0: планируют.
1: Они планируют вернуться
0: Они
1: все-таки к
0: планируют
1: себе?
0: вернуться.
1: Ну, какие странные молодые люди. Когда мы
0: Во-первых, им
1: представляемся...
0: очень, очень холодно здесь, он говорит, very, very cold. Они говорят, прям совсем, они не выдержат этот климат, но они, то есть, у них есть цель получить здесь образование, вот, и они ее достигают.
1: Ну, интересно, интересно. Ты что-то хотел сказать?
2: Ну, возможно, в других странах, когда люди переезжают, у них другие законы, другие правила жизни, которые там им больше нравятся, чем здесь, допустим. Да, то есть им там легче жить, им там легче обустроиться, там им комфортнее.
1: Но неужели все вот это стоит того, чтобы родину оставить?
0: А никто не заставляет родину оставлять. На совсем.
1: Мы возьмем с собой
0: Я, например, приезжаю на родину
1: немножко землицы.
0: Каждый год, раз, два, я езжу на
1: Знаете,
0: родину.
1: можно было бы столько сделать для своего родного села, для своего родного города, для своей родной земли, для экономики, для людей. Если ты поехал за границу, там получил образование, вернулся на родину, но ты же выбираешь остаться там, вот где больше возможностей, где проще. Я вот хочу, знаете, что сказать, на что обратить внимание. Во-первых, конституция всех стран, о которых мы говорили, гарантирует что? Свободу передвижения. Никто никогда не имеет права осуждать тех людей, кто совершил миграцию, кто уехал, кто переехал, потому что мы с вами там не жили в тех местах и не бывали там, откуда приехал тот или иной мигрант, тот или иной человек. Если там мы встретились с мигрантом на улицах Парижа или Нью-Йорка, мы не были на его месте, поэтому мы не знаем, что его побудило и так далее. В любом случае, каждый строит свою жизнь сам. Еще раз говорю, вы на меня не обижайтесь, я просто вас провоцирую на дискуссию, на диалог. Как я себе это представляю? Есть страны, где, ну и до сих пор они есть, где люди лишены любых человеческих прав. Любых человеческих прав лишены. И как не бежать оттуда человеку, где тебе за твой путь, который ты выбрал, грозит или там тюрьма, или смерть вообще, и у тебя нет никаких возможностей. Вот, например, из истории исторически. Я хочу вспомнить так называемых группу людей, которых сейчас называют отцами-пилигримами. Знаете, кто это такие, о ком речь идет? Это люди, которые основали первый штат в Америке, штат Вирджиния. Туда высадились первые колонизаторы, первые переселенцы. Кем они были? Это первые поселенцы, которые прибыли для создания новой колонии в Северной Америке. Это плимутские колонии. Так вот, колония была основана в 1620 году. И что двигало этими людьми? Они находились под постоянным гнетом, они искали религиозную свободу. Они были выходцами из Англии, но они путешествовали по всей Европе. Даже в протестантских странах эта группа христианская не могла найти место, где им было бы позволено свободно исповедовать религию так, как они этого хотели, так, как они это понимали. Они были лишены этого права, то есть их дети не имели возможности учиться, они не имели возможности нормально зарабатывать, но причина была не в том, что все так жили, а в том, что именно общество их выкинуло за борт, потому что они были других убеждений. Они были лишены всех своих человеческих прав. И вот они сели на корабли, они знали, что там в Америке нету пока государственной власти, которая могла бы на них давить. Они туда переехали и организовали фактически свое государство, где был принцип религиозной свободы. И сам Иисус Христос, говоря о таких ситуациях, говорил, что люди могут менять место своего жительства. Вот посмотрите, как он это говорил. Евангелие от Матфея, 10 глава. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». То есть, если вы, как христиане, вы хотите оставаться христианином, или, ну, у вас любое может быть другое убеждение, но за это убеждение вы подвергаетесь прессингу, вы подвергаетесь угрозам, подвергаетесь гонению. Иисус говорит, бегите в другой город. Миграция, мигрируйте. Вот вам выход, да? То есть вот, как бы так сказать, библейское обоснование такой миграции. Библейское обоснование миграции. Но есть места, где трудно жить, трудно жить. Трудно себя реализовать, но в принципе возможно. Но в принципе возможно. И вы уже говорили, вы выражали свое мнение о том, что даже как бы в такой ситуации есть причины, когда люди могут мигрировать, уехать куда-то, где лучше, например, вопрос здоровья, да, там, вопрос невозможности получить образование, человек едет за хорошим образованием в другую страну. Но вот что важно помнить, Если тебя мотивирует, просто поиск более легкой жизни, наверное, это не совсем правильно. Ну, не знаю, согласны вы со мной или нет. Вот, пожалуйста, скажите теперь, вот после моего монолога такого длинного, что вы об этом думаете. То есть, если ты просто ищешь чуть более легкой жизни, чем та, которая вот была на твоей родине, то это не совсем правильно. Вы согласны со мной или нет?
2: Ну... Я бы хотела сказать несогласие, да. Потому что бывают такие действительно возможности у людей, допустим, повышение по карьерной лестнице. Угу. Они много чего добивались, им предложили работу в другом городе, и они могут себя там очень хорошо реализовать, и они готовы действительно оставить здесь город, свое место жительства и переехать, даже если есть семья, то переехать вместе с семьей в другой город. Почему бы нет?
1: Хорошо, пожалуйста.
0: Мне кажется, этот принцип такой. Ну вот человек, даже вот взять пример. Я начинаю учиться на одном факультете в университете. И принцип мне нравится, но я даже не попробовал, как оно будет дальше. Я смотрю, что там вот есть такой другой классный факультет, и там ребятам хорошо и классно, они радуются. И я уже не знаю, что будет здесь, и вот что меня ждет здесь. Я уже хочу туда, а так вдруг уже лучше. Вот. Потому что многие принимают решение поменять что-то просто из-за нежелания что-то предпринимать здесь, на этом месте. Или в чем-то расти здесь. То есть просто не за желание какие-то силы приложить. Из-за лени там, и так далее. Поэтому так же самое, когда люди хотят переехать, например, если, конечно же, угнетает обстоятельства, если там государство не позволяет тебе никуда дергаться, если там все схвачено в плане экономики, ты не можешь ничего своего...
1: Нет свободы.
0: Конечно, когда такие обстоятельства, то стоит подумывать, это может быть стоит поменять место жительства. А если тебе ничего не мешает, и ты просто ищешь простых путей, более простых, самых простых, это значит меньше работать, чтобы больше платили, да, как говорит. Вот, тогда я считаю... Нет, это хорошее, конечно...
1: Никто не против такого, в принципе, да?
0: Да.
1: Например, если в Англию, я знаю, что... И по этому поводу много и написано, и снято документальных фильмов. Тебе выгоднее не работать мигранту, чем работать. Потому что когда ты не работаешь...
0: Пособие по безработице у них больше, чем обычная зарплата.
1: И кто на это не согласится? Ага, заставили ему человека задуматься.
0: Здесь уже желающих, мне кажется, появилось.
3: Я хотела дополнить по поводу возможности выезда за границу. Многие же уезжают, выходя замуж за иностранца, например, или выбирая себе жену за границей, да? То есть все-таки хотят, многие причем хотят выйти замуж и уехать из страны. И это разве плохо?
1: Я не знаю, я не могу сказать, плохо это или хорошо. Мы просто с вами думаем о том, что действительно нами движет при этом. И всегда ли... Да, если... Нет, но если речь идет о любви, если речь идет о создании семьи, какие могут быть тут вообще вопросы? Но если так честно, вот как вы считаете, вот в таких случаях, вот как вы привели, там большую часть действительно искренняя чистая любовь двигает или какие-то иные мотивы, вот как вы считаете?
3: Ну, в каких-то случаях любовь, а в каких-то возможность уехать, потому что просто тяжело
1: уехать,
3: жить, да, и хочется жить более благополучной семье, допустим.
1: Да. Да, я, наверное, с полгода назад на одном форуме прочитал такое излияние души одной девушки. Она приехала из Англии, и она приехала в свой родной поселок на Украине где-то. Захотела очень сходить на речку, там, где прошло ее детство, там камыши, там речка течет, там красота, воздух. И собрались все ее родственники, они вместе туда пошли, на это место. И она сказала, я посмотрел там на цивилизованное общество, я приехала к себе домой, и, может быть, я раньше, говорит, этого не видела, но что я заметила? То есть на камышах висят пакеты с мусором, там вот грязь какая-то кругом. И когда мы там поели, я принципиально, пишет она, собрала все в пакетики, взяла, чтобы это все унести. Но забыла. И моя мама, говорит, она там все это повыбрасывала, вот, без зазрения совести, потом сказала, ты что переживаешь, как бы тут у нас так принято, ты просто уже забыла. И вот и она пишет, дорогие мои соотечественники, поэтому я вам больше не верю. Не плачьте, что вы плохо живете. Вы сами в этом виноваты. Потому что там, где хотят, чтобы было чисто, чтобы было аккуратно, чтобы было качественно, люди это делают сами, своими руками. И для этого не обязательно, чтобы был большой государственный бюджет или чтобы у города был большой бюджет, чтобы граждане не мусорили хотя бы под ногами или не портили и не выбивали ногами двери своих подъездов. Для этого не обязательно, чтобы город имел большой бюджет. Ну, это вот к тому, что мы, в принципе, можем хорошую жизнь создать и там, где мы есть, даже если мы относительно не богаты. Пожалуйста. Да, конечно.
2: Вот дополнить, если к этой истории, она говорит, что это от нас все зависит. Бывает, люди хотят создать вокруг себя хорошую атмосферу, и чтобы был везде порядок, и начинают это выполнять, а остальные люди это не делают, и даже не заинтересованы в этом. И получается, большинство, кто, ну, тоже из-за этого же уезжают, да. Они уезжают из-за того, что люди, которые их окружают, да. Не понимают и не стремятся к тому же.
1: Да, ну тут, конечно, тут, ну, безусловно, невозможно не согласиться. Это относится к вопросу ограничения свободы. Какая разница, кто мою свободу жестко ограничивает? Государство через какие-то свои законы, как это было вот с теми же самыми отцами-пилигримами или многими протестантами, которые мигрировали в Америку в 17 веке. Или это происходит просто потому, что в обществе такое настроение? И, конечно, когда даже просто в самом обществе настроение, душащее свободу, свободу, то не мигрировать и не убежать, ну, нельзя. Ну, а если тебя ничего не душит, а ты просто ищешь более легкой жизни, то опять же, я возвращаюсь к вопросу, насколько это правильно и что вы об этом думаете? Ну, вы многое сказали очень полезного, очень, очень правильного.
0: Не знаю, как Аня сказала, если ты на самом деле живешь в каком-то городе, в какой-то деревне, угу. Ты стараешься соблюдать чистоту, стараешься как бы все вот эти правила соблюдать, а люди вокруг тебя, ну, 70% или даже все не соблюдают, явно у тебя руки опустятся, и ты, ну, не будешь это делать. Максимум, что ты можешь оградить себя от этого всего. У тебя во дворе будет чисто, у тебя будет все хорошо, у тебя будут расти деревья, хотя у всех там будет все в зарослях, да, у тебя будет все хорошо, как бы мы можем вот это сделать максимум, что мы можем, да, и как-то этим примером своим показывать другим, вот, но если это все другие вокруг тебя не делают, то явно тебе это когда-нибудь уже наскучит или когда-нибудь надоест, и ты заходишь куда-нибудь...
1: В какое-то общество, где ценят, где такие же, да, ценности, вот как у тебя. Ну вот, с одной стороны, все очень логично, с одной стороны, все очень правильно. Ну, я с этим не согласиться не могу. И как сам отец, у меня растут дочери, я, конечно, бы хотел, чтобы они в свободном обществе росли, где они могут развиваться, где у них будут большие возможности и так далее. Это все правильно. Но вопрос теперь как христианам. А на нас, как на христианах, не лежит ли особая ответственность передавать и транслировать наши ценности, воспитанные Библией, в общество, в котором этих ценностей нет? И правильно ли, если христианин, а теперь я как бы углубляю свой вопрос, а если христианин, который чувствует, что ему тяжело идти по этим принципам жить, ему тяжело полностью жить такой жизнью, какой бы он хотел жить, потому что Евангелие поднимает уровень жизни человека на очень высокий уровень, на очень высокий уровень, надо сказать. И поэтому вместо того, чтобы подавать пример, как ты говорил, продолжать вот, постоянно это делать, вместо того, чтобы делиться с другими своим пониманием ценностей, образа жизни, правильного, качественного, хорошего образа жизни, вместо этого ты едешь, ищешь место в мире, где вот эти библейские ценности лучше принимают, и ты едешь туда. А вот Вопрос как к христианам. А христиане имеют ли право на миграцию в такой ситуации или нет?
2: У меня такое чувство в последнее время, что христиане — это такие люди, которые сидят, должны дома сидеть и четко выполнять определенные пункты, никуда не выезжать и с такими-то людьми не общаться. Ну, я думаю, христиане — такие же люди и также имеют право ездить в другие города. Если смотреть учеников Иисуса, они также ездили по другим городам и проповедовали. Почему и мы должны только сидеть у себя там дома и не выезжать никуда?
1: Вот я каждый раз, когда я встречаюсь с братьями или сестрами, которые мигрируют в Америку христианами, они говорят, что мы там будем благовествовать. Я ж пастор, служитель, и спрашиваю, мы там будем благовествовать, мы там будем разносить книги, мы там будем тоже проповедовать Евангелие, там тоже люди, которые нуждаются в проповеди Евангелия. Но опять же, если мы отъедем на 50-100 километров от крупного города, мы там найдем столько язычников, которые сегодня тоже нуждаются в проповеди Евангелия. Не думайте, что я кого-то осуждаю, не думайте, что я хочу как-то серьезно там изменить чьи-то там планы или еще что-либо, да, или мировоззрение чье-то. Просто задаю вопросы, задумайтесь о них. Лично мне кажется, вот это моя личная позиция, что я чувствую, что я вот несу ответственность вот за эту землю, за этот народ, за этих людей. Можете не разделить вот этого чувства. Может быть, именно мне это поручено. Может быть, кто-то еще то же самое почувствует или чувствует. И, конечно же, я ни в коем случае не имею права осуждать тех, кто думает о том, чтобы куда-то поехать. Я этого не делаю.
4: Я считаю, что каждый христианин должен начинать с того места, где он живет. Мои друзья рассказывали, что они однажды поехали отдыхать на природу, и когда они приехали, увидели нашу действительность российскую, они убрались за собой, чем вызвали интерес со стороны тех, кто отдыхал. Отдохнули хорошо, после себя убрали, и еще имели беседу с теми людьми и оказали на них доброе влияние. Мне кажется, это истина. То, что должен делать каждый
1: христианин. Мне кажется, что христиане в этом отношении, когда мы говорим вот сейчас о миграции, о переезде, мне кажется, что христиане, они больше ответственности несут даже, чем простые граждане, за свою землю, за свой народ, за своих соотечественников. Да, Богдан?
5: Я думаю так. Верующему человеку, чтобы уехать куда-то, ему надо подходить к этому вопросу с молитвой и спрашивать волю Бога. Если, если на то есть воля Бога, то он обязательно уедет оттуда, откуда хочет уехать. Если на то нет воли Бога, то если он уедет, он вернется и вообще не уедет. Вот. Ему надо думать.
1: Да, если ты христианин, ты должен искать волю Божию в решении.
3: Я хотела добавить, что если человек верит в Бога, это не значит, что он не имеет каких-то других еще целей, как, вот, например, проповедовать. Например, если это человек, который имеет большую семью, или хотел бы иметь там свой дом и семью, но имея какую-то профессию, которая здесь не реализовывается, да, он может также, мне кажется, хотя он верит в Бога, поехать в другую страну, где ему будет более комфортно реализовывать свою профессию, но там же оставаться христианином хорошим и там же проповедовать.
1: Спасибо.
2: Я вот хотела сказать Богдану, там, да, волю Божию узнавать. Порой Бог нам сам дает выбор, или туда поехать. Или ехать, или оставаться совсем, да. И, ну, да, воля Божия определенно может нам открыться. А порой воля Божия открывается в нашем же выборе, когда мы сами принимаем решение.
1: Потому что мы свободные личности. Пожалуйста.
6: Я хотела добавить еще к Юльному ответу, почему бы нельзя соединить приятное с полезным? Ну, уезжая куда-то в другую страну, ты вроде бы делаешь приятное для себя, но тем не менее ты можешь там проповедовать.
1: Да, вы знаете, что распространение знаний о Боге, об Иисусе Христе не только устами нашими, не только через такую там публичную проповедь, через распространение книг там происходит, но через нашу жизнь, через то, как мы живем, как мы относимся к своим обязанностям, как мы строим отношения. И если я христианин, я так считаю, и я вырываюсь из моего естественного контекста, в котором я вырос, в котором я родился, и вместо того, чтобы оказывать вот это доброе влияние через всю свою жизнь, через свою личность христианскую, воспитанную Иисусом Христом, вместо того, чтобы оказывать это доброе влияние на людей, которые мне близки, и которые мне понятны, которым я понятен, и ищу при этом чуть получше жизнь, чуть лучшего материального обеспечения. Мне кажется, такой христианин, ну, не до конца, наверное, не до конца правильно понимает свой христианский долг. Но это мое мнение. Я вам его навязывать ни в коем случае не хочу. Хочу только напомнить одно, что Иисус Христос сказал, это очень важно помнить, когда мы говорим о миграции, об этом, обо всем. Иисус Христос сказал, жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Это сказал Иисус. И сам Иисус был родом из Назарета, о котором говорили, что оттуда ничего доброго выйти не может. Это было трудное место для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться. Но это преодолимо. Но это преодолимо, когда мы понимаем свой долг, когда в нашем сердце живет Бог и любовь к людям.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете

посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/russia.

0: человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывная бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть 3 представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25% или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой Сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос.

0: откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
1: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
0: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
1: Да, и запоет.
0: И поет, да.
1: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
0: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
1: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
0: Наверное, съел я их все.
1: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
0: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
1: А это макет?
0: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
1: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
0: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабители банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал на самом деле. Это же машина смерти Бонни и Клайда.
1: Да, много в этом истории.
0: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
1: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
0: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит, я продал ее капитану Фрэнку Хэмеру в 30-х годах. Что я ответил, ну она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
1: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
0: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
1: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
0: Птеродактиля.
1: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
0: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
1: Да, да. Да, основные детали были правильные.
0: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
1: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
0: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
1: Да-да.
0: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
1: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
0: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
1: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
0: Да, это верно.
1: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
0: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей. Потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
1: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
0: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
1: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
0: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
1: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
0: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
1: И полный размер?
0: Немного меньше 3 метров.
1: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна. По крайней мере, в памяти многих людей.
0: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
1: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
0: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, и он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были 2 сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладное. И решив об этом узнать, я просто спросил у него, «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, «О, нет». Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще 2 шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на 3-метровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Тот кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Но ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
0: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
1: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет что-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3.5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр, или в 2 метра.
0: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. В начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
1: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
0: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
1: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
0: И это верно.
1: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит, в растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе. О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что если мы перестанем строить церковь в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит мы его потеряли, потому что это другая церковь, наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно. Но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества. Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, «Любите ли вы других пасторов теле Христом?», ну что они ответят? «Конечно! Вот только не люблю пастора соседней церкви». Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам. Они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки. А все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад.
И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж, в Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят. Они же украдут наших овец. А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке, то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так. Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами «Чип, мне очень жаль». И я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение? Ага, 3 подростка, отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын. Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали, до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал, чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность, и есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать. Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им, знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером. И тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе. Но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть. И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас.
Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80. Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил: «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время, у них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других. Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха. Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня, и у вас есть свои убеждения.

Нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа «любить друг друга», а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно. В нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке. Во всех школах была распространена доктрина New Age. Многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле, и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения, не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски. Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была внедоминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений. Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти навстречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке. Это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей – пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви. Его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с V-образным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал: с этим тоже все ясно.
Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс классики с повседневностью». А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал, да уж, ничего хорошего из этого не выйдет. А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать. Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал, «Мы проведем эти 3 часа вместе». Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал, «Давайте молиться и очищать свои сердца перед Богом». Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога. И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться. Всемогущий Боже, прости меня. Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих. Я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей. Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению. А потом Марвин, так звали этого человека. Так вот, Марвин сказал, «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах. Когда очередь дошла до меня, я рассказал о себе и о том, что у меня есть дар лидерства. Марвин был нашим спикером. Он дольше всех прожил в этой местности, и вот он посмотрел на нас и сказал, «Братья, может быть, мы с вами сможем исполнить просьбу Христа из 13 главы Иоанна «любить друг друга»? Может быть, именно в этом языческом, погрязшем в грехах городе может зародиться ответ на молитву Христа из 17 главы Иоанна?» Мы все согласились, что стоит попробовать. Тогда он сказал, нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви? Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов, в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил, Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером? Я посмотрел на него, быть кем? А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете «Не». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать «Да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня, «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им, «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать «Нет, кто я такой, чтобы взять на себя такую роль?» Но, по правде говоря, мне это интересно. Если вы мне поможете, я согласен». И мы вместе помечтали о том, что это будет. А потом стали каждый месяц собираться в этой же комнате и молиться. И мы на самом деле молились, не пили чай и не вели светские беседы.
«Как вы поживаете?» «Спасибо, прекрасно. Как ваша церковь?» «Замечательно». «Нет, мы общались от сердца к сердцу, снимали маски друг перед другом и мечтали о том, что мы сможем сделать для нашего общества. К нам начали присоединяться другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас полуторачасовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал, знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда. Он ответил, да, но у нас нет сотрудников. Тогда у меня есть еще одно предложение, сказал я. У нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать половину его зарплаты из бюджета нашей церкви. И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви. Примерно половина из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах. Потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему, брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, и ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь. Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект в этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только 2-3% были рождены свыше, мы решили пригласить знаменитого евангелиста Луиса Палау. Мы устроили евангелизационное собрание прямо на пляже, и в нем участвовали все церкви, помогали деньгами, молитвами, добровольцами. За 2 дня нашу конференцию посетило 80 тысяч человек, при том, что в нашем округе всего 225 тысяч жителей. Они приходили на пляж послушать концерты, проповеди. Многие люди обратились ко Христу. Даже газеты, которые раньше дышали ненавистью к нам, положительно отзывались об этом событии. Мы думали, что христиане – это странные невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано, «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу.
Церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание. Не уезжайте отсюда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь, конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики. Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксерксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях, проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею, чего бы не получил? Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства. А теперь найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться? И молитесь о нем.

0: Меня зовут Майкл Коч. Я писатель и ведущий проекта «Изучение Библии». Все началось в воскресной школе, где учился мой сын. Я составил цикл уроков, помогающих понять Библию. Учение стало распространяться и понравилось взрослым. Это побудило меня написать 8 книг, которые доступны на Amazon. Сегодня я учу на радио и телевидении на разных континентах. Оставайтесь с нами, и я поделюсь с вами ключевыми событиями Библии. Изучение Библии.
1: Мы продолжаем изучать 4 Евангелия. В них рассказывается о 33 годах жизни Иисуса Христа на земле. Мы поговорим о распятии и смерти Иисуса. Главной целью первого пришествия Христа была победа над грехом и наше искупление, чтобы после своей смерти мы имели возможность попасть на небо. Сын Божий Иисус пришел в этот мир и добровольно взял на себя грехи людей. Весь грех, который мы совершили,

или почему религиозные лидеры не возлюбили Иисуса. В большей части это было потому, что он публично обличал их лицемерие и неправду. Но главная причина, почему первосвященник того времени Каиафа сказал «нам нужно избавиться от Иисуса», была в том, что за Иисусом следовало все больше людей. В те времена Израиль был под властью Рима, и первосвященник боялся, что римляне могут подумать, что весь народ выбрал себе Иисуса царем вместо кесаря. Если ничего не предпринять, то люди будут считать царем Иисуса, и за ним может пойти вся страна. Они говорили, придут римляне, уничтожат наш храм и погубят народ. Этого нельзя допустить, нам нужно избавиться от Иисуса. Поэтому они и решили его убить. Давайте посмотрим, что происходило перед распятием. Первосвященники и старейшины народа собрались в доме Каиафы. Это он сказал, Иисуса нужно убить. Они решили хитростью взять Иисуса и впоследствии казнить, но они не могли этого делать на Пасху, чтобы не вызвать волнение в народе. Матфея 26, 3 по 5 стих. Иисус вместе с апостолами и учениками в праздник Пасхи вошел в Иерусалим. Он знал, что до его распятия осталось несколько дней. Два апостола нашли ему осленка, чтобы он на нем въехал в Иерусалим. Так бы исполнилось ветхозаветное пророчество из книги Захарии 9:9. Там сказано, «Веселись от души, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, смотри, идет к тебе царь твой, праведный, дарующий спасение и кроткий, восседает он на осле, молодом осле, идущем рядом с матерью, ослицей». Народ постилал свои одежды на дороге, чтобы Иисус шел по ним и не касался земли. В честь этого во многих церквях до сих пор празднуют пальмовое или вербное воскресенье. Люди шли рядом с ним и восклицали «Осанна, сыну Давидову!» То есть слава и хвала. «Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышних!» Матфея 21:9. При въезде Иисуса в Иерусалим весь город наполнился радостным волнением. Но уже через несколько дней это все изменится. Иисус открыл своим ученикам и апостолам, что его скоро убьют. После входа в Иерусалим он сказал, что вскоре его предадут первосвященникам и книжникам, которые осудят его на смерть и отдадут в руки язычников, то есть римским воинам. Над ним будут насмехаться и издеваться, его будут бить и потом распнут, но на третий день он воскреснет. По какой-то причине апостолы не смогли понять или поверить в то, что Иисус говорил им о своих грядущих страданиях и смерти. Иисус попросил учеников найти горницу, то есть большую комнату для празднования Пасхи. Это называют тайной вечерей. Во время трапезы Иисус сказал апостолам, что один из них предаст его. Услышав это, они сильно удивились и не могли понять, кто же такое может сделать? Как же такое может произойти? Иоанн тихо спросил Иисуса, кто предаст его. Иисус открыл Иоанну, что это будет Иуда. А Иуда к тому времени уже обо всем договорился с первосвященниками. Теперь он только ждал момента, как бы предать им Иисуса. И за это ему обещали хорошо заплатить. Иоанна 13, 21 по 30 стих. Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил его и дал им со словами «Это тело мое». После этого взял и чашу, возблагодарил и подал им, сказав «Это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. Говорю вам истину, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Марка 14, с 22 по 25 стих. После Тайной Вечери они пошли на Елеонскую гору. Иисус сказал им, «Все вы отступите от меня, потому что написано, поражу пастыря и разбегутся овцы». Это пророчество дано в книге Захарии 13:7. «Но когда я воскресну, то буду ждать вас в Галилее». Петр сказал ему, «Даже если все тебя предадут, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня». Но Петр уверял, «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все другие говорили подобное.
Марка 14, 26 по 31 стих.

Затем Иисус с учениками пошел в Гефсиманский сад для молитвы. Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Они были особенно дороги Иисусу. Каждый раз, когда он делал что-то важное, то всегда брал с собой Петра, Иакова и Иоанна. Он сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Матфея 26:38. Иисус, отойдя немного, пал на лицо свое и молился, говоря: «Дорогой Отец, если возможно, пронеси эту чашу страданий мимо меня, но пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь». Матфея 26:39. Когда Иисус возвратился к апостолам, то увидел, что они спят. Он разбудил их и сказал: «Бодрствуйте и молитесь», а затем продолжил молиться, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня эта чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26:42. Через какое-то время Иисус вновь вернулся к апостолам и опять нашел их спящими. Тогда он помолился Отцу в третий раз, сказав те же слова. Когда он вернулся к ученикам своим, то сказал: «Проснитесь, вот приблизился предающий меня». Иуда знал, где будет Иисус, потому что он был на вечере вместе с Иисусом и другими апостолами. В Гефсиманский сад Иуда пришел с воинами и служителями от первосвященников и фарисеев. Он подошел и поцеловал Иисуса, и это был знак воинам, что это Иисус. Иисус сказал ему: «Иуда, ты предаешь меня поцелуем». Луки 22:48. Потом Иисус спросил: «Кого вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус сказал: «Это я». Иоанна 18:4 и 5. Когда Иисус произнес слова «Это я», они отступили и упали на землю. Иоанна 18, стих 6. Иисус снова спросил их: «Кого же вы ищете?» Они ответили: «Иисуса из Назарета». Иисус отвечал: «Я же сказал вам, что это я, и так, если вы меня ищете, отпустите остальных, пусть идут». Иоанна 18, стихи 7 и 8. И они сделали так, как сказал им Иисус. Полагаю, что на нем была такая сила, что его слова просто сбили их с ног. Он произнес: «Пусть они уйдут». И они ответили: «Хорошо». Апостолам дали уйти, и исполнились слова Иисуса, которые он произнес в молитве: «Тех, кого ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», то есть Иуды. Иоанна 18:9. Но желая помочь Иисусу, Петр взял меч и ударил слугу первосвященника, и тем самым отсек ему правое ухо. Иисус сказал Петру убрать меч, говоря: «Разве я не должен выпить чашу, которую приготовил для меня Отец?» Иоанна 18:11. Петр решил сразиться со всеми римскими воинами, а я слышал, что их там могло быть около 600, и все они пришли за Иисусом. И как мы видим, Петр выступил против всех. Это важное замечание. Петр воскликнул: «Я помогу Иисусу!» и ринулся на воинов и отсек ухо слуге первосвященника. Но Иисус коснулся и исцелил этого человека. Луки 22, 51. После этого воины арестовали Иисуса и отвели его к иудейским религиозным лидерам, по приказу которых и был произведен этот арест. Их главой был первосвященник Каиафа, который сказал: «Нам нужно избавиться от Иисуса, иначе римляне полностью поработят нас». Первосвященники, старейшины и весь Синедрион искали, как и чем обвинить Иисуса, чтобы предать его смерти. И хотя было много ложных и сфабрикованных обвинений против него, все они были недостаточно убедительными. Когда произносились обвинения, Иисус молчал. Помните, он пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, а не для того, чтобы защищаться. Он должен был быть незаслуженно обвинен и осужден на смерть. Тогда первосвященник Каиафа сказал Иисусу: «Во имя Бога Живого, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил: «Ты сам это сказал. Но говорю вам, придет время, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как явится Он на землю на облаках небесных». Матфея 26, 63 и 64. Услышав такое, первосвященник разорвал на себе одежду и сказал, что Иисус богохульствует, и больше уже не нужны свидетели, потому что, как все слышали, это богохульство. Он спросил своих коллег: «Ну, что скажете?» Они ответили: «Он виновен и заслуживает смерти». Тогда над Иисусом стали издеваться. Ему плевали в лицо, били, некоторые говорили: «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя». Матфея 26, 65 по 68 стих. И в тот же день, еще до ареста Иисуса, апостолы спорили между собой о том, кто из них главный. Такое часто происходит между людьми. Они говорили: «Я великий», или «А я буду

еще больше. Иисус, когда услышал это, упрекнул Петра. Он сказал ему, что уже сегодня, до того, как пропоет петух, Петр трижды отречется от него. Петр же начал оправдываться и обещать, что ни за что так не сделает и даже готов умереть за Иисуса. Но Иисус вновь повторил, что до того, как этот день закончится, и прежде чем пропоет петух, Петр трижды отречется от него. И вот Иисус в доме первосвященника, и его судят, а Петр в тот момент во дворе грелся у костра вместе с другими людьми. Неожиданно одна служанка, увидев Петра, сказала, «Этот человек был с Иисусом». Петр ответил, что не понимает, о чем она говорит, и отошел в сторону. Потом и другая женщина, увидев его, сказала стоявшим рядом, «Он был с Иисусом». Петр в ответ начал оправдываться, «Я не знаю Иисуса». Но через какое-то время к Петру подошли и другие люди, стоявшие вблизи, и сказали, «А ты ведь точно один из последователей Иисуса, даже твой говор тебя выдает». Тогда Петр разозлился и сказал, «Не знаю я этого человека». И в тот же миг запел петух. В тот же миг Иисус обернулся и взглянул на Петра. И вспомнил Петр то, что говорил ему Иисус. «Прежде чем петух пропоет, трижды отречешься от меня». Петр вышел со двора и горько заплакал. Марка 14, 67 по 72 стих и Луки 22, с 60 по 62 стих. Здесь есть что-то очень важное. Через три дня после того, как Иисус воскреснет из мертвых, Он явится апостолам и скажет им, что скоро на них сойдет Дух Святой и будет жить внутри них. Это произойдет после того, как Иисус воскреснет из мертвых и вознесется на небеса. Иисус сказал им, что будет лучше, если Он уйдет, и тогда к ним придет Дух Святой и будет жить в них. И троекратное отречение Петра показывает нам, почему. Петр был храбрым только рядом с Иисусом. Мы видели, как Петр бесстрашно пытался защитить Иисуса от большой группы римских воинов, когда Иисус был рядом. Когда же Иисуса не было рядом, то он потерял храбрость и трижды отрекся от Христа. Когда Иисус был на земле в свое первое пришествие, Он вернется и во второй раз, Он мог находиться только в одном месте в одно время. Он, по сути, отложил многое из своего божественного могущества и не был вездесущим, как Бог. Поэтому Он не всегда мог быть рядом с Петром, а когда Он был с Петром, то не мог быть рядом с другими, потому что Он мог быть только в одном каком-то месте в одно время. А вот Дух Святой приходит и живет в каждом верующем, и поэтому Бог Отец может всегда быть рядом с нами через Него. Для Петра всегда иметь Святого Духа внутри было бы лучше, чем периодически быть рядом с Иисусом. Мы увидим это в книге Деяний, когда подойдем к ней. Когда Святой Дух сошел на Петра после вознесения Иисуса на небо, то Бог, Дух Святой, стал жить внутри Петра. И тот же Петр, который трижды отрекся от Иисуса, будучи разделен с Ним и полон страха, стал бесстрашным служителем Иисуса после того, как Святой Дух вошел в него. Об этом написано в книге Деяний. Он стал настолько бесстрашным, что согласился быть распятым вниз головой. Этот человек, который трижды отрекся от Христа, боясь ареста, в Святом Духе сказал, «Я не перестану учить об Иисусе, что бы вы мне ни говорили». Ему сказали, «Мы распнем тебя». Он ответил, «Хорошо, но распните вниз головой, потому что я не достоин умереть так же, как мой Господь Иисус. И я не перестану говорить об Иисусе». И его распяли вниз головой. Если мы следуем за Иисусом, то внутри нас живет тот же Святой Дух, что жил в Петре, как мы увидим в книге Деяний. И этот Святой Дух сделал Петра сильным и бесстрашным. Нам нужно помнить об этом и не забывать о Святом Духе. Вернемся к нашей истории. Петр трижды отрекся от Иисуса и, увидев глаза Иисуса и вспомнив его слова, горько заплакал. Воины и стражи издевались и насмехались над Иисусом. Они плевали ему в лицо и били. Они закрывали ему глаза и спрашивали, «Если ты пророк, скажи нам, кто сейчас ударил тебя?» Матфея 26, стих 68. И много другого говорили ему, когда били и ругали. После этого Иисуса отвели к Понтию Пилату. Понтий Пилат был тогда римским управителем Иерусалима.
Религиозные лидеры сказали Пилату, что привели к нему человека, который сбивал с пути народ Израиля, запрещая платить подать кесарю. И это была ложь, он этого не говорил. И еще он называл себя мессией, помазанником и царем, а вот это была правда. Пилат допросил Иисуса и после этого сказал первосвященникам и народу, что не нашел никакой вины в этом человеке. Иисус не виновен. Луки 23, с 1 по 5 стих, и Иоанна 18, с 28 по 38 стих. Но религиозные вожди настаивали на том, что Иисус опасен и возмущает народ. Пилат узнал, что Иисус был из Галилеи, а правителем Галилеи был царь Ирод. И он не хотел осуждать Иисуса, зная, что тот не виновен, а просто иудейские религиозные завидуют Иисусу. Поэтому он сказал иудеям, что раз Иисус галилеянин, то он находится в юрисдикции царя Ирода, и потому дело Иисуса должен рассмотреть Ирод. Так что иудейские религиозные лидеры отвели Иисуса к царю Ироду, надеясь, что он вынесет смертный приговор, и Иисуса казнят. Царь Ирод был рад видеть Иисуса, он много слышал о нем, и ему хотелось, чтобы Иисус совершил для него какое-то чудо. По сути, он ждал, что Иисус устроит ему шоу. Ирод стал задавать Иисусу вопросы, но Иисус молчал. Первосвященники и книжники стали выдвигать разные обвинения против Иисуса, но он ничего не отвечал. Помните, что он пришел, чтобы умереть и заплатить за наши грехи. Он не хотел избегать смертного приговора, ведь для того он и пришел, чтобы искупить нас от проклятия греха. На протяжении всего допроса Иисус молчал и не защищался. Царь Ирод даже огорчился, что Иисус не совершал чудес и молчал. Посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, Ирод и его стражники одели Иисуса в светлые одежды и отослали обратно к Пилату. Луки 23, с 6 по 12 стих. Когда Иисуса вновь привели к Пилату, он спросил Иисуса, «Ты на самом деле царь иудейский? Что же ты совершил такого, что твой народ и первосвященники отдали тебя мне?» Иисус ответил, «Царство мое не от этого мира, и если бы от этого мира было царство мое, то служители мои вступились бы за меня, чтобы я не был выдан иудейским властям. Но сейчас мое царство не принадлежит этому миру». «Так значит, ты все-таки царь?» — воскликнул Пилат. Иисус отвечал, «Это ты говоришь, что я царь. Я для того и родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто на стороне истины, слушает меня». Иоанна 18, с 33 по 37 стих. Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. И Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти». Важно заметить, что за всю свою жизнь Иисус не согрешил ни разу. Он был единственным безгрешным человеком за всю историю. Затем Пилат сказал, «Я его просто накажу и отпущу». Луки 23, с 13 по 17 стих. Интересно, для чего нужно было наказывать его, если он не виновен? Просто так Пилат хотел успокоить толпу. Он не хотел убивать Иисуса, но толпа могла выйти из-под контроля, если бы он просто отпустил его. Поэтому он и пытался успокоить толпу, чтобы не разразился бунт. Но религиозных вождей это не удовлетворило. Они стояли на своем и требовали осудить Иисуса на смерть. Пилат хотел отпустить Иисуса, зная, что тот невиновен, и все обвинения были недостаточными. Тогда Пилат предложил толпе выбрать, кого пощадить, что по традиции делалось на Пасху, Иисуса или известного убийцу и мятежника по имени Варавва. Религиозные лидеры подговорили народ просить отпустить Варавву, а не Иисуса, и так и произошло. Матфея 27, с 15 по 23 стих, Луки 23, с 18 по 25 стих. Как видите, Пилат сделал еще одну попытку спасти Иисуса от завистливых религиозных лидеров и от бессердечной толпы. Тогда он приказал наказать Иисуса, подвергнув бичеванию. Его отхлестали так сильно, что на спине не было живого места. После истязания Иисуса одели в пурпурные одежды, сплели венец из терна и с силой надели ему на голову. Его били палками и плевали на него, становились перед ним на колени, насмехались и говорили, «Да здравствует царь иудейский!» Матфея 27, 29. А когда его избили и исхлестали, то распяли. Писание говорит, что он был настолько сильно истерзан, что не только невозможно было узнать в нем Иисуса, но было трудно разобрать, что это вообще человек. Настолько он был обезображен.
Помните, что Он принял на Себя наказание за все когда-либо совершенные грехи людей. То же самое было записано за много лет до этого в пророчестве Исаии. В Исаии 52, 13 и 14 сказано, «Многие изумлялись, смотря на Него, настолько сильно было обезображено Его лицо. В Нем с трудом можно было узнать человека». Пилат вывел к толпе сильно истерзанного Иисуса. Он надеялся, что толпа решит, что этого наказания будет достаточно, и уже никто не захочет его смерти. Пилат показал Иисуса толпе и закричал, «Вот этот человек!» То есть он как бы говорил, «Смотрите, разве этого наказания недостаточно?» Иоанна 19:5. Первосвященники же закричали, «Распни его!» Пилат же все равно хотел отпустить Иисуса, потому что не нашел в нем вины. Но религиозные лидеры загнали Пилата в угол, сказав, «Иисус называет себя царем, а у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Если ты отпустишь этого человека, ты не друг Кесарю». Иоанна 19:12. Кесарь был верховным владыкой Рима и всех оккупированных территорий, что включало и Израиль. Если станет известно, что Понтий Пилат освободил человека, который провозглашал себя царем Израиля вместо Кесаря, Кесарь может казнить самого Пилата. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, приказал принести воды и, умыв руки свои перед народом, сказал, «Решайте сами, а я не буду виновен в крови этого праведника». И по воле толпы отдал Иисуса на распятие. Матфея 27, с 24 по 26 стих. Воины дали Иисусу его крест и повели его к месту распятия. Когда Иисус совсем ослабел, они приказали Симону, киренеянину, нести крест Иисуса. Они привели Иисуса и еще двух разбойников к месту казни, которая называлась Голгофа, что означало «лобное место». Множество людей, включая женщин, шло за Иисусом, сочувствуя Ему в том, что с Ним сделали. И когда они пришли на место, называемое «лобное», там распяли Его и двух преступников, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Луки 23, 34. Понтий Пилат написал на доске надпись и велел прибить ее к кресту Иисуса. Там было написано «Иисус Назарей, царь иудейский» Иоанна 19:19. Написано было по-арамейски, по-гречески и по-римски, чтобы все могли это прочесть. Позже Иисусу дали выпить вина, смешанного с желчью, но он, попробовав, не захотел пить. Римские воины стали делить одежды Иисуса между собой, но его хитон был цельный, тканый сверху без швов. Они не стали рвать его, поэтому бросили жребий, кому он достанется. Матфея 27, 32 и 33, Марка 15, с 21 по 27, Луки 23, с 26 по 33, Иоанна 19, 17 по 24 стих. Обо всех этих событиях в жизни Иисуса пророчествовали пророки Ветхого Завета. Вы можете узнать о них, посмотрев мою программу «Пророчество об Иисусе в Ветхом Завете». Я хочу показать вам что-то. Когда Иисус только начинал свое служение, Он пошел в пустыню для искушения от дьявола. Если бы дьяволу удалось заставить Его согрешить, то весь план спасения был бы разрушен. Иисус должен был быть совершенно безгрешным, чтобы стать непорочной жертвой, которую примет Бог Отец. До самого момента смерти на кресте Он должен был оставаться безгрешным. Сатана пытался заставить Иисуса согрешить, искушая Его. Он говорил, «Если ты Сын Божий, докажи мне, сделай то, что я говорю». Он говорил, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Если ты Сын Божий, бросься с крыши храма, ведь написано, своим ангелам повелит охранять тебя, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус прошел это искушение и не согрешил. Сказано, что после этого дьявол оставил его и стал искать другие возможности. Когда Иисус был еще слабее, чем после 40 дней поста? Тогда, когда Он был на кресте, избитый, с пробитыми руками и ногами, отверженный, оплеванный с терновым венцом на голове. Если бы сатана смог заставить Иисуса согрешить или сойти с креста, план спасения тоже бы не удался. Послушайте, что говорили люди распятому Иисусу, и скажите, не похоже ли это на то, что сатана говорил Иисусу в пустыне? Мог ли сатана говорить устами распинавших и толпящихся у креста людей, пытаясь заставить Иисуса сойти с креста и остановить муки? Думаю, такое возможно. Послушайте это.
Народ стоял и смотрел, а начальники их насмехались над ним. Спасал других, пусть теперь спасет себя самого, если он Мессия, Божий избранник, Христос. Луки 23:35. «Ну что, ты же грозился разрушить храм и за три дня восстановить его. Спаси лучше себя самого и сойди с креста». Марка 15, 29 и 30 стих. Римские воины и два распятых разбойника также вначале говорили то же самое и даже проклинали Иисуса. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Это звучит похоже на «если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб». «Если ты Сын Божий, бросься с храма, и ангелы подхватят тебя». Сатана искал возможности погубить Иисуса и не дать Ему спасти нас. И так бы и случилось, если бы Иисус не выдержал и сошел с креста. Но Он так не поступил. Благодарим Тебя, Иисус. При этом, несмотря на страдания, второй разбойник все-таки уверовал в Иисуса прямо на кресте. Он сказал другому разбойнику, «Побойся Бога! Мы наказаны справедливо и получили по заслугам, а этот человек ничего плохого не сделал». И сказал, «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И ответил ему Иисус, «Говорю тебе истину, сегодня ты будешь со мной в раю». Луки 23:42 и 43. Недалеко от креста стояли его мать и сестра матери, а также Мария Клеопова и Мария Магдалина. И Иисус, увидев свою мать и рядом своего любимого ученика, это был апостол Иоанн, его лучший друг, сказал матери своей, «О, женщина, прими его как собственного сына». Потом сказал и ученику, «С этого момента считай ее своей матерью». Это означало, «Мама, я ухожу. Теперь он будет твоим сыном вместо меня, и он позаботится о тебе». Сказано, что с этого времени апостол Иоанн забрал Марию к себе в дом и заботился о ней. Иоанна 19, 25 по 27 стих. «Полдень наступила тьма по всей земле, и так продолжалось до 3 часов дня. И в 3 часа Иисус воскликнул, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Матфея 27, 45 и 46. Ему захотелось пить, и один человек смочил губку уксусом или кислым напитком, насадил ее на палку и дал Иисусу со словами «Посмотрим, придет ли Илия снять его». Возможно, здесь было еще одно искушение – сойти с креста. Марка 15, 36. Попробовав уксуса, Иисус сказал «Совершилось». Иоанна 19:30. И затем Иисус прокричал «Отче, в Твои руки я отдаю Дух мой». И сказав это, Он испустил Дух. Луки 23, 46, 47. Здесь мы остановимся, и в следующий раз мы будем говорить о воскресении Иисуса. До свидания. Надеюсь, изучение Библии помогает вам понять Слово Божье. Если вы хотите связаться со мной и узнать обо мне больше, то есть 2 места, где вы можете меня найти. Первое – страница Майкл Коч в сети Facebook. Здесь я размещаю свои уроки. Второе место – мой сайт, адрес которого вы видите на экране. Я люблю вас, и Бог любит вас. Всегда следуйте за Иисусом. До встречи!

большее станет меньшим. Я пришел к вам с посланием от царя Агриппы. Боюсь, он вами очень недоволен. Недоволен? Чем мы так его прогневили? Вы не щедры. Вот что важно. Агриппа считает, что вы ему не оказываете должной чести. Как-никак, он вас оберегает и заботится о вас. Мы ему так благодарны, в самом деле. Другие страны устраивали пышные банкеты в его честь, одаривали его подарками. Агриппа — величайший из царей, и он хотел бы, чтобы к нему относились соответственно. Или же последствия неизбежны. Мы выполним все, чтобы избежать гнева Агриппы. Он будет очень рад слышать.

0: Brother James.
1: Брат Иаков. Мне сказали, что тебе нужна помощь. Думал, у апостола найдутся дела важнее. Нет ничего важнее взаимопомощи. К тому же, не помешает доделать колодец. Да, наше небольшое поселение разрастается. Что скажешь? Господь творит чудеса и любви. Давай просто помолимся, чтобы со всем справиться.
2: Whoa!
1: Oh!

0: Гайос,
1: Гай, давай, шевелись. Давай, давай, искупаемся. Мне нужно увидеть царя сегодня. Сейчас я сам не справлюсь, Гай. Правители Тира и Сидона так испугались. Они скоро явятся, чтобы устроить банкет в честь Агриппы. Они провозгласили его величайшим из царей. А если он величайший из царей, то я величайший из управляющих. Управляющий. Знаешь что? Я вырос из этого титула. Мне теперь к лицу что-то вроде советника, главного адвоката или правой руки. Ну ладно, хватит. Агриппа ждет хороших вестей. Возрадуйся, Агриппа. Я принес хорошие вести. Почему меня никто не предупредил? О чем, дорогой Агриппа? Это список людей, которые стали христианами, последователи Иисуса. Но ведь Иисуса не стало 30 лет назад. Да, но его апостолы все еще проповедуют. Кроме моей, ничья больше власть не достойна крепнуть. Ты понял? Я займусь этим вопросом, мой великий Агриппа. Смотри, а то снова будешь ноги обмывать. А теперь иди. Вы разве не желаете услышать хорошие новости? Нет. Но правители Тира и Сидона... Вон! Как ваш советник, я бы посоветовал оставить христиан в покое. Они мирные люди и не представляют для вас никакой угрозы. Похоже, что в этом опросе тебе тоже не помешает советник. В гонке за властью нет места доброте, милосердию и любви. Вода из источника благословенная. Вспомним слова Иисуса, которые Он сказал самарянской женщине возле источника. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет снова. А кто будет пить живую воду, что я даю, тот не будет жаждать вовек». Сюда, господин, вот они! Ты ли апостол Иаков, последователь Иисуса Христа? Я. Ты арестован. Стойте! Нет, Иеремия. Все будет хорошо. Любите друг друга, и вам воздастся. Я нашел Якова и отправил в соляные шахты. Я хочу, чтобы он умер. Но, господин, я займусь его судьбой. Господин, позвольте мне донести до вас, что правители Тира и Сидона... Ах, да, Тир и Сидон. Сейчас мы с ними разберемся. Они спешат сюда, чтобы устроить банкет в вашу честь. Хорошо. Прекрасный случай объявить им войну. Войну? Но они представляют угрозу моей власти. Прошу тебя, Агриппа, это не лучший способ достичь величия. Великий правитель должен помогать всем, а не уничтожать. Ты на чьей стороне? Христианам, что ли, переметнулся? Нет. Может, в сговоре с Тиром и Сидоном? Нет, что вы. Надеюсь, что так и есть. Запомни. Я навсегда останусь величайшим из царей! Не сюда! Шевелись, старый осел! Видишь? Будешь ставить черточку для каждого мешка с солью. Если хоть одну пропустишь, будет твоя последняя ошибка. Ты слышала, Марке? А что? Он больше не отвечает за соляные шахты. Что? Его назначили командовать 500 солдат. А кто будет его помощником? Кто же еще? Ты? Конечно же. Только я смогу справиться с такой работой. Не спеши! Мне давно уже пришла пора выбраться из этой дыры. Ты? Да что ты знаешь об армии? Уж больше твоего, конечно. Мой брат Иоанн и я больше других подходим для того, чтобы быть главными здесь. Кто так сказал? Иисус первым подошел к Андрею и ко мне. Это ничего не значит. Значит, все. Хорошо, давай спросим Иисуса. Хорошо, давай. Видите, мы должны остерегаться гордыни. Учитель, есть важный вопрос. Мы знаем, что ты пришел, чтобы свершилось царствие твое. Но кто из нас будет самым великим в твоем царстве? Кто будет править? Чтобы стать воистину великими в Царстве Небесном, вы должны быть как дети. Вы должны быть смиренными, как это дитя. Представь только, Веспи. Он действительно думает, что станет помощником военачальника. Он слишком слаб для такой должности. Чтобы командовать людьми, нужно быть сильным и грубым. И если кто-то пойдет на тебя, всегда быть готовым отомстить. Никогда не видел такого огромного города. Кажется, у них есть все, не так ли? У них нет веры. Ты прав. Какой во всем смысл, если здесь нет мира, что принес нам Иисус? Ты хотел говорить со мной? Да, господин. Наш учитель — человек по имени Иисус, в которого мы искренне верим и которого считаем спасителем. Хотел бы учить людей в вашем городе прямо сейчас? Передайте ему, пусть ищет другие места для проповеди. И у нас нет времени. Что? Да как ты смеешь? Вы не поверите. Они нас не пускают. Что? Ты шутишь? Как они смеют? Первый раз встречаюсь с такой гордыней. Что же нам делать, Господи? Ты говорил, что мы способны творить чудеса. Может, стоит вызвать небесный огонь и сжечь этот город дотла? Я пришел не за тем, чтобы разрушать жизни, а за тем, чтобы спасти их. Да, если хочешь командовать людьми, ты должен знать, как завоевать их уважение.
0: Я не согласен.
1: Раб не согласен. Конечно же, ты много знаешь о том, как быть правителем. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты служили вам честью и правдой, то вы должны также служить им. Служить своим солдатам. Такое подойдет христианам, но не нам. Пришло время отправиться нам в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан, побит, приговорен к смерти и распят. И в третий день Он воскреснет. Я думал, Он идет в Иерусалим, чтобы провозгласить Себя царем. О чем Он говорил? Предан, побит, распят.
2: Он говорит много такого, чего ты можешь понять. Его мысли парят гораздо выше наших.
1: Он выглядит подавленным.
2: Он сам. Иди поговори с ним.
1: Мама, мне кажется, он не хочет, чтобы его беспокоили.
2: Слушай, он мессия, верно?
1: Да.
2: Как ты думаешь, мессия позволит себя распять?

0: 5.
1: Похоже, что нет.
2: Конечно же нет. Это была притча или что-то сродни этому.
1: Ты действительно так считаешь?
2: Я хоть раз ошибалась? Можешь не отвечать. Одно я знаю точно. Иисус — Спаситель наш, и через несколько дней Он будет провозглашен царем. А вы двое заслуживаете быть первыми Его помощниками.
1: Она права?
2: Конечно же, я права.
1: Пойдем спросим его, пока никто другой не догадался. Я... Иоанн хотел спросить. Я? Да, в смысле... Я...
2: Иисус, я хотела бы, чтобы ты благословил меня.
1: На что?
2: Когда ты устроишь царство свое, пусть два сына моих сядут у тебя, один по правую сторону, другой по левую.
1: Готовы ли вы страдать так, как буду страдать я? Готовы, Господи. Страдания я вам могу обещать. Но дать сесть подле меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Что там происходит? Они втайне добиваются власти. Никаких тайн. Так нечестно, учитель. Ты выбрал нас первыми. Почему мы должны просить то, что нам и так положено? Пойдем. Царство Божье не похоже на царства земные. Земные цари заставляют всех служить им, и так они притворяются в своем величии. Но с вами все будет по-иному. Тот, кто пожелает стать величайшим в Царстве Божьем, пусть будет наименьшим. И кто хочет прослыть хозяином, да будет рабом. И Сын Божий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы другим служить и отдать жизнь свою для искупления многих.

0: А это откуда? От правителей Тира и Сидона. Прошу тебя, Агриппа, не объявляй войну этим странам. Они готовы отдать тебе все это, только бы избежать кровопролития. Это все мне? И далеко не все. Они провозгласили тебя величайшим из царей. Они обратились к другим государствам с требованием присоединиться к заявлению. Хорошо поработал, Ласт. Я в самом зените славы, Власт, и ты греешься в ее лучах.
1: Вы знаете, я вам так благодарен, но чувствую, что мне уже тесно в должности управляющего. Я все больше склоняюсь в сторону... главной.
0: Заткнись.
1: Да-да. О чем я говорил? Я всегда к вашим услугам.
0: Внимание!
2: Марк,
0: господин, рад вам. Тихо. Завтра мой последний день в этой грязной дыре. Поздравляем с повышением. Молчать, я сказал. Завтра будем казнить заключенных. Но у меня слишком много работы, чтобы за всем смотреть. Я вынужден назначить помощника. Для меня будет честь служить вам, господин. Еще бы. Вы думаете о Веспи? Я тот, кто вам нужен. Докажешь, Лиссандри? Что ты стоишь?
1: Я...
0: Если ты не заставишь рабов двигаться быстрее, я тебя собственноручно отстегаю. Я их заставлю, господин. Шевелитесь, псы! Как тебе только в голову пришло сесть рядом с Иисусом? Потому что я чувствую, что должен. Прошу тебя, Яков, не хочу с тобой спорить, но ты должен понимать, что мы с Андреем избраны быть главными апостолами. Ты уже не раз говорил, но мы с Иоанном чувствуем то же самое.

0: Учитель, нет. Если ты мне не позволишь, Петр, то не станешь частью меня.
1: Кто придет, когда ты в одиночестве? Кто будет идти за мной? Он здесь, он слышит мою молитву. Кто успокоит мое израненное сердце? Кто услышит мою мольбу? Он здесь, он слышит мою молитву. Я сбился с пути, и опустились сумерки, но я слышу его нежный зов. Он укажет мне путь к дому. Он будет идти за мной. Он здесь. Он слышит молитву мою. В сумерках

Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я и есть Он. Итак, если я, Господь и Учитель, прислуживаю вам, таким образом, не должно ли вам служить друг другу так же? Дети мои, недолго мне осталось быть с вами, и куда я пойду, не сможете вы пойти. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас.

0: Так нечестно. Почему именно Лиссандрию выпал такой шанс? Я заслуживаю большего. Я покажу Марку, как нужно управлять людьми. Нет. Я займу его место.
1: Что?
0: Пусть он ведет счет, а я буду таскать мешки.
2: Хочешь стать героем?
0: Пусть будет так.
3: Да, господин, и не забудьте, после банкета в вашу честь будет дан парад.
4: Отлично.
3: Да, кстати, апостол Иаков будет казнен утром.
4: Прекрасно. Теперь никто не сможет помешать моему величию.

Я слышал, вы провозгласили меня величайшим из царей. Признаю, действительно правда. Давайте же заглянем в будущее, где мы увидим царство Израиля, Тира и Сидона, живущие в дружбе и мире, ведомое непобедимым правителем Агриппой. За царя Агриппу! За царя Агриппу! За Агриппу, говорящего словами Бога! Бога? Мне нравится. Очень нравится. Смотрите. Нет. Будучи новым управляющим, я пришел, чтобы отвезти тебя на казнь. А ты был так уверен, что знаешь, как забраться на вершину мира.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из

мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли

На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю, потому что все небесное вторгается в земное. «Да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшей на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог — муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин», не так, что он сражается иногда. «Господь – воин, и Иегова имя ему». А Иегова – это не имя Иисуса. Иегова – это имя Бога. Бог – муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова – наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы – дочь воина не потому, что происходит война. Вы – дочь воина, потому что это ваша ДНК, потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная. Идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы. Но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами.
На самом деле звание воина

Тайна не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим Его, когда ценим то же, что и Он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь — воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других.
Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите, «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит «Борьба укрепляет» Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит «Не бойся». Он говорит «Я не дал тебе дух страха». Послушай, нужен не страх, нужна храбрость. Он говорит «Я воодушевляю тебя, не бойся». «Ибо я искупил тебя». Если вы подумаете, «Но ты искупил всех», тогда он говорит, «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит, «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь». Тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда «если», но всегда «когда». Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь. Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной. Вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила, что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее.
Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали», «Давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится 3 недели. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метели в Колорадо, это июль. Так что, если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать.
Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите, «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, а мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы? Я говорила им, вы необычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш. Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру. Подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1, 6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: В предыдущих сериях.
2: Эрик!
3: Смерть. Думаю, это слово лучше всего описывает, что означает следовать за Иисусом. Умереть для себя и последовать за Ним.
4: Я рекомендую вам отключить аппарат жизнеобеспечений. Он был моим начальником. Он меня многому в бизнесе научил.
1: Врач сказал нам об этом еще 5 лет назад.
4: Но 5 лет назад он сломался.
3: То есть вы знали Эрика достаточно долго?
4: Со школы.
3: Пора с этим заканчивать.
4: Она хочет развестись.
3: Не могу дышать. Что если я умру, Гарри? Что если Бог пытается мне что-то сказать?
4: Например, что?

0: выберите пункт назначения.
1: Есть такой популярный журнал для путешественников, называется Trail Magazine. В февральском выпуске 2004 года он поместил статью о том, как спуститься с наивысшей точки Британии. Чтобы спуститься с горы высотой в 1344 метра, нужно четкое руководство, особенно в плохую погоду. Но если бы вы решили последовать этой статье, вы бы оказались на отвесной скале над 300-метровой пропастью.
0: На следующем перекрестке поверните направо.
1: Представьте себе ситуацию. Вы путешествуете один, считая, что находитесь в безопасности, и не зная, что руководство в ваших руках, если ему следовать, приведет к вашей гибели. Правда в том, что в путешествии под названием «Жизнь» нам всем приходится руководствоваться чьими-то указаниями. Никто из нас не прокладывает этот путь с нуля. Мы просто идем по проторенной кем-то дороге. Вопрос заключается только лишь в том, за кем вы идете, на каком вы пути.
2: То, что случилось с Эриком, это ужасно.
3: Да, согласен.
2: Уйти из жизни в таком возрасте, я чувствую себя стариком.
3: У него остались здесь вещи. Анна сказала, что заедет за ними. Я рад. Я не могу их видеть.
2: Послушай, что случилось, то случилось. Не нужно терзать себя.
3: Да. Эти вещи были нужны только ему.
1: В 19 главе Евангелия от Матфея мы знакомимся с человеком, имени которого не знаем. Исходя из его описания в Евангелиях, мы делаем вывод, что это был богатый молодой человек. Для внешнего наблюдателя кажется, что он выбрал верный путь. Большинство людей предпочитает выбирать направление, которое им сулит изобилие и власть. В конечном итоге последователя от зрителя отличает посвящение. Многие считают себя последователями, но что будет, если их посвящение подвергнется проверке? Как и этот человек из Евангелия от Матфея, большинство из нас окажется на перепутье, где нам придется делать выбор между Иисусом и чем-то, что мы любим.
4: Тим утверждает, что это никак не меньше 20%.
2: Эрик, ты меня убиваешь. Мы говорим сейчас о Томасе Картере. Это для меня может быть сделка века. Меньше, чем на 15 он не согласится. Ты что?
4: Разговор закончен. Терпеть не могу его.
3: Томас Картер.

0: Картер — это крупный клиент, Эрик.
1: Думаешь, я не знаю?
0: Ты можешь потерять его из-за каких-то 5%?
1: Мы? Нет. Фрэнк — да. Пожалуйста, Томаса Картера. Эрик Нельсон. DCIM. Да, побуду.
0: Эрик, ты что делаешь?
1: Решаю проблему. Смотри и учись.
0: Эрик.
2: Томас,
1: как вы? Прекрасно. Как Нина? Хорошо. А дети? Рад слышать. Рад слышать. Послушайте, я только что говорил по телефону с Тимом, он мой босс. Мне удалось уговорить его на 15%. Фрэнк предложил 20%? Ого! Это... Да, Фрэнк. Ну, Фрэнк есть Фрэнк. Потому, наверное, вы хотели поговорить со мной. Я пришлю вам факс. Рад иметь с вами дело. Вы тоже. Спасибо. До свидания. Что?
0: Не могу поверить, что ты тот же самый парень, который сидит со мной на воскресном богослужении.
1: Это не церковь. Это бизнес. Чем быстрее ты поймешь это, тем будет лучше.
3: Матфей рассказывает нам в 16 стихе, о чем этот мужчина спросил Иисуса. Он спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Мы должны признать, это хороший вопрос. Если бы вы могли задать всего один вопрос Иисусу, это был бы самый лучший вопрос – «Как мне попасть на небеса?» Но даже сама постановка вопроса показывает нам этого человека как зрителя. «Как мне попасть на небеса?» Он считает, что у него есть впечатляющий послужной список добрых дел, который сыграет свою роль.
1: Я вижу тебя, благодетель. То, что ты придумал, это прекрасная идея. Хорошая реклама для нас.
0: Уверен, Иисусу это тоже понравится. Все-таки это в честь его дня рождения.
1: Он совсем не в декабре родился. Я набрался этого у своего отца. Его политика — высмеивать все, что только можно.
0: А ты принес подарок, Скряга?
1: Да, он уже там.
0: Наверное, на самом дне. Как ты сам, да?
1: Да, и он тоже прокладывает себе дорогу наверх. О, привет, Фрэнк. Как?
4: Не надо. Как ты посмел?
1: Не кричи на меня.
4: Как ты посмел?
1: Ты все равно упустил бы Томаса Картера.
4: Думаешь, ты можешь уводить моих клиентов?
1: Я спасаю их от твоей некомпетентности.
4: Позволь мне помочь тебе. Я увольняюсь.
3: Зрители хотят следовать за Иисусом, но так, чтобы это не влияло на их жизнь. Согласно недавним исследованиям, на которые я наткнулся, 65% американцев от 18 до 42 согласны со следующим утверждением: «Я посвятил свою жизнь Иисусу, и это на сегодняшний день все так же актуально». На первый взгляд это очень хорошо. 65% впечатляет. Но согласно тому же исследованию, жизнь таких «посвященных» в кавычках христиан ничем не отличается от жизни нехристиан. Когда этих людей спросили, чем они занимались последние 30 дней, выяснилось, что они играли в азартные игры, посещали порносайты, брали то, что им не принадлежит, они напивались и дрались. Они лгали, применяли физическое насилие и не стеснялись обсуждать кого-то за его спиной. Они говорят, что у них есть посвящение, но это не так. Зрители стараются разделить свою жизнь на отдельные участки. Они стараются слушать Иисуса в том, в чем им хочется его слушать. Но Иисус четко дал понять, что ему не нужно избирательной верности. Когда мы решаем идти за Ним, Он призывает нас к полному посвящению.
1: Если она появится, вы перезвоните мне. Пожалуйста. До свидания.
0: Ты хотел меня видеть?
2: Ты уже закончил работу со счетами Графикона?
3: Этим занимается Марк.
2: Ты лично должен был поддерживать с ним связь.
3: Марк этим занимается.
2: Вот именно, и нет никакого результата. Лично займись этим.
3: Я не могу сейчас.
2: Я не могу что? Выполнять свою работу?
3: Какая муха тебя укусила?
2: Или делай работу, или катись отсюда.

0: канал MSNBC недавно сделал программу о так называемых новых вегетарианцах. Они взяли интервью Кристи Пак, которая олицетворяет собой это движение. Она сказала: «Обычно я ем вегетарианскую пищу, но люблю бекон». Это вроде как новое направление вегетарианцев, которые не едят мясо до тех пор, пока не захочется. Как вы догадались, вегетарианцам старого пошива глубоко безразличны эти новые вегетарианцы. Но они, в свою очередь, чтобы выделиться, поменяли себе название. Они называются гибкие вегетарианцы или флекситарианцы. Эти люди, которые не едят мясо до тех пор, пока не почувствуют себя неуютно, пока им не захочется. Я тоже отчасти флекситарианец, потому что я тоже не ем мясо, если его нет. Мне кажется, на этом примере можно хорошо понять, как многие люди относятся к своему посвящению Иисусу. Я люблю Иисуса, но не говорите мне ничего о том, что нужно хранить себя в чистоте до брака. Не говорите мне простить человека, который ранил меня. Я люблю Иисуса, но я не буду служить бедным и ходить в церковь. Они говорят: «Я полностью посвящен Иисусу». Но это не так.
1: Воскресший из мертвых. Сердечный приступ. Я переживал за тебя.
2: Да, я тоже. Послушай, прости меня за то, что я тебе наговорил.
1: Забудь, даже не вспоминай. Об этом можешь не волноваться. Мне жаль, что у тебя с Анной так вышло.
2: Да все в порядке. Мы поговорили. Мы хотим попытаться разобраться с этим.
1: Да, классно. Рад слышать это. Супер. Это тебе. Открой.

0: со смыслом. Это действительно ответ на молитву. Я попросил о новом сердце.
1: Тебе определенно нужно снять стресс. Если хочешь, я могу заняться некоторыми твоими клиентами. Нет, серьезно. Если что-то будет нужно, сразу говори. И никаких больше сердечных приступов. Не умирай у меня, старик. Когда кто-то становится последователем Иисуса, он расстается со своим прежним образом жизни. Матфей бросил свою будку сборщика налогов. Петр и другие ученики оставили свои сети. Иисус говорит нам исчислить издержки следования за Ним. Для христиан из книги Деяний это было серьезное решение. Христианство не было популярным. Они всегда были в меньшинстве. Когда их крестили, обычно это делали на людном месте, и это показывало всем их верность. Поясню, эти люди тем самым оставляли в прошлом всех своих друзей, родных, старую жизнь, старое «я» и становились исключительно последователями Иисуса.
2: Кто знает. Может, если все в следующем квартале будет так же, я поговорю.
0: Извините, что прерываю. Марк, ты занимался работой по счетам Графикона?
2: Ты передал ее Даррену, забыл?
0: Я был не уверен. Послушай, извини меня.
2: Ну?
0: Спасибо, что присмотрел за Миражом и Final Tech, пока я болел.
2: Не стоит благодарности.
0: Стоит. Они хорошо о тебе отзывались. Я сказал им, что отныне они будут работать именно с тобой. Они согласились.
2: Эрик, ты не обязан это делать.
0: Но я хочу. На самом деле. Поздравляю.
1: Несколько лет назад я был в миссионерской поездке по Африке. Однажды вечером я уже готовился крестить нескольких мужчин в возрасте около 20, когда один местный

0: Местный миссионер сообщил мне, что из-за этого их решение следовать за Иисусом и стать христианами, они не смогут вернуться домой. Их больше не будут принимать ни семья, ни их деревня. Для них последовать за Иисусом означало поставить Его выше своих родных и друзей, выше собственного комфорта, выше собственного удобства. Зритель так никогда не сделает. Последователь же говорит: «Я ставлю Иисуса выше своей семьи, выше денег, выше свободы. Я ставлю Иисуса выше того, что люди думают обо мне, выше своей карьеры. Я выбираю Иисуса». И последователи принимают такое решение каждый день, отрицая себя и выбирая Иисуса, даже если это многого для них стоит.
1: У нас проблемы. Фрэнк Мёрфи открыл свой собственный бизнес. Он обрабатывает одного из твоих клиентов.
2: Которого?
1: Томаса Картера. Фрэнк связался с дурной компанией. Ты должен перебить его предложение.
3: Нет, Тим, не могу.
1: Что ты сказал?
3: Я увел у него Томаса Картера. Кстати, потому он уволился. Я причинил ему множество проблем и больше так не могу. Это неправильно.
1: Даже так? Что ж, раз тебе не нужны деньги, возможно, тебе стоит освободить офис.
0: В 21 стихе Иисус говорит богатому юноше: «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Вы видите, что говорит Иисус? Он говорит: «Это твой путь, а вот поэтому тебе нужно идти». Ты не можешь делать одновременно и то, и другое, потому продай имение и следуй за мной. Здесь или в другом месте, на этом пути или ином, все мы проходим испытания нашего посвящения, через которое видна наша преданность и верность. Иисус не хочет делить нас с чем-то или с кем-то, точно так же, как жена не хочет делить с кем-то мужа. Он хочет вас всего. Потому Иисус и сказал богатому юноше, и точно так же говорит и нам с вами: «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты ходил со мной, но я не хочу делить тебя с кем-то. Выбирай».
1: Возможно, тебе стоит освободить твой офис. Хотя мне кажется, что это уже через край. Но ты давно к этому шел. 3 года назад ты стал мягкотелым, и с тех пор мы только теряем деньги. Или ты сделаешь это, или забирай свои вещи из офиса.
3: Мне в офисе ничего не нужно.
1: Каким путем пойдешь ты, Даррен? У тебя светлое будущее. Только что для тебя открылась возможность повышения.
0: Матфея 19:22 говорит, что юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Проблема была не в том, что у юноши были деньги. Проблема была в том, что эти деньги пленили юношу. Когда дошло дело до выбора между Иисусом и имением, он выбрал имение. Деньги оказались ценнее отношений с Иисусом. И совсем не обязательно, что это только деньги. Это может быть карьера, удовольствие, отношения. Но часто это деньги. Вот потому Иисус так много времени уделял вопросу денег. Деньги потенциально могут увести вас от Него. Деньги манят нас к себе и могут вытеснить Его. Они обещают нам то же, что Иисус хочет сделать для нас. Мы думаем, что деньги сделают нас счастливыми. Мы ищем денег, чтобы почувствовать себя значительней. Мы определяем нашу ценность, собственно, по количеству зарабатываемых денег. Мы ищем денег, думая, что они дадут нам безопасность. Мы обманываем себя, веря, что если мы будем иметь достаточно денег, то исчезнут все волнения, и мы обретем покой. Но вот в чем дело. Иисус призывает нас следовать за Ним и отвергнуть себя, найти удовлетворение в Нем. Он хочет быть источником нашей значимости. Он хочет быть тем, к кому мы обращаемся в поисках безопасности. Он хочет быть тем, кто насыщает наши души.
3: Ну все. Теперь я здесь уже не работаю.
2: Ясно.
0: Держи меня в курсе, хорошо?
3: Да. Я хочу, чтобы это было у тебя.
0: О, нет, это же подарок.
3: Тебе он нужен больше, чем мне. Мне очень жаль, Даррен.
2: Чего?
3: Человек в церкви и офисе должен быть одним и тем же. Но никогда ведь не поздно все поменять. Правда?
0: На что? На пособие по безработице? Нет, спасибо. Богатый юноша в 19 главе Матфея хотел следовать за Иисусом, но не хотел отвергнуть себя. Он думал, что раздав все имение, он станет незначительным. Отвергнуть себя звучит как-то подавляюще. Большинство из нас купилось на идею, что цель жизни — это удовлетворить себя, поставить себя на первое место, искать удовлетворение своих потребностей. Но в реальности это ведет нас только к разочарованию, и заканчиваем мы, просто уходя с печалью. Видите ли, только отвергая себя и говоря «нет» себе, и отдавая все Иисусу, мы можем найти полноту. Зрители не могут этого делать, потому что они оставляют что-то себе, потому что боятся что-то потерять. Но ученики отдаются призванию целиком и полностью. Они все отдают. И, поступая так, они находят то, что действительно искали. Я не могу не думать, что же было дальше с этим богатым юношей. Библия говорит, что он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Это все, что нам известно. Может, он впоследствии стал богатым старцем. То, что мы не знаем его имени, показывает нам, что в его сердце не произошли изменения. Он не проснулся духовно. Но я не могу не надеяться, что однажды в его плотном графике что-то произошло, что он осознал, что путь, по которому он идет, ведет в никуда. И, может быть, кто знает, однажды поздно вечером, в субботу, он преклонил свои колени и отдал все Иисусу. Привет. Привет, Даррен. Анна попросила меня заглянуть и забрать какие-то вещи Эрика.
2: А, да.
0: Спасибо. У вас все в порядке?
2: Да.
0: Конечно. Ладно. Хорошо. Я пошел. До встречи.
2: До встречи.
0: Иисус обещает нам, что тот, кто оставит свою жизнь и последует за Ним, получит однажды во 100 раз более и наследует вечную жизнь. Чего бы вам ни стоило следовать за Иисусом, в конце жизни это уже не будет иметь вид жертвы. Это будет больше как привилегия и честь. Если бы вас пригласил Иисус следовать за собой, что бы вам пришлось оставить? Что для вас самое важное? Помню, в детстве мы пели старый гимн. «Нет ничего дороже Иисуса Христа, и ни с каким богатством он не сравним. Утехи наши — это бренный дым, отныне сердце полнится им одним». Это слова ученика.

0: Спасибо. Слава Ему.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
2: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть. Спасибо, спасибо большое за приглашение.
1: Как тебе Эстония?
2: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
1: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
2: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
1: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
2: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие. У них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит, мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится. И вот бабушку это зацепило. Она говорит, я не смогу смотреть телевизор. Она говорит, не переживай, тебе понравится, там так красиво поют. Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла с церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо, и я помню, у нас телевизор покрылся пылью, не потому что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
1: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви? Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
2: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии, и поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. И я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит? Вообще первые разы они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну, как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были и с проектором, с экраном, и танцевальное, профессиональное.

на служение вот вместе с этим было, и я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались, репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант, и бабушка, по

И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендован, и нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце, и я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такого, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы, в церкви я очень во многом участвовала, активная, а вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения. И я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю. И вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость. Но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто... пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза, я думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, и именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Ну, я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки. И ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают, я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение, кто-то приходил из девчонок, кто-то нет, но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным, и это Бог сделал. И
это было влияние на всю их жизнь.

0: И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы, как зеркало, начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это, как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на Него, я начала отражать тот свет, да, который Он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло, да. И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждала на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс. И никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да. Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да, но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю: прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе. Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
1: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит: мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается, ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю: ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю: ну-ка я пойду, посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу,
0: То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилась, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие, да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы, как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога: «Господь, дай мне любимую работу». Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат. Итак, 2007 год. Лика Роман, красавица, мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь? Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем: Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, чтобы то, ради чего ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой: Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эскир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы, на разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там, топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что, вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается, и я этому свидетель. И можно видеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание. И поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, чтобы Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал,
1: что мамочка беременна твоя, да.
0: Но Он, Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить Тебя и знать Тебя, и хочу знать Твои планы, и хочу войти в Твои планы, и это самые лучшие планы. Поэтому я благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни, и чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас, и просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит, Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он – Бог-сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений,

что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни ждут впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье, мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь, если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я

думала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции.

0: смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоков и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз. Но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе.

0: Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
1: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
0: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
1: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
0: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь». «Будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен. Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. «Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме». Это твое место. Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но

0: Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через два дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И водит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма: «Водит меня к водам тихим». И услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там, послушайте.

0: Слушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

0: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию.нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: Конечно, много есть точек зрения, определений, оросов по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
3: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Mm-hmm. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
4: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
0: Театральным сейчас сложнее. Ну, да. А словарь нас что говорит там?
5: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
3: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
2: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно. Да, лицемер – тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим. Да? А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по лестнице послужной, да? Карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее. И ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
0: Закоренелый лицемер.
2: Получается так.
4: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
2: Мы не говорим, что это плохо. А мы говорим, достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. И не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело, человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается, а он и не думает менять.
5: Тут тогда он должен отрицательные какие-то там плохие методы использовать, то есть антиморальные какие-то методы, если все он честным путем идет,
0: все что-то... Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. Угу. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
2: Она может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Угу. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
0: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
4: Но
0: чем не лицемер? Под определение подходит.
4: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека, заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
2: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
0: Ну, не мог не знать.
4: Знал.
2: В Евангелии прямо написано об этом. Но где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
4: Нигде не сказал.
2: Почему?
0: Ну вот, вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит. Раз у нас Христос как пример определенный.
2: Так вот это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который ну, явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
5: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Там, ну, встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
2: Ну, дежурная фраза.
5: Дежурная фраза. Ну, на самом деле, почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
2: привет,
5: или нет?
2: Привет,
5: да?
2: Все привет.
5: Все
2: хорошо?
5: Привет.
2: Хорошо.
5: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там, плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
0: Но, не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, ну, «здравствуйте», то есть, да. Мы же тоже желаем здоровья.
5: Как в английском языке,
0: вот,
5: «how do you do», да? «Здравствуйте», да. Дословно «как дела».
2: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
0: Беда однозначно.
2: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» — это определенное, не определенное, обязательная погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемер. Каким вот, лицемером?
0: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
5: Где же лицемерие, а где нет?
0: Да, как-то подпасть.
5: Вот. Под «увы».
0: Да.
5: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
0: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Ну, пойдем дальше. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там, правильно одеться, правильно там, подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
2: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Если он прямо говорит, кому? Фарисеям.

0: книжником. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да, которые считали себя проводниками Божьего царства. И по определению они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите и препятствуете другим. Почему? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
1: Препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят не иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
0: Естественно.
1: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
0: Да.
2: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
1: Получается, надо добавить мотив к тому определению, которое нам
3: большой словарь дает. Можно я библейский текст прочитаю к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос, да? 6 глава Евангелия от Матфея, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот эта вот фраза ключевая, показаться перед людьми. На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
2: Желание показать себя. Да.
3: Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
2: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня, вот, в принципе, лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие – это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну, просто говорю «Привет, как дела?», там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
0: Это не лицемерие.
2: Это не лицемерие.
0: Это фактически ложь, но не лицемерие.
2: Ложь, но не лицемерие.
0: Но ложь во имя чего-то, да, наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается, религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение христианства, будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
1: Да, и начинает. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
0: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 38.

0: взять, вот, и процитировать этот псалом 138, это момент такой есть, да? «Мне да, ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
1: А потом здесь вдруг осёкся?
2: Да нет, конечно.
0: О, нет. Вот важно что. Никакого есть ненависть. Это плохо. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
1: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие, это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых.
3: Получается, что мы коснулись еще одной сферы. Да, получается, лицемерие есть перед людьми, а есть еще лицемерие пред Богом. Вот Виталий Семенович сказал. Да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая.
1: А лицемерие перед самим собой. Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, а потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
2: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. А что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим образом, слова подбирать. Понятно. В беседе
0: соответствующим. Это этика, культура поведения, да?
2: Да.
0: Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
2: Перед Богом.
0: Если перед Богом она есть, то ее никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
1: Он все равно будет вылазить.
0: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
1: Ну, как написано,
2: долгое, но не бесконечно.
1: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть, да. рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
2: Да.
1: Вот, тут уж другие силы стараются для этого.
3: Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово лицемерие, я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня, а
1: была профессия.
3: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда корыстный мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
1: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным, в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
2: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека.
1: Да.
2: Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
1: Да, да.
2: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
0: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество.
1: Угу.
0: О, как безобразие, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Если тем более называет себя христианином. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
1: Вот у меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие это плохо и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
0: Да.
1: Вот, и здесь надо какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
2: Но она обязана это делать.
1: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
2: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Угу. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативные чувства.
3: Борьба, противоречие.
2: Борьба, там. Противоречие. Но ты должен это сделать.
0: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни, это нужно делать, потому что он тоже человек.
3: И это не лицемерие.
1: Это работа над собой, это преодоление
3: если ты
1: себя.
3: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие, и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
2: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там, высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена
1: быть буфером, вот этим сдерживать.
2: Да, вежливо.
0: Это профессиональная деятельность. Но вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
1: Ага,
0: вот если это рассматривать в целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
3: Царство Божие.
0: О, Царство Божие. Выгода.
1: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
0: Получить Царство Божие.
1: Получить Царство Божие. У меня выгода есть.
2: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
0: Ну, получается так.
2: Ну.
0: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит. Преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
1: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
0: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего с

0: Саул, тарсянин, он стал таким же и апостолом, последовательным. Тот его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
1: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
2: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием.
1: Я думаю. Вот я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна.
0: А мотивация какая у него была? У Павла?
1: Угодить Богу. Она, между прочим, и до обращения та же была.
2: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Выгода получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
0: Вот.
2: Я вот буквально на днях размышлял и говорю: Господи, я лучше буду, ну, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
0: Так это лучше всего.
2: Да, это лучше всего.
0: Это дороже всех благ на этой земле.
2: Но, тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу. Он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода. Выгода – это разве плохо?
0: Это средство к существованию.
2: Да.
0: Всего лишь навсего.
2: Но...
0: Какая тут выгода?
2: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да? Вот это уже плохо, наверное. Так?
0: Так.
1: Да, то есть получается... Ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием. И мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот, когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
0: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
1: Да.
0: Это вопрос мотивации, это самый главный вопрос, это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
1: Угу.
0: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова. Вот тут богословы сидят. Как и сатириология, эсхатология и доксология, да? Три ключевых слова. Ну да, так, значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны, а какое из них самое главное?
3: Доксология.
0: Доксология. Почему доксология?
3: Ну, потому что конечный результат.
0: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я, в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
3: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
0: Но как Павел написал?
1: Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет обсуждать.
0: Как Павел написал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Главная мотивация – то есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле не дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
1: У нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья. Увидимся. Спасибо.

Вселенная исполняет мои желания и мечты. И этот закон притяжения Вселенной работает на основе так называемых вибраций. Так ли незыблем этот закон, как и закон тяготения? Существует ли этот закон на самом деле? Есть ли у него научное обоснование? Согласно закону притяжения, вы притягиваете к себе как магнит то, на чем концентрируете свою энергию. В результате позитивный настрой может привнести в вашу жизнь положительный опыт, в то время как негативный настрой

может привлечь еще больше негативной энергии, гласит этот закон. Закон притяжения уходит своими корнями в New Age, философское движение, зародившееся в XIX веке. Его популярность выросла в последнее время после публикации книги Ронды Берн «Секрет» в 2006 году. По книге также был снят фильм. В ее фильме за основу были взяты мнения гуру учения о способе разбогатеть с помощью визуализации, вибраций и так далее. Автор фильма – Ронда Берн, австралийская писательница, сценарист, автор книг «Тайна», «Сила», «Магия», «Герой». В 2004 году, находясь в депрессии из-за смерти своего отца, Ронда под влиянием своей дочери прочитала книгу «Наука обогащения» деятеля движения New Age и открыла для себя закон, который, по ее утверждениям, пронизывает жизнь во всех ее проявлениях. За 2 месяца она прочитала множество книг и познакомилась с учениями великих лидеров прошлых лет. Фильм был очень популярен и нацелен на уязвимую аудиторию. У тех, кто был в долгах, в кредитах, у кого не строились взаимоотношения, у кого были проблемы со здоровьем. Ведь идея закона притяжения позволяла решить проблемы таким простым способом. Идея, которая стоит за этим законом, состоит в том, что мы, собственно говоря, боги. Наше позитивное мышление создает объекты и события в материальном мире. И одним из прародителей этого движения, обожествления человека, был Финиас Куимби. Куимби использовал гипноз в качестве средства исцеления и обнаружил, что он также может исцелять с помощью внушения. Он считал, что всякая болезнь в основном является вопросом ума, и что она является результатом ошибочных убеждений пациента. Следовательно, лечение заключается просто в открытии истины. Сам он утверждал, что исцелил себя сам от туберкулеза с помощью позитивного мышления. В этот период времени появились новые последователи этого движения New Age, или нового мышления, которое заключалось в том, что человек является Богом и управляет Вселенной и может притягивать в свою жизнь нужный результат. Один из гуру движения New Age, Наполеон Хилл, опубликовал книгу «Закон успеха». Наполеон Хилл, прежде публикации своей книги, пережил десятки банкротств и несколько разводов, а также обвинений в мошенничестве. Ни одно его предприятие в жизни так и не состоялось и длилось буквально до тех пор, пока не обнаруживали очередную схему мошенничества. И только публикация его книг и обучение на его курсах имела успех. Более того, он приписывал себе знакомство со знаменитыми людьми того времени, которые никогда не подтверждали его голословных утверждений. Хилл написал свои книги непосредственно под влиянием духов, которые руководили им. Хилл открыто описал визиты духов в 12 главе своей книги «Разбогатей с душевным спокойствием». Он описал их как невидимых друзей, невидимых наблюдателей, странных существ и великую школу мастеров, которые охраняли его и которые поддерживают школу мудрости. Хилл утверждает, что мастер разговаривал с ним вслух, раскрывая тайные знания. Еще один из сторонников закона притяжения – Эстер Хикс. Эстер Хикс – американская писательница и медиум, мотивационный спикер, автор книг по самопознанию. Вместе со своим мужем Джерри Хиксом она развила тему универсального закона притяжения. Ими написано 9 книг, проведены сотни семинаров. Авторы также появлялись в начальной версии австралийского фильма «Секрет» в 2006 году. Однажды, по ее утверждению, Эстер Хикс осознала, что может общаться с группой нефизических сущностей, которые называют себя общим именем Абрахам. Одним из важных моментов в их книге является то, что не существует греха, нет грабителя или жертвы, но все мы – сотворцы реальности. Вы все – магниты, притягивающие к себе события своими мыслями. Значит, все, кто пострадал от грабительства, насилия или убийства, сами создали эти ситуации.
О какой справедливости может идти речь, если сами жертвы создали эти ситуации своими мыслями и чувствами? Закон притяжения или исполнения желаний, по сути, не является не только законом, но рассматривается учеными

Джеймс Артур Рэй, американский бизнесмен, мотивационный оратор, писатель и осужденный преступник, который был признан виновным в 2011 году в причинении 3 смертей по неосторожности. В октябре 2009 года 3 участников его семинара погибли во время участия в ритуале, проводимом Рэем в стиле New Age. Причем каждый из участников этого семинара заплатил по 10 тысяч долларов. В интервью Рэй ответил о личной ответственности так: «Я полностью осознаю, что для меня нет никакой вины. Каждая вещь – ваша ответственность. И ни в чем нет вашей вины, потому что каждая вещь, которая приходит к вам, является подарком либо уроком». Печатные СМИ начали сообщать, что Рэй провел конференц-звонок с некоторыми жертвами, одна из которых записала звонок. Во время этого звонка человек, называющий себя ченнелером, сказал, что они общались с мертвыми, и они сказали, что им так весело, что они не хотят возвращаться. Действительно, позитивный настрой может помочь в выздоровлении, но это не панацея, особенно когда людям предлагают отказаться от медицинского вмешательства в пользу веры в чудо. Так в фильме «Секрет» снялась Кэти Гудман, которая заявила, что за 3 месяца победила рак груди без химиотерапии и лечения на одной лишь вере в закон притяжения. Фильм вышел в 2006 году, а в 2009 году Кэти Гудман умерла от рака груди. Доски визуализации или доски желаний, основанные на законе притяжения, не работают. Вместо того, чтобы двигаться к цели, люди ждут, пока Вселенная даст им то, что изображено на картинках. Мэри Кайрмайкл и Бенджамин Редфорд в американском журнале Skeptical Inquirer обратили внимание, что закон притяжения не соответствует критерию опровергаемости, что означает, что данный закон не является научным. В фильме не описаны конкретные механизмы, по которым Вселенная читает мысли. Журналист Кэтрин Беннет в статье в газете The Guardian высказала мнение, что фильм представляет собой идиотский гимн жадности и эгоизму, а также, что в нем пропагандируются отвратительные идеи, будто жертвы катастроф сами во всем виноваты. Принципы закона притяжения и Библии отличаются как небо и земля. Вот принципы, полученные медиумом Эстер Хикс. Людям предлагается расслабиться в своем естественном благополучии и знать, что все в порядке. Жизнь не борьба, а процесс получения удовольствия путем расслабления и позволения Вселенной сделать все за вас. В Библии Господь предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава. Следующий принцип. Люди не могут умереть, их жизнь вечна. Смерть физического тела не прекращает жизнь человека. В Библии: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Послание к евреям, 9 глава. Еще один принцип закона притяжения. Творец тот, кто фокусирует созидательную энергию. А Господь утверждает: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава. То есть человек не творец, а творение. Принцип закона притяжения. Каждый человек не просто часть Вселенной, но ее источник. В Библии: «Кто, кроме его, помышляет о земле? И кто управляет всею Вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, 34 глава. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Екклесиаста, 8 глава. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти.
и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни честь,

те нечестивого. Исаия, 8 глава. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, чародеев, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Закон притяжения или исполнения желаний по сути не является не только законом, но рассматривается учеными как псевдонаучный. Библия также опровергает власть человека над Вселенной и говорит о том, что жизнь человека не в его власти. И всегда у этого псевдонаучного учения есть оправдание на тот случай, если у вас не получилось. Это произошло потому, что вы не верите в этот закон. Но если бы это был закон, то он бы всегда работал, так же, как и закон всемирного тяготения.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на четвертую сессию. Мы разберем пятую главу и будем говорить на тему «Крест как меч». Вполне возможно, что прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Я оказалась дома в пасхальный праздник вместе со своими детьми, но должна была отправить их в церковь. А сама? Это был первый случай, когда я не пошла в церковь на Пасху, и в тот момент это было правильным решением, потому что я ухаживала за своей мамой. Я как бы вооружилась словами разных верующих людей и их заявлениями о том, что этот период времени значит для них. Так что в субботу перед пасхальным воскресеньем я решила провести опрос по Фейсбуку и Твиттеру. Я спросила людей, какое слово приходит вам на ум, когда вы думаете о кресте? Сразу предупреждаю, на этот вопрос нет неправильного ответа. Нет правильного, нет единственного. И ответ может меняться в зависимости от периода вашей жизни. Я сделала опрос, и люди были очень отзывчивыми. Они заходили на Facebook, заходили в Twitter, заходили на мою страницу, и за очень короткое время я собрала более 500 ответов. И в ту ночь, это было поздно ночью, я взяла небольшой конверт из офиса Джона. «Прости, дорогой, я снова побывала в твоем офисе». Я начала подсчитывать ответы на листке бумаги, глядя одновременно и на экран своего компьютера, и на телефон. Я подсчитала их все и искала среди них одно слово, которое так и не нашла. Но я получила множество прекрасных слов о любви, и это был ответ номер один. До исцеления, искупления, избавления, благодати, милости, веры, безопасности и жертвенности. Я их все записала, и в итоге получилось 36 разных слов. Я взглянула на эти слова, но никто не включил в список мое слово. И на самом деле я была где-то даже рада, потому что это подняло вопрос о том, что нам надо добавить новый аспект к тому, чем крест является в нашей жизни. Чтобы помочь вам это сделать, я хочу попросить вас закрыть глаза. Закройте глаза, и я попрошу вас представить себе этот деревянный крест. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что когда-то было таким красивым, полным жизни и цветущим, было лишено своей естественной формы, лишено коры, лишено ветвей и превращено в неестественную форму перекладин креста. Я хочу, чтобы вы представили на какой-то момент этот деревянный крест и поняли, что то, что когда-то было символом жизни, теперь стало символом смерти. Я хочу, чтобы вы увидели его во всей его жестокой реальности. И затем представьте на нем Иисуса. Я хочу, чтобы вы подумали о кресте снова. И не как о символе жертвенности, не только в связи с любовью Божьей. Хотя, конечно, все это верно. Но я хочу, чтобы вы взглянули на крест и представили себе меч, вонзенный в землю острием вниз. Представили себе, что это Божье оружие. Можете снова открыть глаза. Я действительно верю, что когда мы смотрим на крест, мы видим, что он похож на меч. Изучение фехтования пополнило мой словарный запас разными словами. Вероятно, многие из них я смогу произнести только в уме, но одним из этих слов была рукоятка. До недавнего времени я думала о рукоятке как о части выражения, означающего «до конца». Но после изучения мечей и их конкретных частей, я стала читать Писание несколько по-другому. В 6 главе послания к евреям сказано, когда Бог дал свое обещание Аврааму, он подтвердил его до рукоятки, поставив на кон свою репутацию. Когда Бог захотел гарантировать свои обещания, он дал свое слово, а это непоколебимая гарантия. Бог свое слово нарушить не может. И поскольку его слово измениться не может, таким образом и обещание его неизменно. Евреям 6:13-17-18, перевод послания. Когда я прочла это в контексте сражения на мечах, когда увидела рукоятку меча, я воскликнула: «Ну и ну! Рукоятка — это все, что дальше гарды меча». Вдруг я увидела Иисуса с руками, протянутыми вдоль рукоятки. Бог исполнил свое обещание до самого конца, через своего Сына.
Я увидела, как голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки. Голова Иисуса склонилась у рукоятки меча. И этот меч положил конец вражде между Богом и человеком. Я люблю тот факт, что когда вы начинаете читать Слово Божье, вы обнаруживаете, что чудо творения вплетено во все Писание. Это как сокрытое сокровище. Чем больше мы на него смотрим, тем больше у нас возможности узнать о нем больше. Вот что я на самом деле хочу сделать. Поскольку подзаголовок этой серии «Как нести свой крест как героиня» присутствует в этой главе, я хочу дать определение креста. Крест не только вне времени, он вечен. Он простирается туда, где еще не было времени, и достигает границ нашего времени. И я хочу поговорить о чуде креста, потому что думаю, пока мы не поймем, что же на самом деле произошло на кресте, мы не сможем понять, что нам через крест доступно. Часто смотря разные мюзиклы или слушая разговоры людей, я слышу, как они всегда обвиняют сатану за распятие Иисуса. И как хорошо было бы, будь это вина дьявола. Однако истина в том, что он пытался помешать Иисусу взойти на крест. Так что если мы хотим поговорить о кресте, нам надо помнить о том, кто послал туда Иисуса. Есть удивительная история, притча, которую рассказывает Иисус, и в ней речь идет о том, кто посылает его на крест. Он начинает свой рассказ и говорит, что некий хозяин дома посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню. Всю эту прекрасную собственность он отдает на время виноградарям. Когда наступило время сбора плодов, он послал в виноградник своих слуг. Виноградаря иного избили, иного убили, иного побили камнями. Он подумал, ну что ж, не буду больше посылать их по одному, пошлю еще слуг. Ну и этих виноградарей, кого избили, кого убили. Наконец, хозяин посылает к ним своего сына в надежде, что виноградари окажут ему честь и отдадут, что должно. Но посмотрите, кто является участниками в этой истории, разворачивающейся в Писании. Иисус сказал, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, — это Иисус говорит фарисеям, — что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. От Матфея 21:38-45. Именно мы послали Иисуса на крест. Своей гордостью, своим высокомерием. Да, за этим стоит сатана. Но его пугало то, что может случиться, и он предложил Иисусу весь мир без жертвы. Далее Писание говорит, что ученики Иисуса и остальные пытались сказать ему, «Послушай, ты очень обидел всех, люди не очень-то довольны тобой». И фарисеи стали думать, как избавиться от него. Иисус говорит всем в 26 главе Евангелия от Матфея, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. От Матфея 26:2-4. Исаия и Давид пророчествовали, что Сына Бога убьет избранный народ его. Не демоны, не сатана,
а религиозные лидеры того времени. Писание говорит, что они убили его из зависти. Они хотели иметь то, что было у него. Вот почему то, о чем мы говорили в прошлой сессии, так важно. Если ваше сердце чисто, вы не будете думать, что исполняете волю Божью, делая что-то из зависти и разрушая то, что Бог хочет сделать. Но наш Бог такой удивительный, потому что у Него есть свой план раньше нашего. И Он сделал все еще до того, как кто-то из них успел что-либо понять. В 8 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам говорится, «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Помню, как, читая это место, я говорила, чего они не познали? Должно быть того, что Иисус потом воскреснет из мертвых. Но знаете что? О том, что Он воскреснет из мертвых, Иисус сказал всем. На самом деле фарисеи были в этом настолько уверены, что пошли к римлянам и сказали, «Поставьте охрану, потому что этот человек сказал, что воскреснет из мертвых. А если этого не произойдет, то его ученики могут попробовать украсть тело, потому что они, вероятно, в такое не поверят». Итак, может быть, его ученики попробуют выкрасть тело, и потому поставьте охрану. В чем был сюрприз? В первом послании к Коринфянам 2:6-7 говорится, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья мудрость действовала еще до того, как наша глупость вышла на сцену. Время еще не родилось, а Бог уже думал о нас. Крест был вплетен в таинственный небесный узор вечной мудрости. Это изложение всего того, что Бог сделает для тех, кого Он любит. В послании к Ефесянам 1:4 сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Бог избрал нас, когда Иисус был закланым агнцем. Еще до основания земли. Еще до того, как был Эдем. До того, как появились Адам и Ева. До того, как произошло грехопадение, Бог уже избрал нас. Было не так, что «Ладно, попробую этот вариант». А если Адам и Ева согрешат, тогда придется прибегнуть к кресту. Нет, Бог уже запустил крест в действие. Бог не думал так. Может быть, мой народ полюбит моего сына и воздаст ему должное. Крест всегда был частью плана Божьего. Не было так. Если это не получится, сделаю по-другому. Все было выверено. Бог поймал нас с вами еще до того, как мы упали. Иисус уже умер за нас. Так в чем сюрприз? Сюрприз, которого никто из мироправителей века сего не познал, и я уверена, что его не познал и сатана, в том, что мы были во Христе, что мы умерли и воскресли в Нем. Никто не познал элемента в Нем, о котором у нас должно быть понимание. Я сораспялся к кресту, и уже не я живу,

Но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2:20. Иисус не просто занял наше место. Он дал нам свое место. Крест — это часть плана, а не запасной план. Иисус — наша жизнь. Он автор и совершитель нашей веры. И благодаря Ему мы больше уже не умираем в Адаме, потому что живем во Христе. Смерть Иисуса и Его воскресение на самом деле не были сюрпризом. Шокирующим последствием было то, что мы во Христе. Победа была одержана еще до начала войны. Еще до того, как была концепция игры, был изменяющий игру. Джон сказал, что ему это очень понравилось. Он сказал: «Вот почему я люблю соревноваться. У меня есть фактор Бога, и я побью всех». Но Бог выигрывает еще до начала игры. Крест был средством продвижения цели того, почему Иисус родился. В первом послании Иоанна 3:8 говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Мертвое дерево вернуло нас к жизни. Бог превознес нас во Христе задолго до того, как мы упали. Он дал нам выход, когда мы еще не поняли, что потеряны. Он покрыл нас одеждой еще до того, как мы поняли, что наги. Вы понимаете, что Адам и Ева были уже покрыты одеждой, что Агнец уже был заклан до того, как они осознали, что наги. Он сделал нас целостными еще до того, как мы поняли, что сломлены. Наш даятель жизни изменил крест в древо жизни. Бог не ищет поводов к обвинению нас. Хотя все мы имеем вину, но мы в том, в ком вины нет. Мы уже не те люди, на которых взваливаются грехи, и мы носим их на себе. Во Христе мы невиновны. Но на этом все не останавливается. Писание говорит, что мы одно. Мы одно с Ним, а это значит, что у нас с Ним одна цель. Поскольку Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, это же становится и нашей целью. Для сего-то и явилось наше единство с Христом, чтобы мы разрушили дела дьявола. Как это сделал Иисус? Куда бы Он ни приходил, Он делал добро. Но и это не все. Во Христе мужчины и женщины одно. Мы одна плоть. Половые различия уже не проблема. Мы все часть одного тела. Во Христе евреи и язычники — часть одной лозы. Мы привились, и теперь мы вместе. Ни у кого нет превосходства. Однако есть и предостережение о том, что язычники, бывшие дикой лозой, не должны превозноситься над природной, потому что Бог говорит: «Если я отсек природную лозу, то без колебаний отсеку и дикую». Итак, мы привиты, чтобы стать частью Его единства. Во Христе старое и новое становится одним. Во Христе святые, которые прошли этот путь прежде нас, и те, кто будет после, мы примем награду все вместе. Мы одно. Я прочла стих в послании к евреям, и каждый раз, когда я читаю об уничтожении вражды и о том, как мы стали едины, я вам честно скажу, у меня текут слезы. Это всегда было одним из моих самых любимых мест Писания, потому что Бог не только сделал нас едиными, Он не просто воскресил нас из мертвых, не просто прекратил вражду. Писание говорит, что Он наполнил нас тем самым Духом, который воскресил Христа из мертвых. Он не сказал: «Не буду я наполнять их своим Духом, думаю, столько силы им не нужно». Вы скажете: «Я не думаю, что мы живем в такой силе». Это потому, что Бог оставил эту силу для нашего единства. Эту силу мы увидим, когда тело Христово будет единым. У нас будет не один только палец, а тело во всей целостности. Мужчины и женщины решат быть одним, они оставят свои разделения и поднимутся во всем величии зрелости Христа. Вот тогда мы увидим проявление Духа, который воскресил Христа из мертвых. Сейчас у нас лишь часть проявления Духа, но мы увидим полноту этого проявления. Он живет в нас. Писание говорит, что Он оживит, а это значит, что Он оживит в нас все мертвое. Он оживотворит наше смертное тело. Он оживит нас для дел Божьих. Он напомнит нам о том, кто мы,

и где живем. В послании к Римлянам 8:11 сказано: «Дух Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Живет в вас. И как Бог воскресил из мертвых Христа, Он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В Нем проявляется великая тайна. И каким-то образом мы все становимся едины. И я могу вам честно сказать, это единство веры, а не единство доктрины. Единство не значит одно и то же. Мы с мужем едины, но мы очень далеки от того, чтобы быть одним и тем же. Я женщина, он мужчина. И это делает нас едиными. Часто наши различия дают нам способность быть едиными. Клоны — это не единство. Клоны не в состоянии воспроизводить. Для единства вам необходимо узнать, что же внутри вас является уникальным, потому что ваша уникальная составная часть подойдет к уникальной составной части другого. Копирование не приведет к соединению. Копирование приведет к тому, что люди скажут: «Нам она не нужна». Но есть в вас что-то, что Бог хочет оживить, что-то уникальное, что-то, что было воскрешено к жизни, когда вы родились свыше. И вам надо найти, что это. И вот это, сестра моя, ваше оружие. Потому что именно это слово я искала — оружие. Крест — наше оружие. Им мы сражаемся. Так что давайте поговорим об этом. Во Христе у всех одно сердце. Но это не значит, что все мы поклоняемся одинаково. Надо, чтобы в каждой церкви было свое поклонение. Я была в церквях, где танцевали с флагами, со знаменами, где делали ручейки. Я была в церквях, где люди смотрят в молитвенники и даже не поднимают от них глаза. Вы выглядите святой, потому что смотрите вниз. Я была в церквях, где музыка поклонения такая феноменальная, что вы чувствуете себя как на рок-концерте. И я была в церквях, где говорила: «Ну, это жертва хвалы, потому что музыка ужасная». Я была в церквях по всему миру, но суть в том, что у нас одно сердце. Каждый человек, в каком бы периоде времени он ни находился, все, что он хочет, это прославлять Бога. У многих одно сердце. А это опять-таки вовсе не означает одинаковое выражение или одинаковые песни. Нам незачем петь одни и те же песни, но у нас у всех одно сердце. Во Христе мужчины и женщины одно. Я не люблю, когда люди говорят, что равенство — это избавление от пола. Пол необходим. Мужчины и женщины едины. Во Христе женщины не становятся мужчинами, а мужчины — женщинами. Во Христе мужчины больше мужчины, и женщины больше женщины. Мы становимся едиными, когда узнаем о сильных сторонах своего пола. Через свою жертву Христос стал одним со своей невестой, которая в прошлом вела себя как гулящая женщина. Многие люди ждут, что Христос приготовит невесту. Извините, но в книге Откровения я читаю: «И невеста его приготовила себя». Праведные дела святых. Вот как нам надо начать омывать свои одежды. Праведные дела совершаются по вере. Они делаются не как искупление. Они не как плата за совершенное в прошлом. Мы вкладываем в будущее. Мы говорим: «Я верю, что когда я сделаю это, вот это Бог сделает для меня. Я хочу прийти к Богу сияющий. Я не хочу прийти к Нему с постыженным лицом из-за упущенных возможностей. Я хочу прийти к Нему с поднятой головой, и я знаю, что Он в будущем похвалит меня за использованные возможности». В Христе разделенное становится единым. Мы никогда не станем едиными, если просто постараемся. Я никогда не видела, чтобы единство срабатывало, если целью было только единство. Моей главной целью должно быть, кто мы в Нем. Мы должны ставить большие цели. Жертва Христа, принесенная в послушании, полностью спасла нас. Ничего не осталось не сделанным, ничего не осталось не сказанным, но нам необходимо отразить это в своих жизнях и транслировать другим. Крест — самое главное подтверждение того, что все обещания выполнены. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Из-за того, что наше поколение стало таким испорченным, Он не изменил свое мнение. Он говорит нам: «Помните, что я вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе».
Нам надо перестать вносить разделение, говоря, «Эта церковь, мне не нравится их поклонение. Они просто не являются частью нашей ДНК. Простите, но своей ДНК у вас больше нет. Ваша ДНК – Иисус. Вы в одном теле, и в нем только одна ДНК. У людей может быть другая культура, но у всех нас одна ДНК». Это звучит надменно, но знаете, что я вам скажу? Именно так я и сказала. Я говорила это в прошлом, но больше не говорю, потому что во Христе единство. Вне его соперничество, соревнование, но крест уравнивает всех. Когда я изучала все о Христе, мне очень понравилась теория Архимеда. Архимед за 300 лет до рождения Христа создал теорию, которая называется теорией рычага. До этого люди не знали, что такое рычаг, но использовали его в сражениях, и это интересно. Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Истина в том, что крест — достаточно большой рычаг, чтобы спасти мир, объединить церковь, обезоружить любого врага. Я думаю, только в вечности откроется все величие креста. Но я призываю вас начать изучать то, что произошло на кресте, чтобы каждый раз, когда у вас возникнет желание принести разделение, вы вспомнили, что его обетования Аврааму были исполнены до рукоятки, до конца, в Иисусе на кресте. Итак, крест — это ваш меч, острием вонзенный в землю. Вражда, она мертва. С ней покончено. Вы не козел отпущения. Не имеет значения, насколько сильно ваша семья обвиняла вас за ваши поступки. Во Христе нет вины. Вы стали новым творением. У вас есть новое начало. Перестаньте обвинять других и перестаньте воспринимать вину как свою участь. Во Христе вы невиновны. Мне надо, чтобы вы понимали, кто вы во Христе и кто Христос в вас, потому что это упование вашей славы.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Джейми Грейс.

Привет, это Джейми Грейс. Добро пожаловать. Я очень рада быть здесь и также рада, что вы нас смотрите. Следующие полчаса будут просто замечательны. Пение, беседы и так далее. Надеюсь, вы будете смотреть. Следующая песня называется «С тобой».

Песня, которую вы только что слышали, называлась «Приди ко мне». В ее основании лежит Матфея 11:28, где сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это говорит Иисус. Он стоит и говорит: «Идите ко мне, когда вам трудно, и я дам вам покой». В те времена, когда мы обескуражены, раздражены, смущены, мы можем идти к Иисусу, и Он понесет это бремя за нас. К сожалению, понадобилось время, пока я поняла, что Иисус всегда рядом со мной в трудные времена. Когда мне было 11, мне поставили диагноз — синдром Туретта. Я была уверена, что Бог меня больше не любит, что Иисус обо мне больше не заботится. Это было довольно трудное время, потому что я просто не понимала, куда катится жизнь, почему я должна проходить через все эти сложности. Но в это время я научилась тому, что такое доверие и вера. Я научилась тому, как зависеть от Бога, даже в самые сложные времена, как взять эту боль и отдать Ему, чтобы больше ее уже не носить. К счастью, мои родители, сестра и другие

И люди в церкви были рядом, чтобы донести это послание для меня. Я должна была найти искру, которая бы разожгла мои отношения с Иисусом, которые уже были у меня. В то же время я увлеклась музыкой. Я начала играть на барабанах, когда мне было примерно 13 лет. Потом я занялась гитарой, бас-гитарой, клавишными, гавайской гитарой, а теперь еще и банджо. На следующий год будет скрипка. Это странно, потому что вначале я хотела просто играть на каком-то инструменте, чтобы занять мозг и отвлечься от того, что происходило в жизни. Но Бог использовал песни, которые я писала и исполняла, чтобы служить другим людям и их жизням. Это очень смиряющее переживание. Я так рада этой возможности. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Веди». Это веселая песня, где говорится: «Боже, я хочу, чтобы ты вел меня, а я буду следовать за тобой, потому что иначе все земное затянет меня».

Хочу поблагодарить вас за то, что были со мной и слушали песни. Это здорово. Мне было весело, надеюсь, вам тоже. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Вы можете найти меня в Твиттере, Фейсбуке, на Ютубе, на всех этих интересных сайтах. Вы также можете зайти на мой официальный сайт. Там есть расписание туров, музыка. И там вы можете рассказать мне, что вы думаете о моем шоу. Также на сайте есть веселый магазинчик. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вам понравится и последняя песня под названием «Держи меня».

0: Никогда не забуду день, когда мы встретили Барри. Он был гордой и чистолюбивой птицей, городским удодом. Барри был готов на все, лишь бы стать предводителем птиц.
1: Удод Барри, иди за мной!
2: Хорошо еще, что он не сказал «лети за мной». Крылья сломать можно.
1: Стой здесь, великий царский пернатор Удод Крейг! Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп!
3: Барри, мой славный пернатый друг, мы знаем о твоей большой и полезной службе и выбрали тебя для одного особенного задания.
1: Чип-чип-чип-чип-чип-чип!
2: Это честь для меня, ваше пернаторство.
3: На севере стаи птиц собираются вместе. Они являются угрозой для наших традиций и обычаев. Во главе их стоит тот голубь-баламут с именем...
2: Говорят, он стремится к миру, любви.

0: Не верим? Его радикальные идеи представляют опасность. Если птицы засомневаются в том, что наши правила самые верные, то все пернатые королевства птиц начнут линять. Все наши тысячелетние традиции утратят смысл. Мы должны его остановить.
1: Ах, да, конечно, ваше пернаторство. Но как?
0: Мы отдаем это в твои когти. Но главное — это вожак. Найди его, переубеди. И положение предводителя удодов тебе обеспечено.
1: Ой!
0: Лети! Давай! Ты был рожден для этого!
2: Крейг был прав. Хотя совсем не в том, о чем он думал. Жизнь Барри должна была измениться удивительным образом. А это я. Более несчастного и голодного бюльбюля невозможно найти. Опять ничего. Найти бы сейчас хоть какое-то зернышко. Я хочу съесть хоть что-нибудь.
3: Поделиться с тобой.
2: Ого, вот это да! Где ты нашел это?
3: Нужно знать, где искать. Что ты делаешь на холмах?
2: Я на пути к лучшей жизни. Где-то есть птица, которая говорит удивительные вещи. Я слышал, она заботится о нас, простых птицах. Давай со мной.
3: Мне необходимо еще здесь кое-что сделать, но мы обязательно с тобой там увидимся. Ну что, ты наелся?
2: Спасибо, но я съел всю твою еду.
3: Не волнуйся, Рокки, у меня ее много.
2: Подожди! Откуда ты знаешь мое имя?
4: Я слушаю, когда долг зовет, и сразу стремлюсь вперед. Стараюсь я изо всех сил добиваться честности. Соблюдаю правила каждый день. Интересно, другой ли путь есть?

0: Томом?
1: Самый маленький зимородок. И он всегда нервничает.
2: Я еще никогда в жизни не видел так много летящих птиц. О, нет, еще никогда.
3: Думаю, они направляются на слет на север.
2: На слет? Это же так интересно! Я бы тоже хотел туда, но, честно говоря, я очень осторожный зимородок.
3: Все осторожны, когда первый раз делают что-то новое. Попробуй, это же приключение.
2: Ладно, почему нет? Я хочу приключения. Погодите минутку! Ненавижу приключения!
1: Моя первая встреча с Барри произошла неожиданно.
4: Привет, друг! Куда летишь?
1: На большой слет птиц на севере.
4: Я тоже. Мне нужно встретиться с его вожаком.
1: Я слышал, он великий и добрый голубь.
4: А я слышал, что он хочет изменить наш мир.
1: Разве это плохо? Мэгги нектарница. Но в тот день ей было не сладко.
3: С тобой все в порядке?
5: Нет.
3: Мне жаль твое гнездо.
5: Это все моя вина. Я отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что вся моя стая улетела. И теперь я совсем одна.
3: Все будет хорошо. Лети со мной. Таких, как ты, будет много на слете.
5: Я же ничего не потеряю.
1: У Мэгги появилась отличная возможность начать все сначала.
4: Мы уже почти прилетели?
1: Да, почти.

0: Прости, вы, городские птицы, не привыкли к дальним перелетам, но летать за городом очень интересно. Можно встретиться с разными птицами. Сегодня утром я встретил одну щедрую птицу, которая отнеслась ко мне с невероятной добротой. Было очень приятно.
1: Вы, деревенские птицы, слишком доверчивы.
0: Это мы скоро проверим. Смотри, вот они все. Слет на холме. Какой удивительный слет. Птицы всех видов и размеров со всего птичьего мира слетелись в одно место.

0: Ну вот, а теперь надо найти вожака и заставить его передумать.
1: Барри, друг мой, ты хорошая птица, однако тебя ввели в заблуждение. Не препятствуй идее слета. Думай широко и слушай сердцем.
0: Но меня не для этого сюда послали.
1: Вот это твоя судьба.
0: Что случилось? Где я?
2: Не знаю. Я думаю, ты посмотрел прямо на солнце, а затем камнем упал с неба. Я подтащил тебя к дереву, а ты все говорил, что слышал какой-то голос.
0: О, моя голова.
2: Отдохни, а я постараюсь найти что-то из еды. Джек и Джейкоб. Два брата-пеликана, которые больше времени уделяют жалобам, чем рыбной ловле.

0: Джейкоб, мы никудышние рыбаки.
1: Нет, Джек, просто нам очень не везет.
2: Эй, ребята, мой друг немного приболел, не найдется ли у вас немного еды или воды?
1: Воды? Да. Вот целое озеро.
0: Еды? Как-то не очень. Похоже, на этой неделе рыба еще более неуловимая, чем обычно.
2: А вы можете перенести воду в клювах?
0: Конечно!
2: Тогда наполните их и летите за мной.
1: А куда?
2: На холм, где проходит слет. Там мы услышим нечто удивительное.
0: Я бы лучше съел что-нибудь удивительное. Соусом тартар.
2: Это там, возле перечного дерева.

0: Сюда, ребята!
1: Что происходит?
2: Я думаю, приключение. Вообще-то я в этом не уверен, потому что у меня их еще никогда не было. Но сегодня происходит что-то странное.
1: Я имею в виду там.
2: Одни птицы помогают другим. Это такое новое веяние.
3: Что? А вы кто, ребята?
4: Я Джейкоб, а это мой маленький брат Джек.
5: Не такой я уж маленький.
0: Меня ты знаешь, я Рокки.
1: Я Мэгги.
2: А я Том Зимородок, но я не очень-то умею знакомиться.
0: А это...
6: Добро пожаловать. Приветствую птиц отовсюду. Теперь все пернатые собрались вместе. Меня зовут Иесада.
7: Если ты скромен, все хорошо тогда.

0: Теперь идите и найдите пищу, а позже мы соберемся снова. И вы, мои особенные друзья. Я так говорю, потому что выбрал вас.
1: Нас?
2: Правда?
3: Ты спел такую красивую песню, но я должен тебя ненавидеть.
0: Я знаю, говорят, люби ближнего твоего и ненавидь врага. Но моя заповедь – любите врагов ваших.
3: Да. Я буду.
0: Можем ли мы где-то отдохнуть?
4: На берегу озера есть огромный кипарис. Там всем хватит места.
0: Спасибо. Полетели?
1: С этого и начались наши приключения с Иесода, самым удивительным существом в Божьем мире. Он может превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы потерянные нашлись, а мы окружали заботой друг друга. Что касается Барри, то его история только начинается.
5: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Дмитрий Нежельский и Арсентий Примак. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди, хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день. Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бе!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная? Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу. Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью. Ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли. И их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
2: Тедди, пойдем! Ты еще успеешь. Я тебя весь день искала.
1: А я специально спрятался. Я не хочу делиться и не буду. Мне самому нужна шерсть. Она моя. Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть.
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
1: «Они такие красивые! А почему я не такой, Бэ?»
0: – размышлял Тедди.
2: «Потому что мы делимся!»
0: – сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
1: «Опять ты за свое, Бэ!» –
0: простонал Тедди.
2: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам!» Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно! Бе.
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
1: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу, а оказалось все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда, Бэ?»
0: Спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие». Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем Святом Слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. «Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Вот этот вот образ женщины,

которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше одной миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, одна вторая. Как это? Ответ. Ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в пятый день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал, а я ведь могу еще лучше, и создал женщину. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности. Если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос. «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Ну как же, чтобы она тебе понравилась?» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит, «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает, «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как

окольцевать. И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка,

Мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях. И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит, и что дальше? И вот она приползла ко мне на коленях и говорит, ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет? Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: «Пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь». Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, который они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит: «Да не знаю, мне жена сказала сюда встать». Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем. И тут вдруг нас врезали. Так, некоторые из вас уже улыбаются. Я очень рад. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: поверни налево, нет, побыстрее, нет, помедленнее, нет, теперь то, ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался? И так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля, он управляет, он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так,
Еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном.

Дом. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще, настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы, их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления, стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да, в них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно, потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит... Тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль. Роль социальная – это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которое как раз-таки часто с первым путается. И это понятие ценность. Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе, для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и

значит меньше и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Левы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого? Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть Священные Писания. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценности. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга Бытие, 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они, о чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращая вновь внимание, сказано: «Обладайте, множественное число, ею, владычествуйте».
он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала, за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в 3 главе, как то, что произошло после грехопадения. Какую модель избрать? Первой главы или 3 главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

Я верю, что так много прекрасного в Божьем Слове. Я хочу еще что-то продолжить чудесное, прочитать из Писания. Это из чудесных Писаний, первого послания Иоанна. И тема будет называться «Преимущество пребывания в Нем, в Боге». Преимущество. Можно сказать, плюсы. Но это плюсы сказать мало. Конечно, это преимущество или это благословение пребывания в Нем. И преимущество любви Божией. Или когда мы любим людей. Слава Господу! И я прошу, чтобы мы открыли с вами место Писания и первое послание Иоанна.

И давайте попробуем читать некоторые стихи, которые могут нас благословить. Знаете, вот сказано 1 Иоанна 2:10. 1 Иоанна 2:10. Такое слово, что кто любит брата, ну, преимущество любви, кто любит, тот первое пребывает во свете. Вот Христос однажды сказал: «Вы свет миру», да? «Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосуд и под стол, но на подсвечнике, и светит всем в доме». И вот свет, одно из значений света – это свет любви Христовой. Это на самом деле так. У света есть разные значения. Например, свет Евангелия. Сказано: «Свет благовествования о славе Христа». В Коринфянам сказано: «Свет благовествования». Благой вести – это тоже свет. И Бог есть свет, мы знаем из Писаний, да? В библейской школе мы слышали. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но давайте сейчас прочтем то, что... Кто же во свете находится? Кто любит брата своего, тот, кто любит братьев, сестер, тот пребывает во свете. То есть без любви невозможно быть во свете. Написано: кто не любит, тот находится во тьме. То есть, смотрите, сразу показано... Положительная сторона и отрицательная. То есть, кто не любит, тот во тьме. Никто бы из нас не хотел жить во тьме, согласитесь. Когда просто мрак, когда мы запутались, когда какое-то, не знаю, тяжелое чувство, пустота. Так это было без Бога. Я помню подростком, когда я ходил по улицам, как вот во сне ходил, какая-то вот темнота, какие-то сумерки. Вот так я помню себя до спасения. Правда, вот таким я себя помню. Вот ясность мысли, радость, это пришла именно... После обращения к Богу, после рождения свыше. Господь так любит нас сильно. Аминь. Он любил меня. Но я помню какую-то вот неопределенность. Ходишь по улицам, учеба, зачем учиться, для чего живешь. Вот ничего не понятно. Вот. Но Иисус Христос дал нам свет и разум. И вот кто любит, тот пребывает во свете. Это значит, преимущество – это человек во свете, он сияет. Он в правильном положении, он не во тьме. Слава Богу, что мы не во тьме. Правда, друзья? И одна из причин, почему мы не во тьме, потому что мы на самом деле любим. Не потому что, как пастор Эдик подчеркивает, мы сами, но по милости, то есть Бог открыл нам свою любовь. Он вложил в сердце. И поэтому, находясь в России недавно, я скучал по вам, вот так хотел видеть церковь, и я не мог на всех насмотреться, когда я не видел 2 недели. И поэтому, потому что Бог вложил в наше сердце свою любовь, и она просто является светом. Но второе качество, написано, кто любит брата, в том нет соблазна. В том нет соблазна, то есть преткновения. Соблазн – это не только искушение, в мире так считается, но соблазн – это старое слово, означает преткновение. Потому что, помните, однажды Иисус говорил, там... людям слово, они говорят: «А, учитель, а знаете, книжники сказали, вот соблазнились те, когда ты сказал, вот они соблазнились, они приткнулись». Он говорит: «И вам, книжникам, горе, он говорит, потому что вы такие бремена неудобоносимые». Но он сказал, обличил фарисеев, он говорит, они говорят, они соблазнились, то есть они приткнулись, они разочаровались. Но Иисус не зря так сказал, он, очевидно, должен был так сказать, но... Господь говорит, кто любит, в том нет соблазна, нет преткновения. Представляете, люди в этом мире хотят иметь любовь, они хотят настоящего Бога иметь. Они приходят в церковь, и церковь их любит, и тогда нет преткновения. Они не приткнутся, их никто не отдернет, что неправильно место свечку поставил, например, или неправильно какой-то атрибут одел, например, или пришел без косынки. То есть, если церковь в любви, то нет в ней соблазна, нет преткновения. Подумайте об этом. Ведь люди многие притыкаются, и тогда не могут прийти к Богу. Они притыкаются и спотыкаются об что-то. Ну, например, если вас когда-то кто-то поругал в каком-то магазине, например, продавец или кто-то, то вы уже в следующий раз не очень хотите туда идти. Но я так думаю, согласитесь, да? Вот, у меня, знаете, думаешь, вот такая тетенька-продавщица, думаешь, не знаю, как. Это особенно было в Советском Союзе. Но иногда так бывает, что когда кто-то строгий, то уже не хочется с ним встречаться.
Я однажды шел в Россию в очереди, одна тетенька меня поругала. Я вам рассказывал, потому что я сказал, там есть, ну, можно пройти всем, у кого есть биометрия. Биометрия пропускают. И тогда меня отругали, а я обрадовался. Не то, что сам пошел. Думаю, надо же всем сказать, и люди как хлынули туда. Но тетенька меня отругала, и другой раз я ее встретил в очередь, думаю, вот как с ней сейчас разговаривать? Сейчас повернусь к ней, она опять меня будет ругать. Но это я говорю о том, как мы чувствуем, мы как бы притыкаемся, как бы мы, нам это, ну, в большей-меньшей мере, но это может проявляться. Но, тем не менее, мы все равно любим этих людей. Я уверен, что если вот Валера Ехименко бы там стоял, он бы повернулся, улыбнулся этой женщине, сказал бы, сестра, Господь тебя любит, или женщина, Господь, я верю, и так же многие бы сделали. Дайте Богу славу, аминь. Но суть в том, что Библия говорит удаляться от зла. Так вот, если брат верующие, они любят, в них нет соблазна, в них нет преткновения. И поэтому Бог хочет, чтобы церковь через любовь приобретала людей, потому что вот каждый из нас ответственный за это в церкви. Бывает, вся церковь любит, но вдруг какой-то человек из верующих, он не по любви, он ревнуя за истину, он, может быть, не так что-то скажет человеку или сделает ему замечание резко тому, кто придет. И тогда человек может прикнуться и соблазниться. То есть не хватило Божьей любви. И это будет грустно. Вы понимаете, как? Пусть этого никогда не будет у нас больше. Скажите аминь, да? Пусть никогда не будет. Если люди приходят в церковь, может быть, они одеты не очень красиво, не очень опрятно. Бывают люди приходят, которые живут в ночлежном доме. А если мы будем служить таковым, они будут к нам приходить. То очень важно оказать им любовь. Очень важно быть с ними рядом. Очень важно не делать дистанцию, не отворачиваться от них, потому что, чтобы они не приткнулись, чтобы они не подумали плохо. Бог говорит, кто любит, в том нет соблазна. Аминь. Тот не приткнется. И Господь хочет, чтобы мы были именно такие с вами, потому что есть разные культуры, есть разные уровни экономического состояния, благосостояния людей. Есть люди, которые прямо вот идеально соблюдают гигиену, и все, у них и дезодоранты, и парфюмы, все в порядке, и никогда они из дома не выйдут, прежде чем они не приведут себя в порядок. Но есть люди как бы проще, особенно в сельской местности, или бывают люди занимаются домашним хозяйством или фермерством. Им особо некогда, знаете, потому что ну, люди очень сильно трудятся, рабочие. И вот разные есть слои общества, и очень важно любить друг друга. Очень важно относиться с таким бережным отношением, с любовью, с восхищением. Я помню однажды, извините за такие моменты, я был на собрании в Гатчине. Мы были совершенно юными. Это был 87-й или 88-й год. Мы только начинали проповедовать. И мы поехали, потому что один известный проповедник приехал туда. И мы приехали, и я был в рубашке в такой в теплой, довольно теплой. Она была синтетического ну, покроя, ну, состава. И она как бы не дышала так, как... И вы знаете, и мы вынуждены были остаться на ночлег. А мы приехали, мы не думали, что на ночь останемся. И мы остались на ночлег. И я был в этой же рубашке, и мне было так неудобно, я так себя неловко чувствовал. Может быть, люди ничего не заметили. А я подумал, надо же, у меня, наверное... Мои рукава, наверное, пахнут потом, все. И я так, знаете, я так сидел и зажал себя руками. И мне было не... Я же не мог из Гатчины попасть в Нарву и одеть свежую рубашку или что-то. Но я переживал сам очень сильно. И я не помню, чтобы я кому-то относился именно отрицательно, кто одет очень бедно или что-то. Слава Богу, Бог нас от этого избавил. Но я сам лично от себя очень сильно... Комплекс такой был. Я переживал, думаю, ой, я же остался ночевать, у меня же с собой не было ничего, не было возможности побриться там и так далее. Но вы знаете, Бог нас любит таких, правда же? И поэтому я в этом собрании, было очень много народа, было очень жарко. И я был в этой толпе, я очень переживал, и так как бы весь жался. Но я хотел быть там, я хотел быть потому, что я хотел быть благословленным. И если бы кто-то осудил бы меня, меня никто не осудил, но если бы кто-то подумал обо мне плохо, он был бы неправ, потому что я же приехал из другого города, и у меня не было таких, мы где-то на полу переночевали в квартире у пастыря. И вот Бог, Господь, Он хочет, чтобы мы любили людей, чтобы ни в чем не положили им преткновения, чтобы мы ценили их,
И церковь – это место для всех. И поэтому любящий

Чьи братья, любящие сестры, в них нет соблазна, в них нет преткновения. Они стараются как-то, ну, всех принять, всех обнять, поблагодарить. Слава Господу за то, что они пришли встретить всех, кто на дверях всех встречает, всем рады. Согласитесь, правда же, друзья, да? И хвала Господу за это. И поэтому это большое качество любви, что люди не будут притыкаться о такую церковь, они не будут притыкаться о таких христианах. Они знают точно, что это человек добрый, что эта христианка очень добрая. Вот. И поэтому, когда мы раздаем еду, например, вы будете раздавать продукты, возможно, кто-то будет неблагодарен, а вы оставайтесь в любви. Возможно, кто-то будет пытаться получить в 2-3 раза больше, чем другие. Бывает, раздают вещи, а вы их все равно любите. А вы просто, ну, будьте терпеливы, потому что любовь долго терпит. Правда же, друзья, да? Чтобы мы не проявили антагонизма, не проявили нетерпимости, но проявили любовь. Итак, тот, кто любит, в нем нет никакого соблазна. Никто, то есть все скажут, о, это как бы человек, да, он хороший. И некоторые говорят, я хочу к вам прийти, потому что в эту церковь ходит моя знакомая. То есть ей очень нравится. Или там моя мама ходила к вам. Слава Богу. Вот я остановился на теме. Итак, кто любит, тот во свете, в том нет соблазна. Что еще с этим человеком? Написано, кто любит, тот Бога, тот познал Бога, то есть знает Бога. Об этом сказано 1 Иоанна 4:7. Кто любит, тот знает Бога. Некоторые думают, что могут познать Бога чисто вот, ну, описанием о Нем, то есть что-то говорится о Боге, да, или изображением, потому что вот особенно сейчас на Рождество Иисус Христос будет изображен в виде младенца. И это очень мало для нас знания. Очень важно знать Его как любовь. Написано, кто любит, тот познал Бога. Именно, понимаете, мы не просто знаем, что вот Он родился, это прекрасно, и мы будем скоро ликовать, что Бог явился во плоти, но знать Его как любовь. И когда мы любим, тогда мы знаем Его. Итак, преимущество любви в том, что любовь знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Да? И вот поэтому это тоже преимущество любви, одно из преимуществ. Кто любит, тот знает Бога. Поэтому сказано, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Давайте остановимся на слове «рожден от Бога». Вы знаете, когда нерожденный свыше не может любить Божьей любовью, то есть его дух не родился. Он может любить своих деток, он может любить своих родственников, потому что это часть его жизни, часть его души. Но дух его начинает любить всех людей, начинает молиться за всех людей, потому что он рожден заново, и кто родился, в том родилась любовь. Что такое плод духа? Надеюсь, в библейской школе мы будем изучать, когда будем изучать дух, душа и тело, мы будем изучать плоды духа, духа с маленькой буквы. То есть плод духа есть, первое. Кто вспомнит Галатам 5:23? Любовь, радость, мир. Хорошо, остановимся на слове «любовь». Плод Духа есть любовь. Когда Дух рождается свыше, то появляется любовь. Вот любовь к людям, к учителям в школе, к сверстникам, к одноклассникам, к соседям. Потому что это плод Духа, это плод любви, любовь. Итак, кто любит, тот рожден от Бога. Я недавно посетил одну замечательную женщину. Она... Ну, уже несколько лет не ходит в собрание, у нее как бы слабость в теле, но она очень любит Господа. У нее великолепная память, ей скоро 90 лет. И я это к тому говорю, что там был такой особый случай. То есть и также была ее дочь. Дочь бывает иногда у нас в церкви, она уже в возрасте, у нее есть дети и внуки. И вот доченька, она открыла дверь, и вот эта женщина, драгоценная Божья женщина, она говорит, вот молитесь, пастор, чтобы моя дочь родилась свыше. То есть это говорит мама. Я говорю к тому, что мы иногда не знаем детей так, как знает их Господь.
А мы стали молиться, его дочь так замолилась, и я подошел к ней, я

чувствую, что она крещена Святым Духом. Я чувствую это. И она так горячо молилась. И я потом сказал, вы крещены Духом, у вас есть иные языки? Она говорит, да, я иногда молюсь, а потом я уже не знаю, я не понимаю слова, которые от меня выходят. То есть, конечно же, она рождена свыше. Но мама, она любит дочь, и она как бы, мы иногда со стороны не можем понять, что такое, ну, рождена свыше, не рождена, тем более пожилой человек. Как хорошо, что Бог знает тебя больше, чем знает собственная мама и папа. Скажите аминь, да? Он знает больше наших детей, чем знаем мы. И вот тот, кто любит, тот рожден свыше. Поэтому это признак рожденного свыше человека. У него есть любовь. Он рожден свыше, то есть его дух рожден. Итак, преимущество любви в том, что любящий человек, он точно рожден свыше. Это замечательно. И теперь любящий человек, что в нем еще хорошего? Он свободен от страха. 1 Иоанна 4, 18. Любовь до того совершенства достигает, что мы имеем... То есть любовь в страхе есть мучение, да? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершен в любви. Любовь делает бесстрашным. То есть любовь к Богу, она настолько открытая. Человек говорит, я уверен, Он любит меня, я знаю. Есть такая детская песня, я вспомню ее. Знаете, мой папа дружил с одним тоже братом хорошим там в Брянской области. И я был совершенно маленьким. К папе приезжали друзья, они о чем-то говорили. Я мало что понимал, помнил, потому что это были проповедники, служители. И брат Андрей был, он был служитель и руководитель общины поселок Локоть Брянской области. И это особенный поселок, я когда-то рассказывал вам, там жил, это было поместье великого князя, то есть брата Николая II, старшего, одного из братьев, Михаил князь Великий, то есть семья Романовых, там было его поместье. Это Локоть, как бы царский Локоть опирался. Вот. И там был поселок Брасово тоже. Брасово – это фамилия его жены, она была Брасова. И поэтому в честь ее было. То есть это на самом деле историческое место такое. И не буду об этом много говорить, но оказывается, те места не просто были. Это было царское место. И вот в этом поселке Локоть служил пресвитером Андрей. Но его так, он был такой добрый, мягкий. Знаете его как звали? Андрюша. Брат Андрюша. То есть он уже был в возрасте, у него дети, кстати, его сын служит пастырем в Сочи. Был такой очень хороший фотограф и все. Потом он принял Иисуса. Но и вот брат Андрюша, что было с ним? Я помню о нем основное одно. Он приезжал, привозил конфеты, и он пел песню. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». И он мне напевал нам напевал эту песню. Бог любит лилии в полях у тихого ручья. И если любит Бог цветы, Он любит и меня. Да любит Бог. Смотрите, какая уверенность. У любви нет страха. Эта песня такая международная песня. Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Это уверенность. Любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. Вот такая любовь должна быть между нами и Богом. Аминь. Потому что Он простил наши грехи. Он спас нас. Аминь. Он действительно нас освободил. Мы живем во Христе. Я не говорю, конечно, я не могу ручаться за каждого человека. Но мы знаем с вами во Христе, кто познали Бога, что Он нас спас, Он нас освободил, искупил, примирил с Отцом. И мы воистину Его дети. Слава Богу. Это не снимает с нас ответственности исполнять Его Слово, искать Его, слушать Его голос, творить Его волю. Но мы точно знаем, что мы Его дети. Поэтому преимущество любви в том, что тот, кто любит, он свободен от страха. Он свободен от страха. Понимаете? Он свободен от страха суда Божьего. Потому что сказано, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем смелость в день суда. Это значит, церковь будет такой святой, и она скажет: «Приди, Господи Иисусе! Гряди, Господи Иисусе!» Это будет чудесно. Поэтому дерзновение. И нам тогда не страшно будет жить каждый день. Не страшно, потому что мы не любим этот греховный мир.
Мы страдаем от этого мира, правда же? Мы страдаем от того, что там происходит. Что там происходят конфликты, даже военные конфликты. Мы страдаем, потому что мы понимаем, что это неправильно. Но Бог любит этот мир, и мы должны любить этот мир, чтобы спасти его. Скажите аминь, да? Мы не любим мир, в смысле, то, что он делает, но мы любим живущих в этом мире, потому что они создание Божие. Бог их всех очень сильно любит. Хвала Богу. Итак, вот коротко вот эти преимущества. Это дерзновение в день суда. И еще какие признаки того, преимущества любви. Это 1 Иоанна 3,19. 1 Иоанна 3,19 здесь написано. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Это из контекста я взял. А если выше читаем, «Дети, станем любить не словом, просто языком, устами, а делом и истиной. Вот потому узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Давайте попробуем истолковать это. Если мы любим на самом деле, не просто словами, но делом, в смысле, помогаем. Вот, например, как вы сейчас, кто-то передал денежку для этой украинской семьи, вот, который там, он полуслепой мужчина, он как бы плохо очень видит, но они служат. Кто-то передал для Новгорода, да, кто-то помог на похороны вот, родственников. Это любовь делом, это любовь в деле. И здесь сказано, тогда мы успокаиваем наши сердца. Кто помнит место Писания Филимону, мы говорили 1:7. Брат, в любви твоей успокоены, в любви твоей имеем великое утешение и великую радость и утешение в любви твоей. Итак, в любви Божией мы имеем утешение. И здесь сказано, вот почему успокаиваем наши сердца. Я хочу повторить это, услышьте. То есть, когда мы любим людей, наше сердце успокаивается. Понимаете? И когда нас любят, нам тоже хорошо, мы тоже успокаиваемся. Согласитесь, да? Любовь приносит покой. Представляете, покой. Детские сердца успокаиваются, потому что их любят учителя воскресной школы. Их любят, их наставляют, и дети так успокаиваются. Знаете, им хорошо в церкви, играются, все, их угощают. Вот почему узнаем, что мы от истины. Поэтому истинная церковь, истинные верующие – это те, кто любят. И те, кто... Они любят делом, да? И поэтому они успокоены, то есть несут покой и имеют свидетельство, что мы от истины. Поэтому без любви никак. Поверьте, нам нужно любить всех, вот всех людей, буквально всех. Это не значит, что мы с ними во всем согласны. Конечно же, нет. Мы должны любить все деноминации, всех христиан. Действительно искренне любить. Если мы понимаем, что свидетели Иеговы, они не христиане, они себя так и не называют. То есть это организация определенная. Мы понимаем, что это заблуждение. Там и искаженная Библия. Мы понимаем, что они не принимают Иисуса как Спасителя, как Сына Божьего Мессию. Это их грех, это их ответственность. Но мы знаем, что всюду верующие, кто ищут Бога, как бы они ни назывались, христиане, Бог хочет, то мы братья и сестры во Христе. Согласитесь, правда же? Мы призваны любить друг друга. Мы призваны. И я помню в Советском Союзе еще, мы дружили с мальчиком здесь напротив улицы. Его бабушка была православной, и у нее образа. И когда я часто приходил к нему, мы игрались там первый, второй класс. Потом они уехали жить в другой город. Мы так плакали, переживали, что друг уезжает. Вот он сам плакал, он не хотел уезжать. И мама говорит, пожалуйста, поговорите с ним, убедите, чтобы он поехал, потому что нам не хотелось, чтобы он уехал. Но она говорит, пожалуйста, поговорите, потому что он плачет, он не хочет уезжать, а нам надо уехать. Так вот, когда я приходил к нему играться, и там мы смотрели телевизор у них, то бабушка часто стояла на коленях перед образами, она молилась. Она искренне молилась, часто-часто, горела лампадка. То есть это говорит о том, что в Советском Союзе, когда это все было, знаете, можно сказать, не приветствовалось, это все осуждалось. Но люди искренне старались молиться. И Бог хочет, чтобы мы всех любили, чтобы между верующими было единство. Вы знаете, любовь. Правильно, это хорошо, когда создаются новые церкви, но они должны создаваться как ветви от одного дерева, то есть новые ветви, новые служения. Но чтобы они держались одного корня, были в единстве. Скажите аминь, да.
Не так, когда ветки отсекаются, когда они обрываются, обламываются.

и как бы сами по себе или пытаются привиться на какое-то другое дерево. Самое лучшее – это когда дерево, оно умножается и сохраняется единство, и рождаются новые церкви, новые служители, сохраняют единство и любовь. Это тогда Царство Божие распространяется, и Господь радуется, а дьявол получает поражение. Но когда не хватает любви, тогда ветки отсекаются. Понимаете, написано, кто не пребывает, то ветки отсекаются. Вот когда отсеченные веточки, они как бы болеют и страдают, это, конечно, тяжелее. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Давайте любить всех. Всех, кто нас покинул даже. Всех, кто находится где-то. Просто любить и благословлять. Мы не хотим судить и не хотим делать какие-то заявления или осуждать, или говорить, чем нет. Мы просто хотим любить, потому что мы дети Бога. И эта любовь внутри нас, она просто, не знаю, она окружает нас, объемлет нас. Когда мы понимаем, что Христос за всех умер, Он даже жизнь за всех умер, когда мы были грешники, то любовь объемлет нас. Итак, слава Богу, скажем. Итак, несколько признаков мы прочитали. Кто любит, тот пребывает во свете. Кто любит, в том нет соблазна, преткновения. Кто любит, тот познал Бога, он знает Его лично. Кто любит, тот рожден свыше. Кто любит людей, тот свободен от страха. Кто любит, тот им это признак того, что он пребывает в истине, и это дает покой сердцу. Без любви нет покоя, согласитесь, нет покоя. Стоит поссориться, обидеться, покоя как не бывало, все, нет покоя. Если обидится кто-то, то это недостаток любви. Давайте будем в это твердо понимать. Обида – это начало процесса, который может привести к ненависти. Понимаете, есть люди, которые немножко обиделись на пастора, чуть-чуть, но они решили, что они правы, что они справедливы, или на брата, на сестру. И они позволили этому укорениться. И потом, и прошло несколько лет. И вдруг взрыв такой. И люди вроде бы пожилые, уже в возрасте. И вдруг они перешли на такой крик и оскорбление. И это о чем говорит? Что была где-то обида, которая была взрослена. И когда люди... И вот это нужно было погасить любовью, конечно. Слава Богу, погасили любовью, обнялись, помолились. Это не было сейчас, это не было вчера, это было очень давно. Но я просто пример. Но с чего все начинается? Какая-нибудь обида. Может быть, где-то не заметили. Может быть, где-то еще. Я не знаю. И поэтому враг таким образом, он хочет принести разрушение. И там, где обида, там уже нет любви. А нет любви, там нет света. И кто нет любви, там тот человек не знает Бога. А кто, у кого нет любви, тот не пребывает в Боге, и Бог не пребывает. И начинается разрыв отношений с Богом. Но люди стараются идти сами. Они как бы настойчивы. Мы же можем, знаете как, приложить свою энергию. Да, я там, вот, пытаться. Но Бог говорит, нет, лучше оставь это у жертвенника дар. Иди, примирись. Иди, поговори с братом, иди. Мы знаем, как сатана хочет разрушить людей, разрушить верующих, их жизнь, их церкви. Но вот если любовь, то сердце успокаивается, все. И мы знаем, что это в истине. Правда же? Аминь. Да, мы не можем любить грех, мы не можем согласиться с, извините, с такими пороками, как ЛГБТ или прочее. Мы не можем. Мы не должны это любить. Но мы понимаем, что любить людей, Бог любит их, хочет, чтобы такие люди тоже спаслись. Но речь идет о другом, что мы любим братьев, мы любим сестер, мы любим друг друга. И эта любовь дает нам знак, что мы от истины, это 6, и 7, что мы, и мы успокаиваем сердца, и 8, что мы имеем смелость в день суда. Хорошо. Но так как у нас есть еще немножко времени, я говорил очень кратко, давайте теперь рассмотрим 5 благословений пребывания во Христе. Сможем мы сейчас переключиться? Попробуем, друзья, взять это слово, потому что воскресенье у меня не будет. Давайте теперь... Итак, 6-7 признаков того... Преимущество, когда человек любит, в нем нет соблазна. Просто запомним это. Аминь. И так далее. И теперь преимущество того, что если мы будем пребывать во Христе. И там такие серьезные вещи говорят, говорится. Откроем 1 Иоанна, 2 главу. Мы с вами действительно разбираем первое послание Иоанна. Здесь написано так. Кто пребывает в нем,
тот будет поступать, как он. Должен поступать, как он. Это 1 Иоанна 2,6. Вы представляете? Пребывать во Христе равно тождественно, да, что поступать так, как он поступал. Вот это какая степень пребывания во Христе. Тот, кто пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Это значит, если мы научимся пребывать во Христе, при его любви, то мы сможем поступать, как он. Это делать все на земле, как Иисус. Это цель Божия, чтобы мы поступали, как он. Смотрите, какое преимущество быть во Христе. Кто пребывает в нем, в том истинно любовь Божья совершилась. 1 Иоанна 2,5. Итак, кто пребывает, кто соблюдает Слово, в том истинно любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Если мы сокращаем этот стих, чтобы нам было более понятно, кто пребывает в нем, в том истинно Божья любовь совершилась. Совершилась – это значит любовь в действии, любовь усовершенная. Представляете, если я буду стремиться пребывать во Христе, то во мне истинная Божья любовь будет совершаться. Разве не стоит того, чтобы пребывать в нем, правда? Это источник любви. Итак, тот, кто пребывает в нем, он поступает, как Иисус. Второе. В нем совершилась истинная любовь Божия. Третье. 1 Иоанна 3,6. Кто пребывает в нем, он не согрешает. Вы представляете? Вот секрет праведной жизни. Пребывание во Христе освобождает человека от греха. Как написано, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть те, которые люди пьют, которые говорят, это нормально, и другое, у них это нормально, они не познали Господа. Но кто познал его, кто пребывает в нем истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Преимущество пребывания во Христе колоссальное. Это быть как Иисус, то есть поступать. Это иметь его совершенную любовь. Это не грешить. Четвертый признак. Кто пребывает во мне, и я в нем, Иисус сказал, Иоанна 15:5, тот приносит много плода. Много результатов будет, очень много будет сделано. Всякой божественной работы, всякого духовного движения, пребывание во Христе приносит множество плода, в том числе спасение душ. Пятое. Кто пребывает в нем, тот получает все, что просит. То есть, я не говорю о прихотях, я говорю о том, что нуждается человек. Господь говорит, получите все, если вы пребудете во мне. Слова мои в вас пребудут. Иоанна 15, стих 7. Это преимущество пребывания в нем. Это коротко, есть больше. Но вот эти пять возможностей пребывания во Христе, смотрите, это кто пребывает в нем, он не грешит, то есть он живет свободно. Просто пребыть в нем. Если человек согрешал, значит, он не пребывал во Христе, значит, он не пребывал в Слове, значит, он... Это уже нужно смотреть, как бы. Может быть, он не пребывал в Слове, не пребывал во Христе. Может быть, он так стал неправильно себя вести. Но пребывающий во Христе, он не согрешает. Его Слово пребывает в нем и так далее. Итак, этот человек поступает, как Иисус. Он имеет... В нем совершилась Божья любовь. Он не согрешает. Он приносит много плода. И он получает ответы на свои молитвы. Я очень хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни, в моей и нашей жизни. Я очень хочу, чтобы мы были те, кто пребывает во Христе, со Христом, кто имеет личное с Ним общение, кто чувствует Его, слышит Его и старается исполнить Его волю. Разве это не стоит того, правда? Давайте коротко, что значит пребыть в Нем? Прибыть – это значит оставаться, находиться в Нем. Как это в Нем? Это значит своим духом быть в Его духе. Своим духом и разумом быть в Его Слове. Кто пребывает в Слове Моем, тот истинно Мои ученики, да. Вот. Если вы пребудете в Слове Моем,
и во мне, и слова мои в вас пребудут, то все, что пожелаете, просите. То есть прибудьте во мне, и слова мои в вас. И поэтому, как прибыть во Христе? Это наш дух направлять в Слово Божие и в Его Святой Дух. Это всегда направлять целеустремленно, что быть с Ним, быть в Нем. Хвала Тебе, Господь!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

замираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю я. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

0: Здравствуйте. Почему вместо того, чтобы высказаться прямо и открыто, мы скрываем свои истинные чувства? Что такое пассивная агрессия и как она связана с гневом? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте. В последнее время мы все чаще слышим такое понятие, как пассивная агрессия. Поскольку там присутствует в этом словосочетании слово агрессия, мы как бы понимаем, что речь идет, наверное, о том, что нас что-то разозлило, разгневало, но это агрессия пассивная. Вот объясните, пожалуйста, что значит это понятие?
1: Да, пассивное агрессивное поведение – это вид такого поведения, когда негативные эмоции, они проявляются очень скрытно, то есть без выхода наружу. И таким популярным видом пассивной агрессии является избегание, манипуляции, сарказм, игнорирование, даже опоздание. Где-то человек, например, плохо сделал какую-то свою работу или даже якобы не способен ее сделать. И вот это вот именно та агрессия, как вы сказали, да, такие вот негативные чувства внутри, когда ты чем-то разозлен, тебе что-то не нравится, оно не выходит наружу в каком-то конструктивном виде или деструктивном, просто не выходит наружу. Оно остается внутри, человек как бы терпит, скрывает его, но вы знаете, как вот если что-то внутри образовалось, находит какие-то дырочки, чтобы этот пар все равно вышел. Из-за этого происходит такое пассивно-агрессивное поведение. Оно вроде агрессивное, но оно пассивное, и так сразу ты и не скажешь. Да? Например, с сарказмом человек что-нибудь ответит. Там, сделаешь вот это, а человек понимает, что он злится, почему я делаю внутри. Да, такой, почему я делаю, я уже сколько раз делаю, почему не может сделать вон тот-то, у него тоже есть время. И на это выходит из внутри, вместо того, чтобы сказать, да, какие-то конструктивные вещи о том, что, а может быть, кто-то сделает там это. Нет, выходит изнутри, ну ладно, ну конечно. То есть, а человек на самом деле в этот момент может подумать, это что из меня вырвалось? То есть неосознанно, да, но вот эта вот агрессия, она все равно выходит.
0: Вот я как раз хотела тут вопрос задать, но все-таки до конца не ясно. Это человек делает специально, осознанно, или это действительно всегда просто как бы случайно вырывается? Или человек все-таки понимает в некоторых случаях, что он же не будет повышать голос на начальника, например, да? Но он может пошутить.
1: Да.
0: Так, ну, колко, что вроде, ну, я же не нагрубил, я не оскорбил. Я даже не отказался делать работу. Да. Вот, так вот, это осознанно человек такую тактику выбирает или нет?
1: Бывает и так, и так. То есть бывает, что люди, конечно же, осознанно так себя ведут. Знаете, когда уже такая стадия, когда тебе уже, не знаю, там все равно, и ты уже хочешь хоть как-то показать, что я существую, мое мнение есть, но ты не можешь, опять же, показать это каким-то другим образом. И либо тебя вообще не будут слышать, либо это вообще никак не повлияет, либо это нельзя. Но обычно, вот обычно это происходит так, как вы и описали, что у тебя нет возможности что-то сказать прямо или высказать что-то. Поэтому хоть каким-то таким образом, да, человек все равно пытается показать, что он здесь есть, он хочет, чтобы его слышали, он хочет, чтобы его заметили, и что ему что-то неприятно.
0: Вот как бы в чем причина все-таки хочется понять пассивной агрессии? Отчасти понятно, что либо небезопасно высказываться прямо, да, либо, может быть, человек боится, что он не будет услышан, или что он себе позволит лишнего, даст разгуляться, если чувством, и он ведет себя так. Вот, ну, как бы я права, что еще вы можете добавить?
1: Вы знаете, здесь? На самом деле причина пассивной агрессии в том, что люди часто не умеют выражать свои негативные эмоции, они не умеют справляться с гневом. Гнев сразу ассоциируется как что-то греховное, негативное, я не должен этого испытывать. То есть иногда это про то, что мои чувства, они плохи. Да, ну хотя чувство это просто чувство. А вот что я с этим сделаю? Да, как я это расскажу, как я это выскажу? Это будет какое-то такое словесное ругательство, да, я там выругаюсь, или это будет конструктивно, поиск решения, логические рассуждения, это будет вежливое отношение. То есть и вот это нужно учиться. То есть мне даже нравится эта цитата в Библии: «Гневаясь, не согрешайте». Ну, очень интересно, да, гневаясь, не гневайтесь ни в коем случае, да, а гневаясь, не согрешайте. То есть это разные вещи. Ну, я не буду углубляться в богословский контекст, но мне вот очень интересна вот такая сама формулировка. Нам действительно нужно уметь гневаться так, чтобы не согрешать. И существует целая шкала гнева.
2: таких 15 стадий гнева. Целых 15. Конечно, мы не будем сейчас их разбирать. У нас не урок по управлению прям таким гневом из одной стадии в другую.
1: Но я вот что скажу, что пассивная агрессия – это самая худшая стадия гнева. Представляете, самая низшая стадия гнева. Да, на самом деле это входит в категорию поведенческих расстройств. Представляете, настолько не, настолько не осознаются человеком его переживания, его чувства и что он делает, он даже может не понимать, почему я на эту работу постоянно опаздываю и ничего с собой не могу сделать. Опаздываю и все. Потом он, например, каким-то образом меняет работу, приходит на удовольствие она вызывает, и он всегда вовремя. Да за полчаса он там. Что изменилось? У него агрессия пропала. Знаете что? Пассивная агрессия, почему она там так внизу? Потому что не высказанная, не выпущенная наружу вот это вот гнев, негативные эмоции, они потом превращаются даже в психосоматические заболевания. Болит горло, потому что мы это не сказали. Болит там сердце, желудок, потому что ну все там, мы это все вынашиваем внутри. И даже когда это прям уже доходит до такой критической фазы, у подростков это даже иногда перерастает в суицид. Представляете? То есть это действительно то, что нас разрушает изнутри. Более того, вот невысказанная агрессия, пассивная агрессия, она и является вот этим запуском обиды. А последствия обиды, это опять же все, можно сказать, разъедается изнутри нас. И опять же, это не значит, что, ну, значит, хорошо, нельзя это все в себе держать, значит, нужно все высказать, я сейчас наконец-то начальнику расскажу, кто он есть и что я о нем думаю. И вот действительно тут мы тогда уже понимаем, что хорошо, раз пассивная агрессия – это самый низший уровень, да, такая 15-я ступень, самая низкая, а что выше? А вот выше нам нужно учиться идти вверх, до самой позитивной реакции, до самой положительной и конструктивной реакции. К чему нам нужно дойти? Самая верхушка – это вежливое объяснение своих чувств, это логические рассуждения, конструктивный диалог, это направление гнева именно на источник. А вот если мы говорим, какие же там внизу, это разрушительное поведение, это вообще разрушение предметов, это силовое, силовая агрессия, это также, когда наш гнев распространяется на всех окружающих, когда не только...
0: Кто попал под руку.
1: Да, да, все, кто попал под руку, да. Это также разные ругательства, оскорбления. Это все идет вот внизу. И вот для того, чтобы нам учиться, нам нужно зафиксировать, прям проконтролировать, проследить, а как я обычно выражаю свой гнев, если он все-таки выходит из меня. И прям зафиксировать, так, есть ли у меня какие-то ругательства, обидные слова. Так, я разрушаю предметы, то есть прям разбиваю тарелки. Или я просто швыряю, например, кидаю телефон, когда мне что-то там сказали, но я его не разбиваю. Это уже достижение. То есть это уже выше я...
0: Швырнул телефон, но он не разбился. Достижение, да? Да.
1: Это, на самом деле это уже достижение. Например, когда мы работаем с подростками, обучаем их, как проявлять гнев, научиться. Когда подросток вчера, например, разбил что-то, а сегодня уже не разбил, а просто швырнул, это очень важно подсветить. Смотри, ты уже не сделал вот это, ты уже смог просто швырнуть. То есть мы уже помогаем что подростку, что себе, похвалить себя, что я продвигаюсь выше. Вот. И мы учимся направлять им на того, кто вызвал такие негативные эмоции. Мы учимся логически рассуждать и в идеале прийти к поиску решений и конструктивному, вежливому высказыванию того, что я ощущаю, что это вызвало, да, что я чувствую, и направление не на «ты виноват», да, опять же, обвинение, это не самая высокая ступенька, да, а именно, что я ощущаю, какие могут быть другие решения, как можно по-другому решить. Вот таким образом.
0: Ну, то есть мы должны, к примеру, высказаться. Допустим, ситуация, нам в рабочем чате какой-то из сотрудников почему-то все время пишет, когда уже закончился рабочий день. Вот был рабочий день с 8 до 5, не писали. Как только 6:30, 6:30, почему-то этот сотрудник вдруг вспоминает, шлет ссылки, узнает что-то вот, у нас, и все нас донимает. И это продолжается регулярно, к примеру, да? И мы каждый, ладно, я не буду отвечать ему, да, допустим, или я буду отшучиваться, или я подтруню и там пришлю ему в 12 ночи какой-нибудь видос вдруг, ну пусть он почувствует на своей шкуре, да, это все пассивная агрессия, да. Вместо этого, что я должен сделать? Я, например, должен, как только начался рабочий день, ну, возможно, да, сказать, почему ты присылаешь мне ссылки, вопросы, когда уже закончился наш рабочий день. Мне это неприятно. Я бы не хотел, чтобы было так. В чем причина? Можешь ли ты мне это в рабочее время присылать? То есть мы так должны высказаться, так?
2: Вы знаете,
0: что еще здесь можно добавить?
2: С одной стороны, это уже хорошо, что это уже не пассивная агрессия. Ага. Это уже мы поднялись туда где-нибудь на уровень так пятый-четвертый, когда все направлено именно на этого человека. Да, но это все равно в виде обвинений. Это уже прямая конфронтация. Да, и когда, я думаю, если мы представим, что я вот так ему выскажу, скорее всего, кто-то будет избегать. Кто-то будет избегать, что я не хочу вот так ссориться, я все-таки, ладно, буду пассивно агрессировать. Кто-то, возможно, действительно полон решимости, или человек уже достал, чтобы прям так поговорить. Но если мы говорим о том, что мы прям стремимся на такой первый-второй уровень, такую ступенечку, да, шкалы выражения своего гнева, то тут про то, чтобы понять человека. Понять, а почему он так поступает? Почему он это делает именно после рабочего дня? И тут мы можем что, какие выводы сделать? Наверное, человек либо он не может организовать свое время так, чтобы это все делать только в рабочее время. Либо он вспоминает что-то. То есть какие-то такие причины. И начать разговор вот с этого. То есть и обозначить свои границы.
0: То есть так и спросить, а почему ты все время это делаешь не в рабочее время?
2: Ну, я
0: это же не обвинение,
2: да.
0: Это факт. Я, например, не считаю, что это обвинение.
2: Да, возможно, возможно. Просто у меня, например, есть люди, которые действительно вот спокойно так. И можно действительно разобраться. Опять же, как сказано, почему и как такая претензия, да, или обычное такое, слушай, ну правда, расскажи, а почему? То есть вот это разные такие вопросы, вот. А я, если вот, просто я настолько вот тактична, что я буду пытаться настолько это завуалировать, чтобы наши отношения, ну, никоим образом не разрушились. Я бы, наверное, начала вот с чего. Слушай, я вот думала, почему так вот происходит. И я тебя действительно понимаю. Тебе хочется сделать работу лучше. Тебе хочется к завтрашнему дню, чтобы все было готово. И знаешь, я разделяю твою позицию, я тоже так хочу. И вот, знаешь, есть вот это вот время, рабочее время. И я за него пытаюсь все это успеть, потому что вечером у меня семья, у меня спортзал, и мне нужно это все успеть. И знаешь, если я не успею обновиться, отдохнуть к завтрашнему дню, я завтра не буду так эффективен. И все-таки не смогу сделать работу вот так, как ты бы хотел, чтобы все было готово вовремя и в лучшем виде. Давай с тобой подумаем, как мы могли бы то, что вот ты вечером обычно пишешь, успевать в рабочее время. Скажи, возможно ли это?
0: Ну, допустим, человек отвечает, ну, моделируем ситуацию, Ой, а я даже и не смотрю на часы. Я вот просто вспомнил, что вот это же надо сделать. И отправил. Да. Так... Я думал, ты вообще это утром прочитаешь, а ты сразу это читаешь.
2: Очень. Ой, тут очень хорошо. Первое, что хорошо, что мы вообще об этом поговорили. Человек это рассказал. Действительно, есть люди, которые считают, что человек ответит мне в удобное для него время. И вот тут вот как раз-таки мы и выстраиваем вот эти взаимоотношения, мы договоримся. Хорошо, договорились, давай тогда с тобой так. Я отвечаю в рабочее время, да, ты мне можешь писать, когда тогда тебе удобно, но я на это не отвечаю. Я тогда поставлю у себя режим, что мне не приходят уведомления именно от тебя. И таким образом ты не будешь меня беспокоить. Я не буду сердиться, да, ты будешь знать, что все мои ответы придут именно в рабочее время. И тут уже, в принципе, к какому-то соглашению пришли. Но может же быть иначе. Может быть так, что человек скажет, а что тут такого? А что тут такого? Я хочу и пишу.
0: Ну, то есть... Ой, ну подумай, вот еще ничего страшного. Мне вот тоже он, тот менеджер, все время присылает в 8 вечера что-то. И что, ничего.
2: Вот,
0: ну
2: да,
0: и как бы такой ответ тоже может
2: такое быть. Такое может быть, да. И вот здесь уже мы переходим к такой другой стороне этого вопроса. Как выстраивать свои границы? Да, и границы — это не в смысле барьеры и такие стены, за которые не проломиться и не подходите ко мне. Границы психологически — это когда мы... учим людей, как с нами можно, а как с нами нельзя. И тут очень важно, что мы не объясняем людям, как ему-то жить надо. То есть, возможно, с другим коллегой им хорошо и прекрасно. И действительно, они с друг другом и в полночь обсуждают рабочие моменты. И им хорошо. То есть нам важно не переучивать людей жить, а просто объяснить, как с нами можно, именно с нами, а как с нами не нужно. И у этого должны быть последствия. То есть не мы должны страдать, а человек сам должен обжечься, и понять вот эту вот цену его поведения именно в нашу сторону. То есть, и это все должно выглядеть так, что, ну, это не я тебя в это опровергаю.
0: Повергаю.
2: Не я тебя в это повергаю, да. То есть как? Каким образом?
0: Как, да.
2: И мы говорим о том, что, ты знаешь, мне лично это неприятно. Я не могу отвечать в это время. Поэтому смотри, я отвечаю только в рабочее время. Если ты пишешь после, я не отвечу.
1: Я тебя предупреждаю заранее. Вот сейчас начало рабочего дня. Пожалуйста, посмотри, что мне сразу нужно сделать на завтра, потому что после рабочего дня я ответить не смогу. У меня вот это, вот это, вот это. Человек, конечно же, забудет не сегодня, так завтра, и что-нибудь-то пришлет. И тут очень важно сдержать то, что мы сказали. Если мы не сдержим свое слово, ну так, сжалимся, ну подумаем, ну ладно, еще один раз отвечу. Все, нас не будут слушать. Наши решения будут восприниматься как... Ой, он говорит, а потом, ну ладно, все равно
0: прочитаем.
1: Да, да, все равно, да. Но если мы хотим научить людей, как с нами можно, как с нами нельзя, нам нужно говорить вот с условием именно то, что мы можем исполнить. И говорить действительно, и давать этому последствия, такие, которые мы тоже сможем выдержать. Например, мы действительно сможем выдержать и не ответить прямо сейчас, а сделать это только утром.
0: Итак, еще раз, у нас буквально минута остается. В чем плюс открытого выражения своих эмоций, какого-то своего неудовольствия, своих мыслей? В чем плюс, ну, почему мы должны пассивную агрессию заменять на открытое выражение?
1: Для нас плюс, что мы делаем профилактику собственного здоровья, что мы учимся конструктивно вести диалог, плюс в наших взаимоотношениях, что мы на самом деле повышаем градус теплоты в наших отношениях. Мы учимся взаимодействовать. Мы вместо того, чтобы замалчивать, и потом у нас так бомбанет таким взрывом, да, мы вместо этого учимся выстраивать коммуникацию, учимся общаться, учимся понимать другого, почему он так поступает, что было бы лучше, и таким образом у нас выстраиваются более доверительные взаимоотношения. Поэтому именно поэтому пассивная агрессия является самым низким уровнем. Но когда мы учимся проходить по этой шкале и учимся проявлять свои негативные эмоции, свой гнев конструктивно, логично, мы и свое состояние улучшаем, и отношения укрепляем.
0: Да. Вспоминается тоже один текст библейский: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». И этот текст, я думаю, мы должны относить, ну, каждый к себе, не вот, вот это для тебя, да, написано, а это в первую очередь для меня написано. То есть если все участники конфликта примерно в этом ключе будут поступать, то, я думаю, к взаимопониманию легче будет прийти.
1: Да, это правда.
0: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на Земле есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы. До свидания.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще.

одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В 4 книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему, «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии, «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами, и Иезекия выздоровел. Я подумала, так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал, я исцелю тебя. Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала, «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали, «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость», пробиваясь через тьму психических расстройств. Советую вам прочитать ее.

0: не, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
1: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
0: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
1: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
0: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен. Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. «Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на

0: Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Вводит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, Найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него.

Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить: «Это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали: «Пойдем во Фричапл». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом? Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы Его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте Его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите: «Ты можешь кричать, когда холодно?» «Здесь слишком холодно!» «Я буду проповедовать!» «Здесь слишком холодно!» «Здесь слишком жарко!» Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите: «Тебе нужно подвигаться». Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть.
истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Green Bay. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Green Bay Packers, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7000 человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии.
Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер – крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно,
что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить, «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит, освободите меня от проклятия. Солнце говорит, я уже не могу сиять так, как раньше. Деревья говорят, я не могу поднимать свои ветви, как раньше. Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит, природа стенает в ожидании Его возвращения. Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите, «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель». Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем. Повернитесь к кому-то и спросите, «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать.

Yeah.

opportunity.

У движения ЛГБТК+, куда входят лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и прочие причудливые формы сексуальных извращенцев, июнь месяц особенный. Они называют его месяцем гордости. У них запланирована масса диких мероприятий, как на июнь, так и на все лето, во многих столицах Европы и крупных городах мира. Политика так называемых ценностей становится все более навязчивой и изощренной. Все делается, чтобы было невозможно соскрести эту плесень из законодательства и национальной культуры последующими главами и правительствами. Появляются гендерно-нейтральные туалеты без жесткого разделения на мужской и женский и без обозначений man и woman или иконок мужчина и женщина. Критики называют данную практику размыванием традиционного разделения полов и нарушением приватности. Сторонники считают это вопросом удобства и уважения. Поэтому, если вдруг путешествуя по Европе вы увидите у писсуара бородатую женщину, проявите к ней уважение. Или к нему. В университетах и корпорациях при обращении вместо привычного «ladies and gentlemen» используется «everyone, colleagues, friends». Сторонники говорят, что такие нормы помогают не унижать и не исключать меньшинства. Противники уверены, что этим навязывается определенная гендерная теория. В английском языке слова, содержащие корень «man», который исторически может означать как человек, так и мужчина, в последние годы все чаще заменяется нейтральными синонимами. Сторонники такой языковой политики считают, что слова с корнем «man» якобы отражают историческое доминирование мужчин в обществе. Поэтому стремятся заменить их более инклюзивными формулировками, в которых пол человека не определяется вовсе. Подобный подход приводит не просто к изменению языка, а к постепенному размыванию самого понятия человека как мужчины или женщины. На месте традиционного понимания человеческой природы возникает некая обезличенная сущность, которая сама определяет, кем себя считать – мужчиной, женщиной или чем-то средним. Радужные наклейки «Safe Space» размещаются в кафе, ресторанах, библиотеках, университетах, офисах, гостиницах, что говорит о том, что ЛГБТ-посетитель не должен опасаться насмешек или отказа в обслуживании. Кстати, насчет гостиниц. Не так давно на популярном ресурсе Booking.com я увидел необычную метку «Travel Proud». Путешествую с гордостью, с иконкой в виде радужного чемодана. Если навести курсор на значок, появится надпись. Персонал этого объекта прошел тренинг Travel Proud. Здесь соблюдаются принципы инклюзивного гостеприимства. То есть для садомитов, лесбиянок и им подобным разработан специальный порядок работы с ними, чтобы их ни в коем случае не оскорбить, потому как эти люди путешествуют с гордостью. То есть под ЛГБТ создается особая инфраструктура и весьма комфортные юридические гарантии. А еще с 1990 года в США проводится церемония вручения премии Glad Media Awards, которая награждает журналистов, артистов, СМИ, сериалы и фильмы за продвижение позитивного и инклюзивного образа ЛГБТ-людей в медиа и культуре с вручением этой статуэтки. За прошедшие годы авторитет данной награды заметно вырос. Сегодня это нечто вроде Эмми, но исключительно для садомитов. И это далеко не единственная подобная премия. По всему миру существует множество наград и рейтингов, связанных с продвижением извращенного образа жизни в кино, телевидении и общественной сфере. Главными идеологами ЛГБТ-шных практик на сегодня являются правительства США, Канады и многих европейских стран. В этот разноцветный мирок входит еще руководство Австралии и Новой Зеландии. Совокупно на данные государства приходится примерно 870 миллионов человек, что составляет лишь 10-11% населения планеты.

планеты. Ну, не стоит забывать, что эти 10% – общая статистика, куда включено все население данных государств. Если исключить оттуда обычных людей и оставить только радужный зоопарк, то процент окажется в разы ниже. Вас это не удивляет? Вот сколько лет уже занимаюсь этой темой, все никак не могу привыкнуть к главному парадоксу. Абсолютное меньшинство убеждает весь мир, что оно большинство. Это и есть то, что именуют инклюзивностью. Меньшинство навязывает большинству извращенную форму поведения или, как минимум, терпимости к ней. Власть имущие последователи Содома и Гоморры, а как показали недавние разоблачения, еще и педофилы, занимают высшие государственные посты, руководят корпорациями, банками и крупнейшими фондами. При этом пытаются учить жизни всех остальных. Кто-то может возразить, что, несмотря на всю голубизну, известные корпорации выпускают отличную технику, одежду, производят передовой цифровой продукт, активно участвуют в благотворительности и так далее и тому подобное. Все так. Но их технологический прорыв и всевозможные достижения не являются основанием для одобрения насаждаемых ими греховных практик в корпоративной и общественной среде. Помните, кем были дети Ламеха, первого многоженца в истории и самого настоящего мерзавца? У него было три сына. И Авал, отец всех живущих в шатрах со стадами, и Увал, отец всех играющих на гуслях и флейте, и Тувалкаин, отец всех кующих из меди и железа. Дети Ламеха обладали выдающимися талантами и стали основателями важнейших ремесел. Но это не изменило общего греховного поведения направления потомков Каина. Линия Каина была лишена Божьих обетований. Эта честь была дарована Симу и его потомкам, а семья Ноя получила спасение в ковчеге, тогда как потомки Каина утонули в водах потопа, несмотря на то, что они были первооткрывателями важнейших для человечества ремесел и умений. Пользоваться продуктами, произведенными радужными компаниями – вопрос совести и личного выбора. Однако стоит заметить, что за последний год, после смены руководства в США, тема пропаганды ЛГБТ и смены пола, детской гормональной терапии несколько ушла в тень. Но, скорее всего, это временное явление. Многие положительные инициативы, направленные на ограничение продвижения этой пресловутой инклюзивности, гендерного равенства, смены пола и прочего, были оспорены в американских судах, либо исполняются лишь частично, а в некоторых случаях и вовсе не исполняются. Если взять Европу, то ее политическое руководство, помимо обычных социально-экономических вопросов, энергетики и безопасности, уже много лет с маниакальной настойчивостью продвигает несколько направлений. Зеленую повестку, поощрение миграции, мультикультурализм, секуляризацию с попутным вытеснением христианской символики из публичной сферы и, конечно же, ЛГБТ. Вот последние два пункта особенно тревожны. Но если будущее у этой насильно насаждаемой и невероятно популярной в верхах идеологии, и как долго она продержится? Или современный Содом – это неизбежное будущее последующих поколений? Сложно сказать. Но история знает немало случаев массового идеологического продвижения, когда идеи, казавшиеся неизбежным будущим, и активно продвигавшиеся государствами, элитами и интеллектуальными кругами, через десятилетия резко теряли влияние и отходили на второй план. Например, в конце 19-го и начале 20 века особую популярность получила евгеника – учение об улучшении человека при помощи селекции. Ей была характерна идея улучшения человечества через контроль рождаемости и стерилизацию неполноценных. Новый тренд поддерживали ученые, университеты, политики, богатые фонды в США и Европе. В ряде стран это вообще считалось прогрессивной наукой. Но после того, как ее база легла в основу расовой теории фашистов, после Второй мировой войны идея стала токсичной и резко утратила легитимность. Следующим примером маниакальной идеологии является радикальный коммунизм. В первой половине 20 века многим казалось, что марксизм неизбежно победит во всем мире. Он продвигался через образование, культуру, достижения в науке и на производстве. С развалом советского блока ушла в историю и его идеология. Однако идеи социализма до сих пор сохраняются в демократических странах. Например, социальные программы, бесплатное образование, государственная медицина и прочее. Недавняя история помнит еще один нелепый пример невероятно популярной волны. В 60-70-х годах прошлого века в странах Запада случилась так называемая сексуальная революция с продвижением свободной любви, отказа от традиционной семейной модели, максимально сексуальной свободы и разрушения, как они говорили, буржуазной морали. Во многих интеллектуальных и культурных кругах того времени

Это воспринималось как неизбежное и прогрессивное будущее общества. Однако со временем наиболее радикальные формы этой идеологии заметно ослабли. Общество столкнулось с рядом социальных последствий – ростом нестабильности семейных отношений, кризисом института брака, культурными конфликтами. Вот буквально несколько примеров весьма популярных движений, возникавших в научной, политической и моральной среде. Почему же они в свое время схлопнулись? Многие движения ослабевают, когда начинают навязывать нормы, требуют публичной лояльности, превращаются почти в квазирелигию. Кроме того, когда идейная программа начинает доминировать над повседневными проблемами, интерес к ней снижается. Я надеюсь, что идеологическая агрессия в формате ЛГБТ также схлопнется, но последствия останутся обязательно. Официальное христианство в основном молчит. А если и подает голос, то его едва слышно за рупором влиятельных радужных медиа. Некоторые церкви, союзы и христианские организации Восточной Европы не выступают открыто против, опасаясь потерять финансирование, поступающее из западных стран, на благотворительные, миссионерские проекты, строительство домов собраний и другие нужды. Удобно делать вид, что ничего не происходит, и жить с тем, что есть. И в итоге священнослужители боятся с кафедры назвать этот грех грехом. А Иоанн Креститель в похожей ситуации не молчал. Именно он открыто сказал Ироду Антипе, что тот живет во грехе, вступив в брак с Иродиадой, бывшей женой своего брата Филиппа. Иоанн не мог молчать, видя беззакония правителя, понимая, что едва ли кто-то другой осмелится сказать ему правду. Он продолжал обличать царя, несмотря на опасность, и в итоге заплатил за свою верность истине собственной головой в буквальном смысле слова. Так почему же движение ЛГБТ стало настолько влиятельным в ряде западных государств? Так, что крупные корпорации, университеты, медиа и международные организации начали соревноваться между собой в демонстрации максимальной лояльности к так называемым меньшинствам, вводя все новые формы поддержки и привилегий, а порой и ограничения для тех, кто придерживается традиционных взглядов. А я скажу, что и так давно известно. Для компаний поддержка подобных инициатив часто становится не столько вопросом убеждений, сколько элементом репутации, доступа к инвестициям и соответствия современным корпоративным стандартам. Отказ же может обернуться обвинениями в дискриминации, медийным давлением, бойкотами или репутационными потерями. Но это лишь частные случаи. Если же говорить о ЛГБТ как о идеологии, то ее устойчивость и популярность в части западного мира обычно объясняют сочетанием сразу нескольких факторов. Первое. Нацистская идеология делила людей на полноценных и неполноценных, поэтому инвалиды, люди с врожденными патологиями, гомосексуалы и другие уязвимые группы нередко становились объектами медицинских экспериментов и последующего уничтожения в рамках политики расовой и социальной очистки. После Второй мировой западные общества постепенно начали строить политическую культуру вокруг защиты меньшинств и недопущения дискриминации. Но одно дело защищать права человека как человека, и совсем другое – насильно продвигать защиту чьих-либо сексуальных пристрастий, подменяя подлинное понятие свободы идеей вседозволенности, распущенности и нравственного релятивизма по принципу «у каждого своя правда и своя мораль». Второй причиной является секуляризация западного мира с отказом от библейских принципов морали, которые на протяжении веков считались незыблемыми для всякого христианина. Истинное христианство с его непримиримой истиной о том, что ЛГБТ – это зло, является естественным препятствием содомистской идеологии и ее распространения. Церковь в Европе потеряла прежнее влияние, а некоторые слои населения настолько устали от запретов, что прежние религиозные ограничения перестали быть обязательной общественной нормой. Это невольно напоминает некоторые периоды древнееврейской истории, когда народ утомлялся строгими и непреклонными нормами закона Моисея, постепенно забывая о нем, увлекаясь куда более удобными и соблазнительными формами свободы, распространенными у ханаанских соседей с их культовыми оргиями и распутством. В итоге духовное разложение дошло до того, что элементы языческого культа проникли даже в храм. В этот период глубочайшего духовного упадка царь Иосия разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Третий момент, почему ЛГБТ до сих пор живет. Маниакальная поддержка меньшинств, конечно же, имеет непосредственный политический, а именно электоральный расчет. Однако важно понимать, сами ЛГБТ-люди составляют относительно небольшую часть населения – 7-10% в США и 5-10% в Европе.
но решают

Решающую роль играют не только их голоса, а голоса гораздо более широкой коалиции либеральных сторонников, молодежи, части корпоративной и медийной среды и прочих. Это во многом напоминает события на исходе гражданской войны в США, когда освобождение 4 миллионов негров республиканским севером постепенно стало не столько моральным вопросом, но и важным элементом будущего перераспределения власти. В ту эпоху бывшие рабы начали рассматриваться республиканцами как новая электоральная опора, способная помочь ей удерживать влияние в Южных Штатах. Именно такое восприятие этих событий глазами побежденного Юга позднее отразилось и в романе «Митчелл. Унесенные ветром». Четвертое. Еще одной причиной популярности демократического Содома стала идея прогресса и новизны, разделяющая общество на отсталых и современных, консервативных и прогрессивных. При этом роль носителей правильных и передовых взглядов, разумеется, отводится сторонниками неолиберальных реформ. Для многих это также вопрос репутации, публичного имиджа, соответствия ожиданиям части аудитории, инвесторов и международных рынков, где демонстрация лояльности подобной повестки давно стала элементом корпоративной культуры. Как бы то ни было, опираясь на Библию, вся эта пресловутая инклюзивность, операции по смене пола, однополые браки и прочие формы человеческих заблуждений являются самым настоящим грехом. Я уже встречал реплики о том, что это не такой страшный грех. Мне говорят, они никого не убили, ничего не украли. Странный вывод. Хотя бы потому, что Бог, в отличие от человека, не делает разницы между грехом. Наказание за грех – смерть. А потому манипуляция с ранжированием грехов на большие или маленькие остается только манипуляцией. Я поясню, чем однополые связи отличаются от убийства. Убийство человека – это покушение на лучшее из Божьих творений. Человек олицетворяет жизнь и является собой духовное подобие и образ самого Бога. Убийство считается недопустимым во всех культурах и обществах с суровым наказанием за его совершение. В свою очередь, любая форма сексуальных контактов, кроме как между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, считается Богом абсолютно недопустимой, потому как извращает саму природу явления человека в мир и задуманный Богом план, в котором здоровый союз между мужем и женой олицетворяет союз между церковью и Христом. Поэтому в библейской традиции сексуальная сфера никогда не считалась полностью сугубо личным делом. Она понималась как основа самой структуры человеческой жизни. Не говоря уже о том, что однополая пара по своей природе не способна создать новую жизнь естественным путем. Менять пол или предаваться однополым утехам значит отвергать свое естество, данное человеку от рождения и заложенное Богом. С библейской точки зрения, это не просто насмешка над природой человека, а попытка восстания против установленного Богом миропорядка. Брак между мужчиной и женщиной олицетворяет полноту человеческого союза, а Адам и Ева стали первыми представителями этой полноты, радости и любви. Ни одно государство не проводит парады в поддержку убийств, воровства, коррупции или насилия. Но сексуальное распутство в последние годы все чаще получают публичную легитимизацию, медийное продвижение и политическую защиту. Проблема современного общества не в том, что оно полностью отказалось от морали. Моральный язык никуда не исчез. Исчезли прежние ориентиры. Библейские ориентиры. Если раньше нравственность понималась как соответствие Божьему замыслу и природе человека, то сегодня главным ориентиром является похоть, комфорт и право человека на самовыражение. Именно здесь и происходит подмена понятий. Грех начинают называть идентичностью, распущенность – свободой, а отказ от нравственных ограничений – правами человека. В результате то, что еще вчера считалось отклонением от нормы, начинает восприниматься как нечто достойное не только терпимости, но и публичного одобрения и государственной защиты. В этих вопросах мы, христиане, обязаны придерживаться Библии. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». Павел в Новом Завете, продолжая моральную преемственность закона, пишет: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Тем не менее, для этих людей остается надежда для исправления и спасения. Если Христос простил убийцу на кресте, то, конечно же, содомиты и им подобные не лишены спасения, если воистину поверят во Христа и раскаются в своих грехах.
Но пока по миру продолжает расползаться эта гниль, достигая уже некоторых стран Латинской Америки и Азии, истинные христиане, будучи доброй солью, остаются силой, способной притормозить этот процесс разложения.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Amen.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday
1: also. И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: So I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now. Tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not wrong because something bad is happening.
1: Если что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
0: Sometimes bad things are happening to good people.
1: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Sometimes we are going through things where we don't expect.
1: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
0: But there is always a way out.
1: Но всегда есть выход.
0: Слава Богу. The Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all."
1: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
0: Did you say many, not one, many?
1: Видите, там сказано много, не одна, много.
0: Many afflictions.
1: Много скорбей.
0: Many attacks.
1: Много атак.
0: Sometimes the devil attacks us.
1: Иногда дьявол на нас нападает.
0: And he do everything to stir up problems in our lives.
1: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
0: жизнь.
1: That
0: because the devil is a bad devil.
1: А это все потому, что дьявол он плохой.
0: But God is a good God.
1: А Бог благой.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Amen. So tonight I want to read a story from you.
1: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
0: From the book of Mark, the fourth chapter.
1: Из книги Марка, четвертая глава.
0: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
1: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
0: About the sower sowing the seed.
1: О том, как сеятель сеял семя.
0: And in the end.
1: А потом в конце.
0: He started to speak to about the situation.
1: Он начал говорить о ситуации.
0: He says to them,
1: и он говорит им,
0: let's go over to the other side.
1: Переправимся на другую сторону.
0: Let's go over.
1: Переправимся
0: to the other side.
1: На другую сторону.
0: And that's my message to you tonight.
1: И это мое послание к вам сегодня.
0: You are going to go over to the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And the story is a story about Jesus.
1: Вот история об Иисусе.
0: And I want you to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my Bible.
1: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
0: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
1: А вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
0: It was made by the monks in the 1300s.
1: Там уже в 13 столетии монахи это все выдумали.
0: But when the Bible was written, was no verses.
1: Но когда в начале на стихи не было разделения.
0: So I have no. I let you start read it in Russian.
1: Поэтому мы вот на русском начнем читать. Starting
0: with the verse when he says, let's go to the other side.
1: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
0: 35, а?
1: Это 35 стих.
0: Хорошо, пожалуйста.
1: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Аминь. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I love this story.
1: Мне нравится эта история.
0: Because this story tells me something.
1: Потому что эта история говорит мне о
0: Whatever you go through,
1: через что бы ты ни проходил,
0: there's always a way out.
1: Всегда есть выход.
0: Whatever sickness you have,
1: в каком бы городе ты
0: ни был, there's always a healing.
1: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
0: I said, слава Богу, hallelujah.
1: Я сказал, слава Богу.
0: So whatever you go through right now,
1: итак, через что бы ты ни проходил
0: there's
1: сейчас,
0: always a way out.
1: Выход обязательно есть.
0: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
1: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту
0: сторону. And I have news for you.
1: И у меня есть новость для вас.
0: You are going
1: вы
0: over
1: переправитесь
0: to the other side.
1: На ту сторону.
0: Hallelujah. And the other side means healing.
1: А другая сторона это и означает исцеление.
0: Financial breakthroughs.
1: Финансовые прорывы.
0: Family breakthroughs.
1: Прорывы в семье.
0: Whatever the devil's stirring up in your life now.
1: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
0: God has a way out for you.
1: У Бога есть для вас выход.
0: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
1: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
0: And the Bible said they took him into the boat.
1: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
0: And other boats came with them along.
1: И другие лодки были с ними.
0: And Matthew said, and a huge storm came up.
1: И у нас говорится так, что поднялась великая буря.
0: It was not a small storm.
1: Не какой-то такой

0: такой небольшой шторм.
1: It was a huge storm.
0: Но великий шторм.
1: Maybe you are not in the storm, you're in the huge storm.
0: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
1: Maybe the doctor said to you.
0: Может быть, врачи вам сказали.
1: There's no hope for you.
0: Для вас уже надежды.
1: You're gonna die.
0: Нет, вы умрете.
1: Let me tell you something.
0: Я скажу вам что-то.
1: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
0: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
1: Слава Богу. Every sickness
0: каждая болезнь
1: can be healed.
0: Может быть исцелена.
1: Every disease can be healed.
0: Каждая болезнь
1: Every trouble you have can be solved.
0: Каждая проблема может быть разрешена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And the Bible says waves poured into the boat.
0: И Библия говорит, что волны били в лодку.
1: And it's, it might have said they were threatening to sink it.
0: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
1: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
0: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
1: The boat is not holding anymore.
0: Что моя лодка уже не держится?
1: And you're paddling.
0: И вы где-то пытаетесь выплыть.
1: And the waves are coming.
0: И волны поднимаются.
1: And they come into the boat.
0: И бьются в лодку.
1: And the boats go down.
0: И лодка начинает тонуть.
1: I made a boat myself one time.
0: Однажды я сам сделал лодку.
1: I was 12 years old.
0: Мне было тогда 12 лет.
1: I built a boat.
0: Я построил лодку.
1: My friend and I.
0: Мы с другом это сделали.
1: And Nicole said, you to be the first one to drive the boat, he told me.
0: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
1: I wish I never took that chance.
0: Лучше бы я этого не делал.
1: First 200 meters was okay.
0: Первые 200 метров было все нормально.
1: But then I saw water started coming to the boat.
0: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
1: And I couldn't swim.
0: А я плавать не умел.
1: I learned to swim when I was 14.
0: Я научился плавать 14.
1: I was afraid of water.
0: Я боялся воды.
1: I don't like water.
0: Мне вода не нравилась.
1: I still don't like water.
0: И до сих пор не нравится.
1: I swim very seldom.
0: Я очень редко плаваю.
1: Only when they force me to do it.
0: Только когда меня заставляют.
1: Amen. And I was sinking.
0: И я стал тонуть.
1: And I didn't have any hope.
0: И надежды для меня уже не
1: было. I tell you, it was terrible.
0: Я чувствовал ужас меня
1: обхватил. And my friend had a rope and the rope broke.
0: И этот руль уже сломался.
1: And we were in a swim. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
0: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
1: So I jumped on a little thing I could hold on.
0: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
1: And I was dying.
0: И умирал.
1: I was sinking. I never forget it.
0: Я тонул. Я никогда этого не забуду. Came on me. Никогда не забуду того чувства, которое
1: swim.
0: Пришло. Плавать-то я не мог.
1: And I felt this bottom on my feet, you know.
0: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
1: And my friend.
0: А друг мой.
1: He ran home to his mother.
0: Он побежал домой к маме.
1: Good friends, yeah.
0: Хороший друг, правда?
1: Thank you for good friends.
0: Спасибо, слава Богу за хороших
1: друзей. He just said goodbye, Carl Gustav.
0: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
1: Take care.
0: Пусть все с тобой будет нормально.
1: I said спасибо.
0: Я сказал спасибо.
1: But he saw my father.
0: Но он увидел моего отца.
1: On the way home.
0: По дороге домой.
1: He said Carl Gustav is dying out there.
0: И сказал, там Карл Густав умирает.
1: Oh. And never forget.
0: Никогда не забуду.
1: When I saw my father.
0: Как я увидел своего отца.
1: Coming running.
0: Как он бежит.
1: I never saw my father running in all my life before that or after that.
0: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
1: He never runs.
0: Он никогда не бегает.
1: He never runs.
0: Никогда не бегает.
1: Only when I mean, and it was the only time.
0: Это был единственный случай.
1: And he ran so fast.
0: И он бежал так быстро.
1: And he lifted me up.
0: И он вытащил меня.
1: And he saved my life.
0: И спас мою жизнь.
1: I never forget it.
0: Никогда этого не забуду.
1: I want to tell
0: И я скажу вам,
1: you have a father.
0: У вас есть отец
1: in heaven.
0: На небесах.
1: He's gonna lift you up.
0: Он поднимет вас.
1: He's gonna make a miracle for you.
0: Он сделает для вас
1: He's
0: чудо.
1: Gonna make that storm calm down.
0: Он утишит этот шторм.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You see, sometimes we're in storms.
0: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
1: We forget things.
0: Мы забываем о чем-то.
1: You know what disciples forget?
0: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
1: They forget that Jesus was in the boat.
0: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
1: Jesus is in your boat.
0: Иисус находится в вашей лодке.
1: I said, Jesus is in your boat.
0: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
1: And whatever storm you go through,
0: и через какой бы шторм вы ни проходили,
1: Jesus is not has not left the boat.
0: Иисус не уходит из этой лодки.
1: And the Bible
0: и Библия
1: says
0: говорит,
1: that he was sleeping on a pillow.
0: Он спал на возглавии, на подушке.
1: Подушка, да. In the boat.
0: В лодке.
1: Think about this.
0: Просто представьте.
1: Water is pouring into the boat.
0: Вода наливается в лодку.
1: Disciples frustrated.
0: Ученики там все разбитые.
1: Jesus.
0: Иисус.

0: Jesus.
1: WK Brothers!
0: Ты за нас забыл.
1: That's typical us. We get panic.
0: А у них паника на них напала.
1: And everything you do in panic will destroy you.
0: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.

0: чтобы забрать у вас
1: to
0: сон,
1: torment you in your night times,
0: чтобы мучить вас по ночам,
1: to tell you you will not come through, you will not come over this.
0: И говорить все время у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
1: But tonight I tell you,
0: но сегодня я скажу вам,
1: Jesus in the boat,
0: Иисус в лодке,
1: you have said you're going to come to the other side,
0: и он сказал, что мы переправимся на ту сторону,
1: and you will make it,
0: и у вас получится,
1: you will make it,
0: у вас получится.
1: I know that people here,
0: я знаю, что здесь есть люди,
1: you need to hear this,
0: которым нужно это услышать.
1: You will make it.
0: У вас получится.
1: You will come over.
0: Вы пройдете.
1: You will not go down.
0: Вы не
1: you
0: утонете.
1: Will come over. You will come over. Hallelujah. Amen.
0: Аминь.
1: That sickness will not kill you.
0: Эта болезнь не убьет вас.
1: That finances will not destroy you.
0: Финансы не разрушат вас.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: What you need to do.
0: Что вам необходимо сделать?
1: Is to have a pillow of faith.
0: Это иметь подушку веры.
1: I have a pillow with me here somewhere.
0: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
1: How many know what a pillow is?
0: Кто из вас знает, что такое подушка?
1: How many have a pillow in your house?
0: У кого есть дома подушка?
1: I have in my house.
0: Вот у меня дома такая.
1: Azerbaijani pillows are so big.
0: Азербайджанские подушки такие большие.
1: Your head must be very important.
0: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
1: This is only half, I said.
0: А, он говорит, это только половинка.
1: Господи. Yes, it's bigger.
0: Да, она больше.
1: Azerbaijan. Oh my God. It's made for five people.
0: Это для пятерых сделано.
1: You see.
0: Видите?
1: This is what you need in your life.
0: Вот что вам необходимо в жизни.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: This is what you need in your life.
0: Вот что вам нужно в жизни.
1: When the storms are coming.
0: Когда приходят шторма.
1: You just lay down.
0: Вы просто ложитесь.
1: On the pillow of faith.
0: На подушку веры.
1: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу. This is what you do.
0: Вот что вы делаете.
1: I said, this is what you do.
0: Вот что вы делаете.
1: It was nice to lay here.
0: Как приятно здесь лежать.
1: I never tried this before.
0: Я даже и не знал.
1: It's good.
0: Здорово.
1: You are sitting, I'm sleeping.
0: Вы сидите, а я сплю.
1: And here's Jesus in the boat.
0: И вот Иисус в лодке.
1: Everybody's scared.
0: Все напуганы.
1: And Jesus is sleeping.
0: А Иисус спит.
1: And water comes into the boat.
0: Вода наполняет лодку.
1: Water comes up here.
0: Вода на него попадает.
1: Up here.
0: Сюда.
1: And the disciples said, Jesus!
0: Ученики, Иисус!
1: And Jesus said,
0: Иисус говорит,
1: what's the problem?
0: А что, какие проблемы?
1: It's a storm?
0: Что, шторм?
1: Нет проблем.
0: Проблем нет.
1: Some more water can come in the boat first.
0: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
1: The Bible says he was sleeping on the pillow.
0: Библия говорит, что он спал на подушке.
1: This is Christian normal life.
0: Это нормальная жизнь христианина.
1: When things are going bad,
0: когда все становится плохо,
1: we sleep on the pillow of faith.
0: Мы засыпаем на подушке веры.
1: Слава Богу. I say, слава Богу. Storm.
0: Шторм.
1: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
0: Мне все равно.
1: My wife said to me the other day.
0: Однажды мне жена сказала. Карл Густав.
1: Don't worry about storms.
0: Не волнуйся о штормах.
1: We have each other.
0: У нас мы есть друг у друга.
1: Hallelujah. I said, слава Богу. Amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there. You know.
0: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
1: I will buy Azerbaijani pillow.
0: Я куплю азербайджанскую подушку.
1: In Sweden we have small pillows.
0: В Швеции у нас такие маленькие.
1: Amen. Hallelujah. So we don't. Jesus was on the, sleeping on the boat.
0: Итак, Иисус спал в лодке.
1: Oh, it was good. I have to stand up.
0: Ой, как
1: sleep.
0: Хорошо, приходится вставать.
1: Да. Вау, слава Богу. So this is what you need.
0: Итак, вот что вам нужно.
1: A pillow of faith.
0: Подушка веры.
1: This is normal.
0: И это нормально.
1: Да. You see, sometimes the devil say,
0: иногда дьявол говорит,
1: you will not make it.
0: У вас не получится.
1: This is too hard situation.
0: Слишком тяжелая ситуация.

0: You need too much money now.
1: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
0: And you know, you didn't hear the doctor's report?
1: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
0: Yes, I heard the doctor's report.
1: Да, слышал, что сказали врачи.
0: And the doctor said?
1: И врачи сказали.
0: Это факт.
1: Это факт.
0: I hate this word.
1: Я ненавижу это слово.
0: Это факт. Yeah. Это факт. They said fact is.
1: Говорят, что факт.
0: That you cannot.
1: В том, что у тебя не выйдет.
0: Have a child.
1: Вот ты не можешь иметь
0: fact
1: ребенка.
0: Is,
1: факт такой.
0: You cannot have a healing.
1: Что ты не можешь получить исцеление.
0: Fact is.
1: Факт в том.
0: This is chronic.
1: Что это хроническое.
0: And I said before, this chronic is demonic.
1: Я говорил раньше, что хроническое это демоническое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал,
0: I don't believe in this kind of report.
1: Я не слушаю такие отчеты.
0: You remember when the spies came into to the land?
1: Вы помните, когда соглядатаи пошли смотреть землю?
0: And they came back.
1: И они вернулись.
0: Ten says.
1: И 10 говорили.
0: It is a wonderful land.
1: Земля прекрасная.
0: But they brought a bad report.
1: Но они принесли они плохую молву.
0: They said we cannot take the land.
1: И говорили, что нам не удастся ею
0: but
1: завладеть.
0: But Caleb and Joshua said.
1: Но Халев и Иисус Навин говорили.
0: We can take the land.
1: Мы можем завладеть землей.
0: Hallelujah. Amen. We can take the land.
1: Ты можешь завладеть
0: землей. We can possess the land.
1: Мы можем завладеть
0: землей. It's our land.
1: Это наша
0: God
1: земля.
0: Gave it to
1: Бог
0: us.
1: Дал ее
0: no
1: нам.
0: Man can take it
1: и
0: from
1: никто
0: us.
1: Не может ее забрать.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. So we can sleep on the pillow
1: так
0: of faith.
1: Мы можем заснуть на подушке веры.
0: Well, there are bad reports.
1: Что такое эти репорты?
0: There is a fact.
1: Эти отчеты. Что
0: yes.
1: Есть факт, да.
0: The land is big.
1: Что враг.
0: There are enemies there.
1: Враг есть.
0: That's a fact.
1: И это факт.
0: But the truth is.
1: Но истина в чем?
0: God is bigger than
1: что
0: facts.
1: Что Бог больше фактов.
0: Say after me, God is bigger than facts.
1: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
0: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
1: и что бы ни вышло против тебя,
0: it's not bigger than God.
1: Оно не больше Бога.
0: I said, whatever is against
1: я сказал,
0: you,
1: что бы ни вышло против тебя,
0: God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: I said, God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: God is bigger.
1: Больше.
0: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
1: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
0: it's not big enough to kill you.
1: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
0: It's too small.
1: Оно слишком маленькое.
0: Because our God.
1: Потому что наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Он могучий.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Могучий Бог.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Has said to us.
1: Он сказал нам.
0: We are coming to other side.
1: Что мы переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah. So Jesus is sleeping
1: итак,
0: there.
1: Итак, Иисус спит.
0: I love to sleep.
1: Мне нравится спать.
0: I don't know, but I love to sleep.
1: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
0: That's one of my favorite things to sleep.
1: Это одно из моих любимых занятий.
0: Do you love to sleep?
1: А вы любите поспать?
0: I love to sleep.
1: Я люблю поспать.
0: I sleep all the time.
1: Я все время сплю.
0: Whenever I have a chance, I fall asleep.
1: Как только не попадает, не выходит шанс, я засыпаю.
0: I sleep on airplanes.
1: Я сплю в самолетах.
0: I sleep in cars.
1: Я сплю в машинах.
0: Not when I drive my car, of course.
1: И, конечно же, никогда я за рулем.
0: But I'm a sleeper.
1: Но я такой Соня.
0: One time I was in Russia.
1: Однажды я был в России.
0: I came to Finland. I was so tired.
1: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
0: And after meeting, we went to eat some food.
1: И потом мы пошли поесть.
0: And suddenly I felt tiredness came on me.
1: И я вдруг почувствовал, как
0: такая
1: усталость на меня пришла.
0: So I said, "Can I go and sleep?"
1: И я сказал, "Можно я пойду посплю?"
0: I said, "Yes, you can."
1: Говорят, "Да, пожалуйста."
0: He said, "Wake me up, because I live in another house." And
1: я жил в другом доме, и я сказал.
0: When you finish with the food.
1: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
0: So I lay down.
1: И я прилег.
0: And I woke up the next morning.
1: И я проснулся на следующее утро.
0: The ties and everything on.
1: И на мне был галстук.
0: And I woke, I stood up. I said, "What is this?"
1: Я встал, посмотрел, что это такое.
0: They didn't wake me up yesterday.
1: Вы меня не будили вчера?
0: And I opened the door.
1: И я открыл дверь.
0: And there sat two tired people outside.
1: И я увидел там два таких уставших человека.
0: They'd been awake. They were sleeping on the floor.
1: Они на полу спали.
0: I said, "Why didn't you wake me up
1: я
0: yesterday?"
1: Я говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
0: We tried.
1: Да мы пытались.
0: We sang for you.
1: Мы тебе пели уже.
0: We shook you.
1: Мы тебя трясли.
0: But you were

0: sleeping.
1: I just spoke.
0: I think that's in my family.
1: Я думаю, что в моей семье.
0: One of my relatives.
1: Один из моих родственников.
0: She was an old lady.
1: Это взрослая уже женщина.
0: The thunderstorm came in their house.
1: Молния ударила в их дом.
0: And the wall fell down of the house.
1: И стена отвалилась.
0: She was still sleeping.
1: А она все спала.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes the devil do everything.
1: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
0: but
1: может.
0: The devil cannot steal our sleep.
1: Но дьявол не может украсть у нас сон.
0: Аллилуйя! I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: Whatever the devil does to you,
1: что бы дьявол не пытался сделать
0: it's
1: вам,
0: not big enough to kill you.
1: Он недостаточно силен, чтобы
0: it's
1: убить
0: not
1: вас.
0: Big enough to destroy you.
1: Он недостаточно велик, чтобы
0: whatever
1: убить
0: storm
1: вас.
0: Rise against you,
1: какой бы шторм ни поднимался
0: maybe
1: против
0: it look
1: вас,
0: like a big tsunami.
1: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
0: But you know what is good with a tsunami?
1: Но знаете, что хорошо в цунами?
0: When the tsunami comes,
1: когда цунами проходит,
0: the waves go over the land,
1: волны идут туда,
0: it has to go back.
1: И они должны вернуться обратно.
0: It will not stay forever.
1: Они не остаются там навеки.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: Have you heard the story about the little way about the little beach?
1: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
0: And the big waves were standing out on the sea.
1: И большая волна поднялась на него.
0: And he said to the seashore.
1: И там уже на берегу.
0: I'm coming over you.
1: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.
0: I'm coming to destroy you.
1: Я иду, чтобы погубить тебя.
0: Well. Don't put this in the newspaper.
1: Пожалуйста, это не публикуйте нигде.
0: Angry preacher came to Azerbaijan.
1: Такая злобная моя фотография в Азербайджане.
0: And the little seashore said,
1: и этот маленькое побережье
0: I'm
1: говорит,
0: not afraid of you.
1: А я тебя не боюсь.
0: And the big wave, I'm coming over you.
1: Эта огромная волна говорит, я иду на тебя.
0: And the wave came over.
1: И волна на нее пришла.
0: And the seashore stood like this.
1: И побережье стояло так.
0: And then spoke to the wave.
1: И потом говорит волне,
0: you have to go back.
1: Ты должна вернуться
0: you
1: обратно.
0: Have to go back.
1: Должна идти обратно.
0: And the wave was up, and they had to go back.
1: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
0: Sometimes they're big waves.
1: И что-то в волнах.
0: Big mouths.
1: В больших у них большой может
0: speaking
1: быть.
0: Speaking fear into our lives.
1: Они говорят какие-то, пускают страхи.
0: But they cannot destroy us.
1: Но они не могут погубить нас.
0: I said they cannot destroy.
1: Я сказал, что они не могут погубить нас.
0: Hallelujah. Because they have to go back.
1: Потому что она должна вернуться назад.
0: Problems is not forever.
1: Проблемы не навеки.
0: Hallelujah. Problem has a limited time.
1: У проблемы ограниченное время.
0: And everything you see with your eyes is subject to change.
1: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
0: Say everything I see.
1: Скажи все, что я вижу.
0: It's subject to change.
1: Подлежит изменению.
0: That means everything.
1: Это означает все.
0: That comes before my eyes.
1: Что перед моими глазами.
0: Must change.
1: Должно измениться.
0: And I don't have to be worried.
1: И мне не нужно волноваться.
0: I can't sleep.
1: Я могу спать.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: So what is Jesus doing?
1: Итак, что Иисус делает?
0: He's raising up.
1: Он поднимается.
0: He speaks the word.
1: И говорит слово.
0: I said he speaks the word.
1: Он говорит слово.
0: Say he speaks the word.
1: Скажи, он говорит слово.
0: He says, "Quiet."
1: Он говорит, умолкни.
0: I tell you something.
1: И я скажу вам что-то.
0: When you're in storms,
1: когда вы в шторме,
0: you need to speak the word of God.
1: Вам необходимо говорить слово Божье.
2: Amen.
0: You cannot go into emotions.
1: Вы не можете поддаваться эмоциям.
0: You must take the word of God.
1: Вы должны взять слово Божье.
0: I said you must take the word of God.
1: Я сказал, вы должны взять слово Божье.
0: You must take the word of the Lord.
1: Вы должны взять слово Господа.
0: And you must start to break through into that.
1: И начать прорываться с ним.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Don't live on emotions.
1: Не живите эмоциями.
0: I know we are many emotions in us.
1: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
0: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
1: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
0: The best is to find the scriptures.
1: Самое лучшее, что можно сделать, это
0: wake
1: найти
0: up the
1: стих,
0: word of God.
1: Пробудить слово от Бога.
0: Wake up Jesus Christ.
1: Пробудить Иисуса Христа.
0: And let him take his word.
1: И вот тогда он берет слово.
0: And you take his word.
1: И ты берешь его
0: in your mouth.
1: В свои уста.
0: And the storm will stop.
1: И шторм остановится.
0: I said the storm will stop.
1: Я сказал, шторм утихнет.
0: Amen.

0: So the Bible says in my translation.
1: Итак, Библия говорит в моем переводе.
0: When Jesus spoke.
1: Когда Иисус сказал.
0: To the storms.
1: Шторму.
0: To the winds.
1: Сказал ветрам.
0: In my translation, I like this.
1: И мне нравится этот перевод.
0: It says.
1: Там сказано.
0: And the wind ran out of breath.
1: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
0: It's strong, huh?
1: Сильно, правда?
0: I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
1: Да, хороший перевод Библии.
0: It says,
1: здесь сказано,
0: and Jesus
1: Иисус
0: said,
1: сказал,
0: quiet,
1: умолкни,
0: settle down,
1: и перестань.
0: And the wind ran out of breath.
1: И у ветра кончилось дыхание.
0: And the sea became smooth as glass.
1: И море стало таким гладким, как стекло.
0: Have you ever lost your breath?
1: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
0: Somebody hit you in the stomach?
1: Кто-то вас дал так в живот?
0: That happened to me one time.
1: Со мной однажды такое произошло.
0: Somebody hit my stomach.
1: Кто-то мне дал в живот.
0: I lost my breath.
1: Я дыхание у меня перехватило.
0: It's terrible, you know.
1: Это ужасно.
0: It happens to my wife once in a while.
1: И периодически с моей женой такое происходит.
0: Not because I beat her, of course.
1: Не потому что я ее бью, конечно. Нет, нет.
0: But she just loses her breath sometimes.
1: Но у нее бывает перехватывает дыхание.
0: She has something, I don't know what it is.
1: Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
0: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
1: Но я скажу тебе, это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
0: He's going to lose his breath, not you.
1: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
0: I said he's going to lose his breath, not
1: you. Я сказал, что у него, а не у вас перехватит дыхание.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And then Jesus corrected the disciples.
1: И потом Иисус, он исправляет учеников.
0: Why are you such a coward?
1: Почему вы такие трусы?
0: Where is your faith?
1: Где ваша вера?
0: And Jesus said, "Hey."
1: Иисус говорит, эй.
0: You need to trust me.
1: Вам необходимо доверять мне.
0: You need to trust my word.
1: Вам необходимо доверять моему слову.
0: You need to trust what I can do.
1: Вы должны уповать на то, что я могу сделать. Ну посмотрите на
0: меня. I was sleeping in the storm.
1: Я спал во время шторма.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: I have a feeling tonight.
1: У меня сегодня такое чувство.
0: There are people in big storms here tonight.
1: Что здесь есть люди, которые находятся в большом шторме.
0: Because God never gave me a word like this, but without it.
1: Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством.
0: But God has a word for you.
1: Но у Бога есть слово для вас.
0: You can sleep.
1: Вы можете уснуть.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. Maybe there's a danger of your life.
1: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
0: Maybe there's a danger of a sickness.
1: Может быть, есть опасность болезни.
0: Or a situation in your family.
1: Или какая-то ситуация в семье.
0: But don't worry.
1: Но не волнуйся.
0: Because I hear the Spirit of God says.
1: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
0: There is a pillow of faith for every one of us.
1: Для каждого из вас есть подушка веры.
0: That means.
1: Это означает.
0: You don't have to worry.
1: Не нужно волноваться.
0: Hallelujah. You can just trust Jesus.
1: Ты можешь просто уснуть.
0: He's with you in the boat.
1: Можешь довериться Иисусу.
0: He has the power of all the enemy.
1: У него есть сила над всеми врагами.
0: And he will never fail you.
1: И он никогда не оставит тебя.
0: He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: Hallelujah. He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: He will always take you through.
1: Он всегда будет с тобой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I remember some years ago.
1: Помню несколько лет назад.
0: I was preaching.
1: Я проповедовал.
0: You know what I'm really saying with this sermon is this.
1: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
0: One word from God.
1: Что одно слово от Бога.
0: Is enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Для того, чтобы изменить все.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Вы слышали?
0: One word.
1: Одного слова
0: in the Bible.
1: Одного слова в Библии.
0: From Jesus.
1: От Иисуса.
0: Is enough.
1: Достаточно.
0: To stand on.
1: Чтобы на него
0: встать. To live on.
1: И жить на нем.
0: For the rest of your life.
1: До конца жизни.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You don't need to have 50 scriptures.
1: Не нужно иметь 50 стихов.
0: You need one word.
1: Нужно только одно.
0: Everybody say one word.
1: Все скажите
0: one word.
1: Одно
0: one
1: слово.
0: Word. One word.
1: Одно слово.
0: One word.
1: Одно слово.
0: Not two words. One word.
1: Не два. Одно слово.
0: Amen. So don't misunderstand me.
1: Поэтому
0: don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm not against emotions.
1: Я не против эмоций.
0: But emotions cannot help you.
1: Но эмоции не помогут.
0: But the word of God can help you.
1: А слово Божье поможет.
0: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
1: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
0: I have a story.
1: У меня есть история,
0: that happened to me,
1: которая со мной произошла
0: some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: It was 1994.
1: Это был 1994 год.
0: Same year I came to Azerbaijan
1: first. Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
0: It's 13 years ago now.
1: Это уже 13 лет прошло.
0: I preached a message.
1: Я проповедовал проповедь.
0: About the pillar of faith.
1: О подушке веры.
0: It was the first time I preached this sermon.
1: Это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
0: And I said to the people.
1: И я сказал людям.
0: What I'm saying to you right now.
1: То, что я вам говорю сейчас.
0: One word.
1: Одно слово.
0: From God.
1: От Бога.
0: Like Jesus said, we're going to go to the other side.
1: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
0: It's enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Чтобы все изменить.
0: And a mother was there in that meeting.
1: И там на этом собрании
0: a mother,
1: была мама,
0: mama, with a baby with 12 months old.
1: У которой был ребенок годовалый.
0: She was dying.
1: И она умирала.
0: Of a heart disease.
1: От болезни сердца.
0: The doctor said in 12 months your baby will be dead.
1: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
0: And when parents hear that one-year-old boy. It's terrible.
1: И знаете, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
0: But then she heard the sermon.
1: Но потом она услышала вот
0: эту проповедь. One word from God.
1: Одно слово от Бога.
0: She bought the tape.
1: И она купила кассету.
0: She listened to it.
1: И она слушала ее.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: From September.
1: С сентября.
0: To May.
1: До мая.
0: Listen to this.
1: Представляете?
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: She listened to this tape.
1: Она слушала эту кассету.
0: One word.
1: Одно слово.
0: And in that time she prayed.
1: И вот в это время она еще и молилась.
0: And one day she opened the Bible.
1: И однажды она открыла Библию.
0: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
1: Где было? Она открыла Библию, там говорила: "Буду жить и проповедовать слово Господа."
0: I will live.
1: Буду жить.
0: I will preach the word of the Lord.
1: И проповедовать слово от Господа.
0: She took that to her daughter.
1: Она взяла это для своей дочери.
0: This is the scripture.
1: И это Писание.
0: I'm standing on.
1: Я стою на него.
0: She continued listening to the sermon.
1: Она продолжала слушать кассету.
0: After one year.
1: И через год.
0: She went to the doctor in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.
0: She said these words.
1: Она сказала эти слова. Ваша дочь будет жить.
0: He said, "Thank you, doctor."
1: Она пошла к врачу.
0: But I know that.
1: И она говорит, я знаю.
0: Because I saw it in the Bible.
1: Потому что я увидела это в Библии.
0: My daughter will live.
1: Что дочь моя будет жить.
0: Amen. I will live.
1: Я буду жить.
0: I will not die.
1: Не умру.
0: I will survive.
1: Я выживу.
0: My daughter will live.
1: И дочь моя будет жить.
0: And it was such a beautiful. And she wrote me a letter about this.
1: И она написала мне об этом письмо.
0: Then 10 years later.
1: Затем уже 10 лет спустя.
0: 2004.
1: В 2004.
0: I preached another sermon.
1: Я проповедовал еще одну проповедь.
0: In the same conference.
1: На той же конференции.
0: Our summer conference.
1: На такой же конференции летней.
0: About going to the mission field.
1: О том, чтобы идти на миссионерское поле и стать миссионером.
0: The week after,
1: через неделю,
0: I received a letter.
1: Я получаю письмо.
0: From the same mother.
1: От этой же самой женщины.
0: 10 years after.
1: Через 10 лет.
0: He said, "I'm the mother with this baby. You remember 10 years ago?"
1: Она говорит, вы помните, я та женщина с дочкой вот 10 лет назад.
0: Yesterday my daughter was in your meeting.
1: Вчера моя дочка была на вашем собрании.
0: When you invited missionaries to be missionaries.
1: Когда вы пригласили людей, тех, которые будут миссионерами.
0: My daughter.
1: Моя дочь.
0: She is now 11 years old.
1: Ей сейчас 11 лет.
0: Went forward.
1: Она побежала вперед.
0: To become a missionary.
1: Чтобы стать миссионером.
0: Hallelujah. And I remember.
1: И я вспомнил
0: the word
1: слово,
0: that Jesus gave me in that storm.
1: Которое Иисус дал мне в этом. Она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
0: And that is,
1: и это было,
0: I will live.
1: Буду жить.
0: And what was the second part?
1: И что было во второй части?
0: And I will preach the word of the Lord.
1: И буду проповедовать слово Господне.
0: A few months ago,
1: через несколько месяцев,
0: I was in a little church,
1: я был в небольшой церкви,
0: in Sweden,
1: в Швеции.
0: And a girl, red hair,
1: и девочка такая рыжеволосая,
0: 13 years old,
1: 13 лет,
0: comes up on the platform,
1: поднялась на платформу,
0: and tell me,
1: и сказала мне,
0: I'm that little baby,
1: я и есть та девочка,
0: that got healed 13 years ago,
1: которая исцелилась 13 лет назад.
0: I have never seen her before.
1: А я её до этого ни разу не
0: видел. I never seen the mother just by letter.
1: Я не видела маму, только с письма читал.
0: And we cried.
1: И мы плакали.
0: I saw a miracle before my eyes.
1: Я увидел чудо перед своими глазами.
0: She should have been dead.
1: Она должна была быть мёртвой.
0: But her mother.
1: Но её мама.
0: Received the sermon.
1: Приняла это послание.
0: Listened to it.
1: Послушала его.

0: pulled it into her life.
1: И применила его к своей жизни.
0: And the word was born in that time in the spirit.
1: И слово родилось в это время в духе.
0: From the Bible.
1: Из Библии.
0: That she has been standing on for over 10 years.
1: На котором она стоит уже больше 10 лет.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: And I have a feeling.
1: И у меня такое чувство.
0: There are people I need to hear today.
1: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
0: That your storm will run out of breath.
1: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
0: Your storm will lose its grip over your life.
1: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
0: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
1: И Бог приведет вас на подушку веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And this night.
1: И сегодня.
0: Can be the starting night.
1: Может быть новое начало.
0: Of a miracle in your life.
1: Вашего чуда.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: This night.
1: Этот вечер.
0: Can be the night.
1: Может стать вечером.
0: When God gives you that word.
1: Когда Бог вам даст это слово.
0: That little word.
1: Это маленькое слово.
0: That changes everything in your life.
1: Которое изменит все в вашей
0: жизни.
1: That
0: brings things to completion.
1: Которое совершит все.
0: This night can be a night.
1: Этот вечер может стать.
0: That will give hope to you.
1: Тем, который даст вам надежду.
0: That no matter what storms you are into.
1: И неважно в каком вы находитесь в шторме.
0: You will come over.
1: Вы пройдете его.
0: To the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Amen, amen.
1: Аминь.
0: I said amen. The wind ran out of breath.
1: У ветра перехватило дыхание.
0: Do you want to see the wind ran out of breath?
1: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
0: And it will be glass.
1: И становится как стекло.
0: Yeah. That can happen.
1: Это может произойти.
0: And then a new storm will come.
1: И потом поднимется новый шторм.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
1: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
0: Then you need to go to heaven.
1: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
0: I cannot pray to God to take you to heaven.
1: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на небо.
0: But that's the only way when there's no more storms.
1: Но это единственное место, где нет штормов.
0: So if you want to be without storms,
1: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
0: you must.
1: Ты должен.
0: I said you must.
1: Я говорю, ты должен.
0: Go to heaven.
1: Пойти на небеса.
0: But I think you want to stay here for a while.
1: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
0: It's good in heaven.
1: На небе хорошо.
0: But I always say.
1: И я всегда говорю.
0: Let's heaven wait.
1: Ну, пусть небеса подождут.
0: Да. Let's heaven wait.
1: Пусть небеса подождут.
0: Amen. Sometimes.
1: Иногда.
0: We are in circumstances.
1: Мы в таких обстоятельствах.
0: I've been there myself.
1: Я сам в этом был.
0: I woke up in the middle of the night.
1: Я просыпался посреди ночи.
0: And the devil has his hands on my neck.
1: И дьявол, он просто держал меня за горло.
0: You can hardly breathe.
1: Дышать даже
0: Ooh,
1: тяжело.
0: It's difficult times.
1: Сложные времена.
0: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
1: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
0: Have you ever noticed?
1: Вы когда-нибудь замечали?
0: Much of the things you're worrying about.
1: Что многое из того, о чем вы волнуетесь?
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: They're always fantasies.
1: Всегда это просто фантазии.
0: And the devil builds skyscrapers in your head.
1: И дьявол он строит у вас на голове небоскреб.
0: And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
1: И Господь однажды мне сказал, что волнения не подобны вот пиджаку.
0: This is my worry.
1: Это мои волнения.
0: Let's say this is my worry.
1: Скажем, что это мои заботы.
0: And the Lord said.
1: И Господь говорит.
0: Take your worries.
1: Возьми свои волнения.
0: Cast upon the Lord.
1: И возложи их на Господа.
0: But you know what we do?
1: А знаете, что мы делаем?
0: We put on our heads.
1: Мы их на голову на себе надеваем.
0: We have worries all the time.
1: И все время носим эти волнения.
0: Oh. And we come to church.
1: Приходим в церковь.
0: And we have our worries.
1: И над нами вот такие волнения.
0: Don't tell my wife about this now.
1: Только жене моей не рассказывайте.
0: My coat is destroyed.
1: Что я вот так помял свой пиджак.
0: The... And we have big worries.
1: И у нас такие большие заботы.
0: Whoa. And the pastor knows this.
1: И пастор об этом знает.
0: He sees your face.
1: Он видит ваше лицо.
0: Да. He sees these big towers on your head.
1: И он видит эти небоскребы у вас на голове.
0: And the Lord is very simple.
1: И знаете, что очень просто?
0: He said, cast the coal, he cares upon the Lord.
1: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
0: But you know what we do?
1: А что мы делаем?
0: We say, okay, Lord.
1: Мы говорим, хорошо, Господь.
0: Here's my cares.
1: Вот мои заботы.
0: Take it.
1: Возьми.
0: But then we take it back.
1: А потом раз и себе обратно.
0: Have you seen babies? They have a
1: Вы когда-нибудь видели малышей? Они вот так вот.
0: Blanket, you know.
1: Они со своими одеялами вот так.
0: We are the same.
1: Мы такие же.
0: Lord.
1: Господь.
0: Here's my cares.
1: А вот мои заботы. Нет.
0: So I say, okay, I go to church.
1: Ну хорошо, пойду в церковь.
0: I cast all my cares upon the Lord.
1: Там возложу на Господа все заботы.
0: But then we do like this.
1: А потом мы делаем так.
0: We carry them with us everywhere.
1: Мы повсюду их с собой таскаем.
0: Amen. I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free. I'm free.
1: Я, no, you're not я free. Свободен.
0: This is still out of you.
1: Но это все равно с вами.
0: As I said in Bible school this morning,
1: как я сказал утром в библейской школе,
0: I preached in one church about casting all cares upon the Lord.
1: Я проповедовал в одной церкви о том, как, чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
0: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
1: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
0: You take my life from me.
1: Вы же у меня жизнь забираете.
0: So I do everything.
1: Это же все для меня.
0: I said goodbye, sister worry.
1: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
0: Да. No, the Lord says.
1: Знаете, Господь
0: take
1: говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои заботы.
0: And cast them upon the Lord.
1: И брось их на Господа.
0: Cast them away.
1: Возложи их
0: cast
1: на Него.
0: Cast them away. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Because this will kill you. This will kill you.
1: Вот это убьет вас.
0: I said this will kill
1: это
0: you.
1: Это убьет вас.
0: Don't take my worries.
1: Не забирайте мои заботы.
0: You see, always somebody else wants to take your worries.
1: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
0: I know you were nice. You want to help me.
1: Я знаю, что вы хотели помочь. Спасибо.
0: But this was prophetic.
1: Но это было пророчески.
0: When you lose, somebody else picks up your worries.
1: Когда вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
0: Да. So now you have a choice.
1: И вот теперь у вас выбор.
0: Either you live this kind of life.
1: Либо вы живете вот этой жизнью.
0: Or you live this kind of life.
1: Или живете вот этой жизнью.
0: These two are two kinds of lifestyle.
1: Это два разных образа жизни.
0: And the problem is.
1: И проблема в чем?
0: With us.
1: В нас.
0: In Sweden, not in Azerbaijan.
1: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
0: That one day,
1: что один день
0: we are down here.
1: Мы вот здесь.
0: Oh. And the next day,
1: а другой день.
0: And we reach for two things.
1: И мы стараемся и то, и другое схватить.
0: On Sunday morning, I'm here.
1: В воскресенье утром я здесь.
0: Oh. But Monday morning.
1: Понедельник утром.
0: Oh. Sunday.
1: Воскресенье.
0: Hallelujah. But listen.
1: Послушайте.
0: We must take a decision.
1: Мы должны принять решение.
0: To cast.
1: Возложить.
0: This upon the Lord.
1: Вот это на Господа.
0: And sleep.
1: И уснуть.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Is there anybody here?
1: Если есть, если кто-то, кто говорит.
0: Right now I'm in a big storm.
1: Вот я сейчас в большом шторме.
0: Raise your hand.
1: Поднимите руку.
0: Oh. It's for you. Hallelujah. Here's for you.
1: Это вам.
0: Take it, sleep on it.
1: Возьмите и спите.
0: Just to take a few seconds.
1: Просто на несколько секунд.
0: Just, oh, this is my life.
1: Скажите, это моя жизнь.
0: If you want to have all my cares.
1: Если хотите.
0: If you want to take my worries.
1: Если хотите забрать мои заботы.
0: You can go pick it there.
1: Можете пойти и взять.
0: But if you want the pillow of faith.
1: А если хотите подушку веры.
0: Take a few minutes on this.
1: Возьмите на несколько секунд ее себе.
0: Yeah, let's go over.
1: Да, пусть она переходит туда. Пусть она пройдет через все.
0: It's prophetic, guys.
1: Это пророчески.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал hallelujah.
0: They said I'm going to rest.
1: Да.
0: I like Azerbaijanis.
1: Мне нравятся азербайджанцы.
0: Because they take immediately what
1: Потому
0: you
1: что они сразу хватаются за все.
0: If this was in Sweden,
1: если бы это было в Швеции,
0: you say, oh, we need to pray
1: так,
0: first.
1: Ой, надо сначала же помолиться.
0: Hallelujah. Oh, you can never do this.
1: Такого же нельзя делать.
0: Of course you can do it.
1: Конечно, можно.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу, аллилуйя.
0: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
1: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
0: The devil,
1: и скажите дьяволу,
0: this is my new life.
1: Вот моя новая жизнь.
0: Amen. I tell you,
1: я скажу вам,
0: I have spent hours sleepless sometimes.
1: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
0: Worrying about things I didn't need to worry about.
1: Волновался о чем и не стоило волноваться.
0: Huh? Do you know what you do when you worry?
1: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
0: You tell God,
1: вы говорите Богу,
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Huh? When you say, oh,
1: когда вы говорите, ой,
0: I don't trust you.
1: Я не доверяю тебе.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Слава Богу. But when you cast your cares upon the Lord.
1: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
0: you say to God,
1: вы говорите Богу,
0: I trust you.
1: Я доверяю тебе.
0: No. I trust you more than myself.
1: Я доверяю тебе больше, чем себе.
0: I cannot do it.
1: Я этого не могу сделать.
0: But God can do it.
1: Но Бог может.
0: Amen. I say amen.
1: Я сказал аминь.
0: This pillow is popular here.
1: Эта подушка такая популярная.
0: I will sleep on this tonight.
1: Я буду на ней спать сегодня
0: It's
1: вечером.
0: My pillow.
1: Это моя подушка.
0: Don't take it with you home.
1: Поэтому домой не уносите.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: Мой дом.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
1: Сегодня я хочу вам передать это слово.
0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: Да. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in
1: people's lives. Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке веры.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Спите на подушке веры.
0: Leave the cares to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на Него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast.
1: Я возложу.
0: All.
1: Все.
0: Все. All.
1: Все.
0: The cares. The cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's a what do you call it?
1: Может быть это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow in
1: ты
0: the end.
1: Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take from us.
1: Потому что что бы дьявол не хотел забрать у нас.
0: We still we have each other.
1: У нас все равно есть мы. Мы есть друг у друга.
0: I said слава Богу.
1: Я сказал слава
0: Богу. We have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen,
1: и все, что дьявол уже украл,
0: he must pay back.
1: Он обязан вернуть.
0: Seven times.
1: Семь раз больше.
0: Seven times.
1: Семь.
0: Seven times. Seven times.
1: Семь раз.
0: Woo! Hallelujah. He can break my car.
1: Он смог сломать мою машину.
0: But he cannot break my spirit.
1: Он не может сломить мой дух.
0: Amen. He can push me down.
1: Он может задавить меня.
0: But he cannot push me up.
1: Он не может выдавить меня.
0: Because we have something.
1: Потому что у нас есть что-то.
0: We never.
1: Мы никогда.
0: Never.
1: Никогда.
0: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
1: Не сдаемся.
0: We never give up.
1: Никогда не сдаемся.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: So this scripture.
1: Итак, эти стихи.
0: And I felt.
1: Я почувствовал.
0: There are many believers today.
1: Что есть здесь многие верующие.
0: They go through storms.
1: Которые проходят через шторма.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: All over the world.
1: По всему миру.
0: It's like the devil has tried.
1: Как будто бы дьявол он.
0: To destroy the body of Christ.
1: Он пытается погубить тело Христово.
0: But he will not.
1: Но у него не получится.
0: I said he will
1: Я
0: not.
1: Сказал, у него не выйдет. У него не выйдет.
0: His winds will run out of breath.
1: У него его ветра, они потеряют дыхание.
0: I said his winds will run
1: Я
0: out
1: сказал,
0: of breath.
1: Я сказал, его ветра потеряют дыхание.
0: And in the name of Jesus.
1: И во имя Иисуса.
0: We will gain our breath.
1: Мы получим дыхание.
0: When he loses a breath, we will take the breath.
1: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
0: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
1: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will have whatever God tells us we should have.
1: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will never lose.
1: Мы никогда не потеряем.
0: We'll always win.
1: Мы всегда только выиграем.
0: Say I'm more than a conqueror.
1: Скажи, я больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
1: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Let's stand up.
1: Давайте встанем.
0: And let's lift your hands.
1: И обратимся к небесам.
0: Let's rejoice right now.
1: Давайте радоваться сейчас.
0: Musicians come up
1: Пусть
0: here.
1: Придут музыканты.
0: Let's rejoice now.
1: Давайте радоваться.
0: Hallelujah. Let's rejoice before
1: Давайте
0: the Lord.
1: Радоваться пред Господом.
0: Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: The Lord. Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: That he will lose.
1: Что он проиграл.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: He cannot have it.
1: Что у него нету не получится.
0: Let the devil think.
1: Пусть дьявол думает.
0: Whatever he wants.
1: Что хочет.
0: But we will survive.
1: Но мы выживем.
0: We will not only survive, we will conquer.
1: Мы не только выживем, мы победим.
0: We will stand on the other side.
1: Мы перейдем на ту сторону.
0: Not wet.
1: И мы не будем мокрыми.
0: Not wet.
1: Не мокрые.
0: Hallelujah. You know, I preach so good tonight.
1: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
0: I always get revelations in Azerbaijan.
1: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
0: I never preached like this before.
1: Я раньше так не проповедовал.
0: I like it.
1: Мне так нравится.
0: I like it. Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Урабаши I tell you,
1: я говорю вам,
0: I have storms right now.
1: У меня сейчас шторм.
0: In my life.
1: В моей жизни.
0: Huge storm.
1: Огромный шторм.
0: Pastor Ulf has a huge storm.
1: И у пастора Ульфа большой шторм.
0: The newspaper writing bad about him every day.
1: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: We have a pillow.
1: У нас есть подушки.
0: We have a pillow.
1: Подушка.
0: Give me the pillow. We have the pillow of faith. And this pillow.
1: Эта подушка.
0: It's the word of God.
1: Это слово Божье.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: The cares.
1: А заботы.
0: They try.
1: Они пытаются.
0: To come on us.
1: Зайти на нас.
0: We don't see when we have cares.
1: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
0: We must lift up the care.
1: Но нам нужно взять эти заботы.
0: Say goodbye.
1: И сказать им до свидания.
0: Not до свидания, прощай.
1: Сказать прощай.
0: Amen. You never touch me again.
1: Больше никогда меня не коснетесь.
0: Because I
1: have потому что у меня есть
0: the pillow of faith.

0: только веры. Я чуть не уснул снова.
1: Аллилуйя. You will never get the sermon.
0: Вы никогда не получите проповедь.
1: Every time you have a problem.
0: Каждый раз, когда проблема.
1: Take the pillow in your house.
0: Возьмите подушку дома.
1: Say this.
0: И скажите.
1: I trust God.
0: Я уповаю на тебя.
1: Hallelujah. You're going to trust God.
0: Будешь уповать на Бога.
1: Hallelujah. If God is for you.
0: Если Бог за тебя.
1: Who can be against?
0: Кто может быть против?
1: Oh, who can be against us?
0: Кто может быть против нас?
1: Nobody.
0: Никто.
1: So we can trust.
0: И мы можем доверять
1: in God.
0: Бога.
1: So let's worship God right
0: Давайте
1: now.
0: Поклоняться Богу сейчас.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: I said, thank you, Lord Jesus.
1: Я сказал, спасибо, Господь Иисус.
0: Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is saying,
1: Господь,
0: your cares,
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы — это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way,
1: но Божий способ,
0: it's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни
0: отдаем
1: Ему, это полагать свои жизни за других людей. И все эти жизни, вся эта ложь, которую дьявол пытается принести, они просто обманывают. Заботы обманывают тебя. И сегодня Господь говорит тебе, ты уснешь на подушке веры.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You will come into a rest.
1: Ты придешь в покой.
0: Arrest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Oh, Rabashika talama mama shadala shadala. Oh, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you.
1: Спасибо.
0: For every person in this room
1: right now. За каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Shila basakwa shinda la bala. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто

0: стояли перед Господом.
1: Let's take a few seconds. We're not going to keep this
0: Просто
1: so long.
0: Это не будет очень долго, но не какое-то время.
1: Tomorrow night we will lay hands on people.
0: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
1: For healing.
0: Чтобы для
1: so исцеления.
0: Поэтому не пропустите завтрашний вечер. Это будет особое время.
1: But tonight.
0: А сегодня.
1: I want you to lead you before the throne of God.
0: Я хочу оставить вас перед престолом, повести вас к престолу Божьему.
1: So that you can find rest in your soul.
0: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
1: So I want you, if you have a need.
0: И поэтому, если у вас есть нужда,
1: lift both hands to God.
0: Поднимите обе руки к Богу.
1: If you are right now.
0: Если вы прямо сейчас.
1: You need a pillow of faith.
0: Если вам нужна подушка веры.
1: That worry is gripping you is get hold of.
0: И эти заботы, волнения, они разрывают вас.
1: But right now the Lord is lifting that burden out of you.
0: Но прямо сейчас Он забирает это бремя от вас.
1: Right now.
0: Сейчас.
1: He's bringing peace to
0: you. Он приносит мир в вашу жизнь.
1: Shila la basa kwata shalom bondo shilele. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Right now the Spirit of God is coming to you.
0: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
1: Bring back that joy you lost.
0: И Он возвращает вам потерянную радость.
1: Bring back that strength that was lost.
0: Возвращает потерянную силу.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: Shabaraba siki tolobothanda shudede. Oh Lord Jesus.
0: Господь Иисус.
1: Oh rabanda shidili landa namashidada. Paul says.
0: Павел говорит.
1: Don't be worried.
0: Не заботьтесь.
1: Instead of worrying, pray.
0: Вместо забот молитесь.
1: Let the petition praises shape your worries into prayers.
0: Пусть моления они обратят ваши заботы в молитву.
1: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
0: Слава Богу.
1: And God.
0: И Бог.
1: Shall bring the peace back to you.
0: Он вернёт вам мир.
1: So right now.
0: И прямо сейчас.
1: Take your cares.
0: Возьмите ваши заботы.
1: And lift them up before
0: и
1: God.
0: И поднимите их перед Богом.
1: And deliver them to Him.
0: И передайте их Ему.
1: Right now.
0: Прямо сейчас.
1: Thank you.

0: All right, now there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванди китобостокоморово. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий.
0: Is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Шилабатакуасикалалама. Right now.
1: Прямо сейчас.
0: That worry.
1: Заботы.
0: About the financial situation.
1: О финансовых ситуациях.
0: Is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought.
1: Эта мысль.
0: That you are going to die.
1: Что я умру.
0: Is gone.
1: Она уходит.
0: Oh, Rabba Rabba Shila Laba Sada. Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: Oh. So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто поклоняйся.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса.

Это слава богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records, и Йоланда одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте. Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня в своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздастся звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественное».

0: естественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
2: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
3: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
2: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
3: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
2: Расскажите об этом.
3: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
2: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
3: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
2: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
3: Ни разу в жизни.
2: Донна, а вы знали, что происходит?
4: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но и понятия не имела, что именно произойдет.
2: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
3: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон, и он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
2: Любопытно, а что именно она вспомнила?
3: О том, что в детстве ее изнасиловали.
2: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
3: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
2: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
3: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
2: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
3: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением, раздвоение личности. И Господь показал здесь свою силу.
2: Объясните, может быть, кто-то не понимает?
3: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
2: Что же произошло с этой женщиной?
3: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
2: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
3: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движениям тела. В ней был дух демонов.

0: Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимике, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
1: Откуда же она узнала их?
0: Думаю, что Бог дал их ей.
1: Это было слово в слово ваша молитва?
0: Слово в слово.
1: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
0: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
1: И какие были ощущения?
0: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
1: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
0: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
1: Вы говорите «река», вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
0: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
1: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
0: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
1: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
0: Да. Я подозвал Дону и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
1: Дона, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
2: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»
1: На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река? Эта река невидима, но по ощущению как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросила его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем. Мы, американцы, баптисты, не знаем.

0: знали, что Святой Дух живой и действует и сегодня?
1: Конечно, теперь вы это уже поняли. Пол, вы когда-нибудь молились за людей с психическими проблемами молитвой освобождения?
2: Да, мы молились за многих людей, страдающих депрессией. Однажды мы молились за одного парня, который страдал параноидальной шизофренией. Его обвиняли в совершении нескольких жестоких нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
1: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
2: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
1: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
2: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на третье и на четвертое поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
1: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия, и когда Он молился за Своих первых последователей, они получали очищение.
2: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия, при которых Дух Божий сможет полностью очистить нас, чтобы мы внутренне не сопротивлялись потоку силы Божьей.
1: Многие не понимают, что такое очищение. Они говорят, с нами все в порядке, но они не знают, что находятся в заключении и не могут освободиться. Однако существует свобода, о которой вы узнаете. Свобода есть здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас.

0: Привет, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы не несли на себе их бремя. Библия говорит, что проклятия передаются на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа, приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
2: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
2: Начало времен.
0: От начала времен.
2: До сегодня.
0: И до сегодня.
2: От моих детей.
0: От моих детей.
2: И до тысячи поколений.
0: И до тысячи поколений.
2: Все зло уйдет.
0: Все зло уйдет.
2: И будет у ног Иисуса.
0: И будет у ног Иисуса.
2: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: И пойдет туда, куда Он ему прикажет. То есть вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
2: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для Его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
2: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам». Откуда вы об этом узнали?
2: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
2: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
2: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?

0: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли, что Бог взял нас в свой небесный покой.
1: И что в результате?
0: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
1: И что-то из того, что Он сказал, произошло? Чудесно.
0: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
1: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах, наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Любит вас. Он действительно любит вас.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Контрасты души». Мы продолжаем разговор о том, почему важно формировать у себя библейское мышление. Материальные ли мысли и как они согласуются с действиями? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вновь с вами встретиться. И в предыдущей программе мы затронули очень интересную тему, даже неожиданную, так сказать. Это тема про библейское мышление. Тема очень глубокая, потому что мышление – это сегодня очень популярная тематика. Мы знаем, что много людей покупают различные курсы, книги, пытаются изменить свое мышление, чему-то новому научиться. И в нашей беседе предыдущей вы говорили такую вещь о том, что лежать и делать, да, это может быть одно и то же действие. Допустим, человек помыслил какое-то действие, но не воплотил его, и, по сути, это приравнивается как к реальности. Но ведь мы знаем, что, допустим, помыслить что-то плохое и не сделать его – это вообще-то разные вещи. Да? То есть человек может все, что угодно себе придумать, но не воплотить. И вот вопрос, так ли это считается?
1: Ну, на самом деле мысли в действительности могут иметь реальное воплощение, но исключительно как результат принятия решений. И очень важно для себя понимать, что мысли не являются материальными, как это учат некоторые восточные религии. На самом деле вот это вот учение о том, что мысли материальны, они воплощаются и так далее и тому подобное, на самом деле это учение очень опасно. Почему? Потому что те, кто учат этому, они учат, что человек является частью Вселенной, его мысли являются тоже частью Вселенной. Кроме того, человек потенциально является Богом и частью Божественной Вселенной. Вот. То есть Бог в нем, и он в Боге, и все в этом мире взаимосвязано и является частью одного целого, что находится в гармонии. Так вот, вот такой подход, он искореняет идею о жертвенной любви, которая в Библии является основной идеей. То есть в чем воплощается любовь? Она воплощается иногда, иногда и часто, да, она воплощается в жертвы по отношению к близким и окружающим нас людям. И в конце концов мы видим пример этой любви в жертве Иисуса Христа. Так вот, в восточных религиях жертвовать собой ради кого-то – это недопустимо. Почему? Потому что ты наносишь урон Вселенной, определенной ее части. Поэтому благодетелю для таких вот идей, они проникают и в философию, является, ну, скажем так, сочувствие. То есть вы можете сочувствовать. Вот, например, вот Будда, он достиг нирваны, но потом из сочувствия к людям вернулся на землю. Но он не жертвовал собой так, как это делал Иисус Христос. То есть он не проявлял такой любви. Поэтому очень опасно думать о том, что мысли материальны, они воплотятся, и так далее, и тому подобное. То есть некоторые закладывают разные механизмы в это понимание, но суть остается сутью. Но с другой стороны, мысли могут быть даже более греховные, чем дело. Что я имею в виду? То есть за какую-то греховную мысль может быть даже больше наказания от Бога, чем за греховное дело. Например, ну, какое-нибудь греховное дело, если вы сделали, не знаю, заняли деньги и забыли отдать, ну, это плохо, это нехорошо, нужно возвращать свой долг. Но другое дело, если у вас есть какая-то плохая мысль, вы ее не стали прогонять, какая-то греховная мысль, стали ее в себе лелеять, то это начало формировать вас. И когда это вас формирует, то это формирует и ваш характер, и ваши наклонности, и так далее. И это может вообще привести к тому, что человек настолько свыкается с грехом, что он уже не желает и спасения, и перестает адекватно реагировать на этот мир. И поэтому в этом случае греховная мысль может быть даже хуже, чем дело. Кроме того, когда мы совершаем какой-то злой поступок, ну или добрый поступок, любой поступок, мы имеем тенденцию контролировать наши поступки. Почему? Потому что их видно на самом деле, то, что мы делаем. Мы не совершаем их, ну, очень, очень редко, когда мы совершаем их неосознанно, хотя это тоже бывает. Тогда как мысли мы не контролируем никак, ну, или почти никак. То есть в своих мыслях мы можем ненавидеть кого-то, может быть, мы желаем кому-то добра и так далее и тому подобное. Поэтому мысли являются истинным отражением нас, а Бог видит наши мысли. И в связи с тем, что вот мысли, они воплощают нашу реальность, вот в этом смысле, конечно же, ну, нельзя сравнивать мысль и дело. То есть все-таки мысль — это нечто другое.
0: Дмитрий Александрович, ну тогда вот вопрос возникает. Смотрите, вы говорите, что нельзя сравнивать. Но опять же, когда мы, допустим, читаем знаменитую Нагорную проповедь, угу, да, Иисуса Христа, мы очень много видим вещей, когда он говорит как раз про мысли. Вот то, что даже на первую, да, приходит память. Там, условно, кто посмотрел на женщину с вожделением, да? То есть человек только помыслил, а Иисус говорит, что он уже, по сути, совершил грех, да, да, совершил действие. И такое ощущение, что Иисус все-таки приравнивает.

0: эту мысль, по сути, к воплотившемуся акту. Вот как здесь нам быть?
1: Вот даже не приравнивают, а даже больше акцент делают на том, что мысль может быть вреднее, чем дело. То есть, ну, как я уже говорил, да, это в определенном смысле мысль как результат, точнее, дело как результат принятия какого-то решения, оно действительно может воплотиться, наша мысль в действие. Но при всем при этом мысль отличается от дела, да, и в духовном плане мысль имеет более важное значение, чем действие в некоторых смыслах.
0: Угу, спасибо. Но вот в связи с этим такой, наверное, возникает вопрос. Мы говорим о мыслях, да? Мысли бывают разные. Вот мы можем сегодня сказать, что люди обладают разными чертами характера или качествами. Вот если мы там возьмем несколько условно веков назад, то мы замечали, что там в 17-18 веке очень было популярно, ну, даже еще раньше, когда человек имел несколько профессий, да, казалось бы, которые иногда даже несовместимы. Там, допустим, человек занимался философией и медициной. Вот, а можем ли мы сказать, что у человека может быть тоже разные направления мыслей? Ну, допустим, у него есть хорошие мысли, а есть плохие мысли. И могут ли они в контексте библейского мышления как бы вместе уживаться? Вообще, это приемлемо к библейскому мышлению? Или только в библейском мышлении должны быть, ну, такие добродетели, хорошие, и не может быть никаких отрицательных направлений?
1: Ну, для человека вообще свойственно изменение. То есть он может быть сегодня таким, завтра другим и так далее. Но все-таки Бог создал человека разумным, и поэтому Бог дает пример того, как мы можем размышлять о Боге. И в Священном Писании мы видим то, что Библия призывает нас размышлять о Боге. Поэтому очень важно все-таки стремиться к тому, чтобы воспринимать мир так, как он описан в Священном Писании. То есть через призму Бога, через призму той духовной реальности, которая существует. Может быть, для кого-то покажется, что это все выдумки. Но на самом деле, если пойти к какой-нибудь гадалке там, или какому-нибудь чревовещателю и так далее, и спросить, а есть ли духи, то для них такой вопрос даже не стоит. Конечно, есть, они видят их каждый день, они сталкиваются с ними каждый день. И поэтому очень важно отражать мир в его совокупности, в его полной реальности. Иначе мы просто искажаем нашу действительность.
0: Спасибо большое. Скажите, а Библия еще что-то говорит о мышлении? То есть можем ли мы найти какой-то полезный для нас материал?
1: Да, действительно. Вот мы сказали о том, что я привел цитату о том, что мышление, оно сравнивается с действием. Но если мы откроем другие библейские стихи, то мы увидим, что Библия говорит нам о мышлении. Например, вот в Бытие в 11 главе, 6 стихе написано, что «Сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот, что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». И здесь вот под фразой «задумали делать» имеется в виду намерение, задумка. То есть в библейском понимании мышление, мысль, оно еще может восприниматься как какой-то план действий, как какое-то намерение. Причем от этого намерения очень тяжело отказаться. В Луки 7 главе 43 стихе Симон отвечал, думаю, тот, который более простил. Он сказал ему, Иисус Христос, правильно ты рассудил. Ну, здесь речь идет о чем? О том, что Христос сказал притчу, и вот Симон ответил, что тот, кому Бог больше простил, тот более и любит. То есть здесь мы что видим? Что мысль — это еще и рассуждение. Вот. Симон говорит, я думаю, и Христос сказал, правильно ты рассуждаешь. Вот, то есть это еще и рассуждение, и поэтому для библейского мышления вполне справедливы и законы логики. То есть библейское мышление, оно не противоречит логическому, разумному мышлению. Хотя и иногда бывают такие парадоксы веры, но тем не менее, если мы хотим рассуждать логично, если мы хотим размышлять по-библейски, то ну, мы должны понимать, как мысли строятся и так далее. Матфея, 22 глава, 42 стих. Христос спрашивает, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Вот здесь мы видим вопрос Христа, что вы думаете, а ему говорят факт. То есть мысль или мышление — это

это еще и знание. Поэтому для Библии характерно понимание мышления в качестве знания. Кроме того, мысли еще и определяют наше будущее. То есть вот наше мышление, как мы мыслим сейчас, это фундамент для того, что ожидает нас в будущем и

0: нужно понимать, а что я думаю сейчас? Вот не приведет ли мой способ мышления к тому, что в будущем я пожну какие-то, ну, скажем так, неблагоприятные последствия. В связи с этим очень важна гигиена мышления, то есть ту информацию, которую мы воплощаем. Все это будет отражаться и на моих поступках в будущем, и на том, что меня ожидает. Вот притча 1 глава, 31 стих, очень хорошо это иллюстрирует. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». И фактически мы часто с этим сталкиваемся. То есть то, что если нас реальность, в которой мы живем сейчас, нас не устраивает, то вполне возможно, что она является плодом, ну, неправильного мышления или, может быть, ухода от Бога. Хотя не всегда так происходит. Но смысл в чем? Что мы ответственны за свои мысли. То есть, если Бог говорит, что вы от помыслов своих будете насыщаться, да, то это говорит о том, что мы несем определенную ответственность. Вот в Даниила 2 главе 29 стихе написано: «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Мысли, они настолько важны, что Бог их записывает, и вот, ну, если брать контекст Даниила, да, то они еще и воспроизведены могут быть. Таким образом, вот мы видим, что мышление, оно, ну, является таким фундаментальным понятием. Оно отражает и наше будущее, и влияет на наше мышление, и на факты, и на знания, и на действия, и так далее.
1: Дмитрий Александрович, вот вы подчеркнули такую важность мыслей, да, какое они влияние оказывают, и именно в контексте библейского мышления. А смотрите, если, допустим, человек тоже идет в каком-то направлении мышления, добродетельном, хорошем, да, где хорошо относится к людям, к окружающей среде, к животным, в той местности, где ты находишься. Может быть, нет такого сильного отличия тогда от библейского мышления? Потому что вот из всего, что мы говорим, да, библейское мышление учит, ну, так сказать, добрым поступкам. А если изначально человек находится в сфере или среде, которая тоже так учит, но это другая система мышления, она не библейская, но она добродетельная. Вот есть ли в этом, наверное, такое принципиальное значение для человека?
0: Да, принципиальное значение есть. Почему? Потому что вот в Священном Писании мы читаем такой стих, что люди выбирали сами свой путь, вот, и не всегда этот путь приводит ко спасению. То есть нам, людям, кажется, что правильно было бы поступать таким образом или таким образом, но только Бог знает, что действительно способствует тому, чтобы нам было хорошо. А для Бога принципиально важно наше спасение. Почему? Потому что это влияет на вечную участь. И поэтому, да, мы можем исходить из каких-то гуманистических целей, ценностей и так далее, и тому подобное. Но человеческая история и весь наш мир, они показывают, что очень часто, исходя из разумных посылов, добрых посылов, как человек это понимает, очень часто это приводит к конфликтным ситуациям, к войнам и так далее. И с другой стороны, если мы отталкиваемся от божественных ценностей, от библейских ценностей, то это формирует и нашу любовь к другим людям, то есть гуманистические ценности, но не наоборот.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Александрович, что даете такие подробные разъяснительные ответы. Будем рады снова с вами побеседовать, встретиться. Ну а вам, дорогие зрители, мы говорим до свидания и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть. Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
1: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
1: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой, или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
0: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
1: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие, у них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит: «Мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится». И вот бабушку это зацепило. Она говорит: «Я не смогу смотреть телевизор». Она говорит: «Не переживай, тебе понравится, там так красиво поют». Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо. И я помню, у нас телевизор покрылся пылью не потому, что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены

0: всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
1: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви, чем ты занималась, как ты вообще росла?
0: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии. И поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. Я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит? Вообще первые разы они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были с проектором, с экраном, и танцевальное, профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов, и частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано, и у меня достаточно была хорошая техника, и вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце. И я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы, в церкви я очень во многом участвовала, активная. А вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения, и я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, и вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость, но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза, я думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки. И ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают, я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него. Я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло. Да? И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс, и никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да? Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел.
1: Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да? Но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю, прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе. Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
0: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю, я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. И он такой, в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю, потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит, мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается. Ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю, ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю, ну-ка я пойду посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу. То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли... Еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще. Я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие, да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога, Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат.
1: Итак, 2007 год. Лика Роман — красавица. Мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь?
0: Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что... Он к чему-то вел, и он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то... Воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем, Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой. Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эсхир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы. На разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что... Вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание, и поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он, Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить тебя и знать тебя, и хочу знать твои планы, и хочу войти в твои планы, и это самые лучшие планы. Поэтому благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни, и чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас, и просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит, Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он, Бог, сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой,

наш Господь. Благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его, и мы хотим, чтобы вы стали сильнее, продолжайте вещание, пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да. Друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще. Но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни. Что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если Его нет, там пустота. Или злоба, или какую-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога.
сложно, трудно, обратитесь к Богу, остановитесь и поклонитесь Ему, потому что Он единственный, кто достоин, Он единственный, кто все видит, Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие». Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем Святом Слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. «Есть женщины в русских селениях, спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всяком

всякой одежде красиво, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпеливо, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше одной миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, одна вторая. Как это? Ответ. Ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в пятый день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал, а я ведь могу еще лучше, и создал женщину. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности. Если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос. «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Ну как же, чтобы она тебе понравилась?» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит, «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает, «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу,

пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да, есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь». И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно. Ну и священнослужитель задает вопрос: а чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются? Тот говорит: тем же, чем и сегодня закончилось. Тот говорит: и сегодня у вас было? Тот говорит: да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры? И тот отвечает: мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях. И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит: и что дальше? И вот она приползла ко мне на коленях и говорит: ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет? Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь. Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, который они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайным, тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда? Он говорит: да не знаю, мне жена сказала сюда встать. Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезали. Так некоторые из вас уже улыбаются. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: поверни налево, нет, нет, нет, побыстрее, нет, нет, помедленнее, нет, теперь то, ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался? И так далее, и так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля, он управляет, он босс. А фактически рядом
возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще. Настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы. Их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления, стереотипы, проведем тест, проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота, у мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да? В них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно. Потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит, тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»?
Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которые как раз-таки часто с первым путаются. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Лёвы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого?» «Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет?» «Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности. И то, что делает жена ценной, то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть священные Писание. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценностей. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описано создание семьи. Книга «Бытие», 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он,
и она, именно вдвоем, вместе, в качестве семьи, были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они, о чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращая вновь внимание, сказано «обладайте» множественное число ею, «владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так? И они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповела тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобой». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе,
как изначальный Божий замысел, а в третьей главе, как то, что произошло после грехопадения. Какую модель избрать? Первая

главы или третьей главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

Я верю, что так много прекрасного в Божьем Слове. Я хочу еще что-то продолжить чудесно прочитать из Писания. Это из чудесных Писаний, первого послания Иоанна. И моя тема будет называться «Преимущество пребывания в Нем, в Боге». Преимущество. Можно сказать, плюсы. Но это плюсы сказать мало. Конечно, это преимущество или это благословение пребывания в Нем. И преимущество любви Божией. Или когда мы любим людей. Слава Господу! И я прошу, чтобы мы открыли с вами место Писания и первое послание Иоанна. И давайте попробуем читать некоторые стихи, которые могут нас благословить. Знаете, вот сказано 1 Иоанна 2.10. 1 Иоанна 2.10. Такое слово, что кто любит брата, ну, преимущество любви, кто любит, тот первое пребывает во свете. Вот Христос однажды сказал, вы свет миру, да? Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосуд и под стол, но на подсвечнике, и светит всем в доме. И вот свет, одно из значений света, это свет любви Христовой. Это на самом деле так. У света есть разные значения. Например, свет Евангелия. Сказано, свет благовествования о славе Христа. Коринфянам сказано, свет благовествования, благой вести, это тоже свет. И Бог есть свет, мы знаем из Писаний, да, в библейской школе мы слышали. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но давайте сейчас прочтем то, что, кто же во свете находится? Кто любит брата своего, тот, кто любит братьев, сестер, тот пребывает во свете. То есть без любви невозможно быть во свете. Написано, кто не любит, тот находится во тьме. То есть, смотрите, сразу показана положительная сторона и отрицательная. То есть, кто не любит, тот во тьме. Никто бы из нас не хотел жить во тьме, согласитесь. Когда просто мрак, когда мы запутались, когда какое-то, не знаю, тяжелое чувство, пустота. Так это было без Бога. Я помню подростком, когда я ходил по улицам, как вот во сне ходил, какая-то вот темнота, какие-то сумерки. Вот так я помню себя до спасения. Правда, вот таким я себя помню. Вот ясность мысли, радость, это пришла именно после обращения к Богу, после рождения свыше. Господь так любит нас сильно. Аминь. Он любил меня. Но я помню какую-то вот неопределенность. Ходишь по улицам, учеба, зачем учиться, для чего живешь, вот ничего не понятно. Вот, но Иисус Христос дал нам свет и разум. И вот кто любит, тот пребывает во свете. Это значит, преимущество – это человек во свете, он сияет, он в правильном положении, он не во тьме. Слава Богу, что мы не во тьме, правда, друзья? И одна из причин, почему не во тьме, потому что мы на самом деле любим. Не потому что, как пастор Эдик подчеркивает, мы сами, но по милости, то есть Бог открыл нам свою любовь. Он вложил в сердце. И поэтому, находясь в России недавно, я скучал по вам, вот так хотел видеть церковь, и я не мог на всех насмотреться, когда я не видел две недели. И поэтому, потому что Бог вложил в наше сердце свою любовь, и она просто является светом. Но второе качество написано, кто любит брата, в том нет соблазна. В том нет соблазна, то есть преткновения. Соблазн – это не только искушение в мире, если считается, но соблазн – это старое слово, означает преткновение. Потому что, помните, однажды Иисус говорил, там людям слово, они говорят, а, учитель, а знаете, книжники сказали, вот соблазнились те, когда ты сказал, вот они соблазнились, они приткнулись. Он говорит, и вам, книжникам, горе, он говорит, потому что вы такие бремена неудобоносимые. Но он сказал, обличил фарисеев, он говорит, они соблазнились, то есть они приткнулись, они разочаровались. Но Иисус не зря так сказал, он, очевидно, должен был так сказать. Но Господь говорит, кто любит, в том нет соблазна, нет преткновения. Представляете, люди в этом мире хотят иметь любовь. Они хотят настоящего Бога иметь. Они приходят в церковь, и церковь их любит. И тогда нет преткновения. Они не приткнутся. Их никто не отдернет, что неправильно место свечку поставил, например, или неправильно какой-то атрибут одел, например, или пришел без косынки. То есть, если церковь в любви, то нет в ней соблазна. Нет преткновения. Подумайте об этом.
Ведь люди многие притыкаются и тогда не могут прийти к Богу. Они притыкаются и спотыкаются об что-то. Ну, например, если вы, вас когда-то кто-то поругал в каком-то магазине, например, продавец или кто-то, то вы уже в следующий раз не очень хотите туда идти. Ну, я так думаю, согласитесь, да? Вот, у меня, знаете, думаешь, вот такая тетенька-продавщица, думаешь, не знаю, как, это особенно было в Советском Союзе. Но иногда так бывает, что когда кто-то строгий, то уже не хочется с ним встречаться. Я однажды шел в Россию в очереди, одна тетенька меня поругала. Я вам рассказывал, потому что я сказал, там есть, ну, можно пройти всем, у кого есть биометрия. Биометрия пропускают. И тогда меня отругали, а я обрадовался. Не то, что сам пошел. Думаю, надо же всем сказать, и люди как хлынули туда. Но тетенька меня отругала, и другой раз я ее встретил в очередь, думаю, вот как с ней сейчас разговаривать? Сейчас повернусь к ней, она опять меня будет ругать. Но это я говорю о том, как мы чувствуем, мы как бы притыкаемся, как бы мы, нам это, ну, в большей-меньшей мере, но это может проявляться. Но, тем не менее, мы все равно любим этих людей. Я уверен, что если вот Валера Ехименко бы там стоял, он бы повернулся, улыбнулся этой женщине, сказал бы, сестра, Господь тебя любит, или женщина, Господь, я верю, и так же многие бы сделали, дайте Богу славу, аминь. Но суть в том, что Библия говорит удаляться от зла. Так вот, если брат, верующие, они любят, в них нет соблазна, в них нет преткновения. И поэтому Бог хочет, чтобы церковь через любовь приобретала людей, потому что вот каждый из нас ответственный за это в церкви. Бывает, вся церковь любит, но вдруг какой-то человек из верующих, он не по любви, он ревнуя за истину, он, может быть, не так что-то скажет человеку или сделает ему замечание резко тому, кто придет. И тогда человек может прикнуться и соблазниться. То есть не хватило Божьей любви. И это будет грустно. Вы понимаете, как? Пусть этого никогда не будет у нас больше. Скажите аминь, да? Пусть никогда не будет. Если люди приходят в церковь, может быть, они одеты не очень красиво, не очень опрятно. Бывают люди приходят, которые живут в ночлежном доме. А если мы будем служить таковым, они будут к нам приходить. То очень важно оказать им любовь. Очень важно быть с ними рядом. Очень важно не делать дистанцию, не отворачиваться от них, потому что, чтобы они не приткнулись, чтобы они не подумали плохо. Бог говорит, кто любит, в том нет соблазна. Аминь. Тот не приткнется. И Господь хочет, чтобы мы были именно такие с вами, потому что есть разные культуры, есть разные уровни экономического состояния, благосостояния людей. Есть люди, которые прямо вот идеально соблюдают гигиену, и все у них, и дезодоранты, и парфюмы, все в порядке, и никогда они из дома не выйдут, прежде чем они не приведут себя в порядок. Но есть люди как бы проще, особенно в сельской местности, или бывают люди занимаются домашним хозяйством или фермерством. Им особо некогда, знаете, потому что ну, люди очень сильно трудятся, рабочие. И вот разные есть слои общества, и очень важно любить друг друга. Очень важно относиться с таким бережным отношением, с любовью, с восхищением. Я помню однажды, извините за такие моменты, я был на собрании в Гатчине. Мы были совершенно юными. Это был 87-й или 88-й год. Мы только начинали проповедовать. И мы поехали, потому что один известный проповедник приехал туда. И мы приехали, и я был в рубашке, в такой в теплой, довольно теплой. Она была синтетического покроя, состава. И она как бы не дышала так, как... И вы знаете, и мы вынуждены были остаться на ночлег. А мы приехали, мы не думали, что на ночь останемся. И мы остались на ночлег. И я был в этой же рубашке, и мне было так неудобно, я так себя неловко чувствовал. Может быть, люди ничего не заметили. А я подумал, надо же, у меня, наверное... Мои рукава, наверное, пахнут потом, все. И я так, знаете, я так сидел и зажал себя руками. И мне было не... Я же не мог из Гатчины попасть в Нарву и одеть свежую рубашку или что-то. Но я переживал сам очень сильно. И я не помню, чтобы я кому-то относился именно отрицательно, кто одет очень бедно или что-то. Слава Богу, Бог нас от этого избавил. Но я сам лично от себя очень сильно... Комплекс такой был. Я переживал, думаю, ой, я же остался ночевать, у меня же с собой не было ничего, не было возможности побриться там и так далее.
Но вы знаете, Бог нас любит таких, правда же? И поэтому я в этом собрании, было очень много народа, было очень жарко. И я был в этой толпе, я очень переживал, и так как бы весь жался. Но я хотел быть там, я хотел быть, потому что я хотел быть благословленным. И если бы кто-то осудил бы меня, меня никто не осудил, но если бы кто-то подумал обо мне плохо, он был бы неправ, потому что я же приехал из другого города, и у меня не было таких, мы где-то на полу переночевали в квартире у пастыря. И вот Бог, Господь, Он хочет, чтобы мы любили людей, чтобы ни в чем не положили им преткновения, чтобы мы ценили их. И церковь – это место для всех. И поэтому любящие братья, любящие сестры, в них нет соблазна, в них нет преткновения. Они стараются как-то, ну, всех принять, всех обнять, поблагодарить. Слава Господу за то, что они пришли встретить всех, кто на дверях всех встречает, всем рады. Согласитесь, правда же, друзья, да? И хвала Господу за это. И поэтому это большое качество любви, что люди не будут притыкаться о такую церковь, они не будут притыкаться о таких христианах. Они знают точно, что это человек добрый, что эта христианка очень добрая. Вот. И поэтому, когда мы раздаем еду, например, вы будете раздавать продукты, возможно, кто-то будет неблагодарен, а вы оставайтесь в любви. Возможно, кто-то будет пытаться получить в 2-3 раза больше, чем другие. Бывает, раздают вещи, а вы их все равно любите. А вы просто, ну, будьте терпеливы, потому что любовь долго терпит. Правда же, друзья, да? Чтобы мы не проявили антагонизма, не проявили нетерпимости, но проявили любовь. Итак, тот, кто любит, в нем нет никакого соблазна. Никто, то есть все скажут, о, это как бы человек, да, он хороший. И некоторые говорят, я хочу к вам прийти, потому что в эту церковь ходит моя знакомая. То есть ей очень нравится. Или там моя мама ходила к вам. Слава Богу. Вот я остановился на теме. Итак, кто любит, тот во свете, в том нет соблазна. Что еще с этим человеком? Написано, кто любит, тот Бога, тот познал Бога, то есть знает Бога. Об этом сказано 1 Иоанна 4:7. Кто любит, тот знает Бога. Некоторые думают, что могут познать Бога чисто вот, ну, описанием о Нем, то есть что-то говорится о Боге, да, или изображением, потому что вот особенно сейчас на Рождество Иисус Христос будет изображен в виде младенца. И это очень мало для нас знания. Очень важно знать Его как любовь. Написано, кто любит, тот познал Бога. Именно, понимаете, мы не просто знаем, что вот Он родился, это прекрасно, и мы будем скоро ликовать, что Бог явился во плоти, но знать Его как любовь. И когда мы любим, тогда мы знаем Его. Итак, преимущество любви в том, что любовь знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Да? И вот поэтому это тоже преимущество любви, одно из преимуществ. Кто любит, тот знает Бога. Поэтому сказано, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Давайте остановимся на слове «рожден от Бога». Вы знаете, когда нерожденный свыше не может любить Божьей любовью, то есть его дух не родился. Он может любить своих деток, он может любить своих родственников, потому что это часть его жизни, часть его души. Но дух его начинает любить всех людей, начинает молиться за всех людей, потому что он рожден заново, и кто родился, в том родилась любовь. Что такое плод духа? Надеюсь, в библейской школе мы будем изучать, когда будем изучать дух, душа и тело, мы будем изучать плоды духа, духа с маленькой буквы. То есть плод духа есть, первое. Кто вспомнит Галатам 5:23? Любовь, радость, мир. Хорошо, остановимся на слове «любовь». Плод Духа есть любовь. Когда Дух рождается свыше,

Дочь бывает иногда у нас в церкви, она уже в возрасте, у нее есть дети и внуки. И вот доченька, она открыла дверь, и вот эта женщина, драгоценная Божья женщина, она говорит: «Я... Вот молитесь, пастор, чтобы моя дочь родилась свыше». То есть это говорит мама. Но я говорю к тому, что мы иногда не знаем детей так, как знает их Господь. А мы стали молиться, и вот дочь так замолилась, и я подошел к ней, я чувствую, что она крещена Святым Духом. Я чувствую это. И она так горячо молилась. И я потом сказал: «Вы крещены Духом Святым, у вас есть иные языки?» Она говорит: «Да, я иногда молюсь, а потом я уже не знаю, я не понимаю слова, которые от меня выходят». То есть, конечно же, она рождена свыше. Но мама, она любит дочь, и она как бы, мы иногда со стороны не можем понять, что такое, рождена свыше, не рождена, тем более пожилой человек. Как хорошо, что Бог знает тебя больше, чем знает собственная мама и папа. Скажите аминь, да? Он знает больше наших детей, чем знаем мы. И вот тот, кто любит, тот рожден свыше. Поэтому это признак рожденного свыше человека. У него есть любовь, он рожден свыше, то есть его дух рожден. Итак, преимущество любви в том, что любящий человек, он точно рожден свыше. Это замечательно. И теперь любящий человек, что в нем еще хорошего? Он свободен от страха. 1 Иоанна 4, 18. Любовь до того совершенства достигает, что мы имеем... То есть в страхе есть мучение, да? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершен в любви. Любовь делает бесстрашным, то есть любовь к Богу, она настолько открытая. Человек говорит: я уверен, Он любит меня, я знаю. Есть такая детская песня, я вспомню ее. Знаете, мой папа дружил с одним тоже братом хорошим там в Брянской области, и я был совершенно маленьким. К папе приезжали друзья, они о чем-то говорили. Я мало что понимал, помнил, потому что это были проповедники, служители. И брат Андрей был. Он был служитель и руководитель общины поселок Локоть, Брянской области. И это особенный поселок. Я когда-то рассказывал вам. Там жил, это было поместье великого князя, то есть брата Николая II, старшего, одного из братьев. Михаил, князь Великий, то есть семья Романовых, там было его поместье. Это локоть, как бы царский локоть опирался. Вот. И там был поселок Брасово тоже. Брасово – это фамилия его жены, она была Брасова. И поэтому в честь ее было. То есть это на самом деле историческое место такое. И не буду об этом много говорить, но оказывается, те места не просто были. Это было царское место. И вот в этом поселке Локоть служил пресвитером Андрей. Но его так, он был такой добрый и мягкий. Знаете, его как звали? Андрюша. Брат Андрюша. То есть он уже был в возрасте, у него дети. Кстати, его сын служит пастырем в Сочи. Был такой очень хороший фотограф и все. Потом он принял Иисуса. Но и вот брат Андрюша, что было с ним? Я помню о нем основное одно. Он приезжал, привозил конфеты, и он пел песню. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». И он мне напевал нам напевал эту песню. «Бог любит лилии в полях у тихого ручья, и если любит Бог цветы, Он любит и меня. Да любит Бог». Смотрите, какая уверенность. У любви нет страха. Эта песня такая, международная песня. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». Это уверенность. Любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. Вот такая любовь должна быть между нами и Богом. Аминь. Потому что Он простил наши грехи. Он спас нас. Аминь. Он действительно нас освободил. Мы живем во Христе. Я не говорю, конечно, я не могу ручаться за каждого человека, но мы знаем с вами во Христе, кто познали Бога, что Он нас спас, Он нас освободил, искупил, примирил с Отцом, и мы воистину Его дети, слава Богу. Это не снимает с нас ответственности исполнять Его Слово, искать Его, слушать Его голос, творить Его волю, но мы точно знаем, что мы Его дети. Поэтому преимущество любви в том, что тот, кто любит, он свободен от страха.

страха. Понимаете, он свободен от страха суда Божьего. Потому что сказано, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем смелость в день суда. Это значит, церковь будет такой святой, и она скажет: «Приди, Господи Иисусе! Гряди, Господи Иисусе!» Это будет чудесно. Поэтому дерзновение. И нам тогда не страшно будет жить каждый день. Не страшно, потому что мы не любим этот греховный мир. Мы страдаем от этого мира, правда же? Мы страдаем от того, что там происходит. Что там происходят конфликты, даже военные конфликты. Мы страдаем, потому что мы понимаем, что это неправильно. Но Бог любит этот мир, и мы должны любить этот мир, чтобы спасти его. Скажите аминь, да? Мы не любим мир, в смысле то, что он делает, но мы любим живущих в этом мире, потому что они создание Божие. Бог их всех очень сильно любит. Хвала Богу. Итак, вот коротко вот эти преимущества. Это дерзновение в день суда. И еще какие признаки того, преимущества любви. Это 1 Иоанна 3:19. 1 Иоанна 3:19 здесь написано: «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Это из контекста я взял. А если выше читаем: «Дети, станем любить не словом, просто языком, устами, а делом и истиной, вот потому узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Давайте попробуем истолковать это. Если мы любим на самом деле, не просто словами, но делом, в смысле помогаем. Вот, например, как вы сейчас, кто-то передал денежку для этой, ну, украинской семьи, вот, который там, он, ну, он полуслепой мужчина, он как бы плохо очень видит, но они служат. Кто-то передал для Новгорода, да, кто-то помог на похороны вот, родственников. Это любовь делом, это любовь в деле. И здесь сказано: тогда мы успокаиваем наши сердца. Кто помнит место Писания Филимону, мы говорили 1:7. «Брат, в любви твоей успокоены, в любви твоей имеем великое утешение и великую радость и утешение в любви твоей». Итак, в любви Божией мы имеем утешение. И здесь сказано: вот почему успокаиваем наши сердца. Я хочу повторить это, услышьте. То есть, когда мы любим людей, наше сердце успокаивается. Понимаете? И когда нас любят, нам тоже хорошо, мы тоже успокаиваемся. Согласитесь, да? Любовь приносит покой. Представляете, покой. Детские сердца успокаиваются, потому что их любят учителя воскресной школы. Их любят, их наставляют. И дети так успокаиваются. Знаете, им хорошо в церкви, играются, все, их угощают. Вот почему узнаем, что мы от истины. Поэтому истинная церковь, истинные верующие – это те, кто любят. И те, кто... Они да, любят делом, да? И поэтому они успокоены, то есть несут покой и имеют свидетельство, что мы от истины. Поэтому без любви никак. Поверьте, нам нужно любить всех, вот всех людей, буквально всех. Это не значит, что мы с ними во всем согласны. Конечно же, нет. Мы должны любить все деноминации, всех христиан. Действительно искренне любить. Если мы понимаем, что свидетели Иеговы, они не христиане, они себя так и не называют. То есть это организация определенная. Мы понимаем, что это заблуждение. Там искаженная Библия. Мы понимаем, что они не принимают Иисуса как Спасителя, как Сына Божьего Мессию. Это их грех, это их ответственность. Но мы знаем, что всюду верующие, кто ищут Бога, как бы они ни назывались, христиане, Бог хочет, то мы братья и сестры во Христе. Согласитесь, правда же? Мы призваны любить друг друга. Мы призваны. И я помню, в Советском Союзе еще мы дружили с мальчиком здесь напротив улицы. Его бабушка была православной, и у нее образа. И когда я часто приходил к нему, мы игрались, там первый, второй класс. Потом они уехали жить в другой город. Мы так плакали, переживали, что друг уезжает. Вот он сам плакал, он не хотел уезжать. И мама говорит: пожалуйста, поговорите с ним, убедите, чтобы он поехал, потому что нам не хотелось, чтобы он уехал. Но она говорит: пожалуйста, поговорите, потому что он плачет, он не хочет уезжать, а нам надо уехать. Так вот, когда я приходил к нему играться, и там мы смотрели телевизор у них, то бабушка часто стояла на коленях перед образами, она молилась. Она искренне молилась, часто-часто, горела лопанка. То есть это говорит о

о том, что в Советском Союзе, когда это все было, знаете, можно сказать, не приветствовалось, это все осуждалось, но люди искренне старались молиться. И Бог хочет, чтобы мы всех любили, чтобы между верующими было единство. Вы знаете, любовь. Правильно, это хорошо, когда создаются новые церкви, но они должны создаваться как ветви от одного дерева, то есть новые ветви, новые служения, но чтобы они держались одного корня, были в единстве. Скажите аминь, да. Не так, когда ветки отсекаются, когда они обрываются, обламываются, и как бы сами по себе или пытаются привиться на какое-то другое дерево. Самое лучшее – это когда дерево, оно умножается и сохраняется единство, и рождаются новые церкви, новые служители, сохраняют единство и любовь. Это тогда Царство Божие распространяется, и Господь радуется, а дьявол получает поражение. Но когда не хватает любви, тогда ветки отсекаются. Понимаете, написано, кто не пребывает, то ветки отсекаются. Вот когда отсеченные веточки, они как бы болеют и страдают, это, конечно, тяжелее. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Давайте любить всех. Всех, кто нас покинул даже. Всех, кто находится где-то. Просто любить и благословлять. Мы не хотим судить и не хотим делать какие-то заявления или осуждать, или говорить, чем нет. Мы просто хотим любить, потому что мы дети Бога. И эта любовь внутри нас, она просто, не знаю, она окружает нас, объемлет нас. Когда мы понимаем, что Христос за всех умер, Он даже жизнь за всех умер, когда мы были грешники, то любовь объемлет нас. Итак, слава Богу, скажем. Итак, несколько признаков мы прочитали. Кто любит, тот пребывает во свете. Кто любит, в том нет соблазна, преткновения. Кто любит, тот познал Бога, он знает Его лично. Кто любит, тот рожден свыше. Кто любит людей, тот свободен от страха. Кто любит, тот им это признак того, что он пребывает в истине, и это дает покой сердцу. Без любви нет покоя, согласитесь, нет покоя. Стоит поссориться, обидеться, покоя как не бывало, все, нет покоя. Если обидится кто-то, то это недостаток любви. Давайте будем в это твердо понимать. Обида – это начало процесса, который может привести к ненависти. Понимаете, есть люди, которые немножко обиделись на пастора, чуть-чуть, но они решили, что они правы, что они справедливы, или на брата, на сестру. И они позволили этому укорениться. И потом, и потом, и потом, и прошло несколько лет, и вдруг взрыв такой. И люди вроде бы пожилые, уже в возрасте, и вдруг они перешли на такой крик и оскорбление. И это о чем говорит? Что была где-то обида, которая была взрослена. И когда люди... И вот это нужно было погасить любовью, конечно. Слава Богу, погасили любовью, обнялись, помолились. Это не было сейчас, это не было вчера, это было очень давно, но я просто пример. Но с чего все начинается? Какая-нибудь обида, может быть, где-то не заметили, может быть, где-то еще, я не знаю. И поэтому враг таким образом, он хочет принести разрушение. И там, где обида, там уже нет любви. А нет любви, там нет света. И кто нет любви, там тот человек не знает Бога. А кто, у кого нет любви, тот не пребывает в Боге, и Бог не пребывает. И начинается разрыв отношений с Богом. Но люди стараются идти сами. Они как бы настойчивы. Мы же можем, знаете как, приложить свою энергию. Да, я там вот пытаться... Но Бог говорит, нет, лучше оставь это у жертвенника дар, иди, примирись, иди, поговори с братом, иди. Мы знаем, как сатана хочет разрушить людей, разрушить верующих, их жизнь, их церкви. Но вот если любовь, то сердце успокаивается, все. И мы знаем, что это в истине. Правда же? Аминь. Да, мы не можем любить грех, мы не можем согласиться с, извините, с такими пороками, как ЛГБТ или прочее. Мы не можем, мы не должны это любить. Но мы понимаем, что любить людей... Бог любит их, хочет, чтобы такие люди тоже спаслись. Но речь идет о другом, что мы любим братьев, мы любим сестер, мы любим друг друга. И эта любовь дает нам знак, что мы от истины, это 6 и 7, что мы успокаиваем сердца. И 8, что мы имеем смелость день суда. Хорошо. Но так как у нас есть еще немножко времени, я говорил очень кратко, давайте теперь рассмотрим 5 благословений пребывание во Христе. Сможем мы сейчас переключиться? Попробуем, друзья, взять это слово, потому что воскресенье у меня не будет. Давайте теперь... Итак, 6-7 признаков того преимущества, когда человек любит.
в нем нет соблазна. Просто запомним это. Аминь. И так далее. И теперь преимущество того, что если мы будем пребывать во Христе. И там такие серьезные вещи говорят, говорится. Откроем 1 Иоанна, 2 главу. Мы с вами действительно разбираем первое послание Иоанна. Здесь написано так. Кто пребывает в нем, тот будет поступать, как он. Должен поступать, как он. Это 1 Иоанна 2:6. Вы представляете? Пребывать во Христе равно тождественно, да, что поступать так, как он поступал. Вот это какая степень пребывания во Христе. Тот, кто пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Это значит, если мы научимся пребывать во Христе, при его любви, то мы сможем поступать, как он. Это делать все на земле, как Иисус. Это цель Божия, чтобы мы поступали, как он. Смотрите, какое преимущество быть во Христе. Кто пребывает в нем, в том истинно любовь Божья совершилась. 1 Иоанна 2:5. Итак, кто пребывает, кто соблюдает Слово, в том истинно любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Если мы сокращаем этот стих, чтобы нам было более понятно, кто пребывает в нем, в том истинно Божья любовь совершилась. Совершилась – это значит любовь в действии, любовь усовершенная. Представляете, если я буду стремиться пребывать во Христе, то во мне истинная Божья любовь будет совершаться. Разве не стоит того, чтобы пребывать в нем, правда? Это источник любви. Итак, тот, кто пребывает в нем, он поступает, как Иисус. Второе. В нем совершилась истинная любовь Божия. Третье. 1 Иоанна 3:6. Кто пребывает в нем, он не согрешает. Вы представляете? Вот секрет праведной жизни. Пребывание во Христе освобождает человека от греха. Как написано, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Всякий пребывающий в нем не согрешает. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть те, которые люди пьют, которые говорят, это нормально, и другое у них это нормально, они не познали Господа. Но кто познал его, кто пребывает в нем истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Преимущество пребывания во Христе колоссальное. Это быть как Иисус, то есть поступать. Это иметь Его совершенную любовь, это не грешить. Четвертый признак. Кто пребывает во мне, и я в нем, Иисус сказал, Иоанна 15:5, тот приносит много плода. Много результатов будет, очень много будет сделано. Всякой божественной работы, всякого духовного движения, пребывание во Христе приносит много что-то плода, в том числе спасение душ. Пятое. Кто пребывает в нем, тот получает все, что просит. То есть, я не говорю о прихотях, я говорю о том, что нуждается человек. Господь говорит, получите все, если вы пребудете во мне. Слова мои в вас пребудут. Иоанна 15, стих 7. Это преимущество пребывания в нем. Это коротко, есть больше. Но вот эти пять возможностей пребывания во Христе, смотрите, это... Кто пребывает в нем, он не грешит, то есть он живет свободно. Просто пребыть в нем. Если человек согрешал, значит, он не пребывал во Христе, значит, он не пребывал в Слове. Значит, он... Это уже нужно смотреть, как бы. Может быть, он не пребывал в Слове, не пребывал во Христе. Может быть, он так стал неправильно себя вести. Но пребывающий во Христе, он не согрешает. Его Слово пребывает в нем и так далее. Итак, этот человек поступает, как Иисус. Он имеет, в нем совершилась Божья любовь. Он не согрешает. Он приносит много плода. И он получает ответы на свои молитвы. Я очень хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни.
моей и нашей жизни. Я очень хочу, чтобы мы были те, кто пребывает во Христе, со Христом, кто имеет личное с Ним общение, кто чувствует Его, слышит Его и старается исполнить Его волю. Разве это не стоит того, правда? Давайте коротко, что значит «прибыть в Нем»? «Прибыть» — это значит оставаться, находиться. В Нем, как это в Нем? Это значит своим духом быть в Его духе, своим духом и разумом быть в Его слове. Кто пребывает в Слове Моем, тот истинно Мои ученики, да. Вот. Если вы пребудете в Слове Моем, и во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то все, что пожелаете, просите, то есть прибудьте во Мне, и слова Мои в вас. И поэтому, как прибыть во Христе? Это наш дух направлять в Слово Божие и в Его Святой Дух. Это всегда направлять целеустремленно, что быть с Ним, быть в Нем. Хвала Тебе, Господь!

0: Здравствуйте. Почему вместо того, чтобы высказаться прямо и открыто, мы скрываем свои истинные чувства? Что такое пассивная агрессия и как она связана с гневом? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте. В последнее время мы все чаще слышим такое понятие, как пассивная агрессия. Поскольку там присутствует в этом словосочетании слово агрессия, мы как бы понимаем, что речь идет, наверное, о том, что нас что-то разозлило, разгневало, но это агрессия пассивная. Вот объясните, пожалуйста, что значит это понятие?
1: Да, пассивное агрессивное поведение – это вид такого поведения, когда негативные эмоции, они проявляются очень скрытно, то есть без выхода наружу. И таким популярным видом пассивной агрессии является избегание, манипуляции, сарказм, игнорирование, даже опоздание. Где-то человек, например, плохо сделал какую-то свою работу или даже якобы не способен ее сделать. И вот это вот именно... Та агрессия, как вы сказали, да, такие вот негативные чувства внутри, когда ты чем-то разозлен, тебе что-то не нравится, оно не выходит наружу в каком-то конструктивном виде или деструктивном, просто не выходит наружу. Оно остается внутри, человек как бы терпит, скрывает его, но вы знаете, как вот если что-то внутри образовалось, находит какие-то дырочки, чтобы этот пар все равно вышел. Из-за этого происходит такое пассивно-агрессивное поведение. Оно вроде агрессивное, но оно пассивное, и так сразу ты и не скажешь. Да? Например, с сарказмом человек что-нибудь ответит. Там, сделаешь вот это, а человек понимает, что он злится, почему я делаю внутри. Да, такой, почему я делаю, я уже сколько раз делаю, почему не может сделать вон тот-то, у него тоже есть время. И на это выходит изнутри, вместо того, чтобы сказать, да, какие-то конструктивные вещи о том, что, а может быть, кто-то сделает там это. Нет, выходит изнутри, ну ладно, ну конечно. То есть, а человек на самом деле в этот момент может подумать, это что из меня вырвалось? То есть неосознанно, да, но вот эта вот агрессия, она все равно выходит.
0: Вот я как раз хотела тут вопрос задать, но все-таки до конца не ясно. Это человек делает специально, осознанно, или это действительно всегда просто как бы случайно вырывается? Или человек все-таки понимает в некоторых случаях, что он же не будет повышать голос на начальника, например, да? Но он может пошутить.
1: Да.
0: Так, ну, колко, что вроде, ну, я же не нагрубил, я не оскорбил. Я даже не отказался делать работу. Да. Вот, так вот, это осознанно человек такую тактику выбирает или нет?
1: Бывает и так, и так. То есть бывает, что люди, конечно же, осознанно так себя ведут. Знаете, когда уже такая стадия, когда тебе уже, не знаю, там все равно, и ты уже хочешь хоть как-то показать, что я существую, мое мнение есть, но ты не можешь, опять же, показать это каким-то другим образом. И либо тебя вообще

0: не будут слышать, либо это вообще никак не повлияет, mm-hmm. либо это нельзя. Но обычно, вот обычно это происходит mm-hmm. так, как вы и описали, что у тебя нет возможности что-то сказать прямо или высказать что-то. Поэтому хоть каким-то таким образом, да, человек все равно пытается показать, что он здесь есть, он хочет, чтобы его слышали, он хочет, чтобы его заметили, mm-hmm. и что ему что-то неприятно.
1: Mm-hmm. Вот как бы в чем причина все-таки хочется понять пассивной агрессии? Отчасти понятно, что либо небезопасно высказываться mm-hmm. прямо, mm-hmm. да, либо, может быть, человек боится, что он не будет услышан, mm-hmm. или что он себе позволит лишнего, mm-hmm. даст разгуляться, если чувством, и он ведет себя так. Mm-hmm. Вот, ну, как бы mm-hmm. я права, что еще вы можете добавить?
0: Вы знаете, здесь? На самом деле причина mm-hmm. пассивной агрессии в том, что люди часто не умеют выражать mm-hmm. свои негативные эмоции, они не умеют справляться с гневом. Гнев mm-hmm. сразу ассоциируется как что-то греховное, негативное, я не должен этого испытывать. То есть иногда это про то, что мои чувства, они плохи. Да, ну хотя чувство — это просто чувство. А вот что я с этим сделаю? Да, как я это расскажу, как я это выскажу? Это будет какое-то такое словесное ругательство, да, я там выругаюсь, или это будет конструктивно? Поиск решения, логические рассуждения, это будет вежливое отношение. То есть и вот это нужно учиться. То есть мне даже нравится эта цитата в Библии: «Гневаясь, не согрешайте». Ну, очень интересно, да, гневаясь, не гневайтесь ни в коем случае, да, а гневаясь, не согрешайте. То есть это разные вещи. Ну, я не буду углубляться в богословский контекст, но мне вот очень интересна вот такая сама формулировка. Угу. Нам действительно нужно уметь гневаться так, чтобы не согрешать. И существует целая шкала гнева, таких 15 стадий гнева, целых 15. Конечно, мы не будем сейчас их разбирать, у нас не урок по управлению прям таким гневом из одной стадии в другую, но я вот что скажу, что пассивная агрессия – это самая худшая стадия гнева. Представляете, самая низшая стадия гнева. Да, угу. На самом деле это входит в категорию поведенческих расстройств. Представляете, настолько не осознаются человеком ага. его переживания, его чувства и что он делает, он даже может не понимать, почему я на эту работу постоянно опаздываю и ничего с собой не могу сделать. Опаздываю и все. Потом он, например, каким-то образом меняет работу, приходит на удовольствие она вызывает, и он всегда вовремя. Да за полчаса он там. Что изменилось? У него агрессия пропала. Знаете что? Пассивная агрессия, почему она там так внизу? Потому что не высказанная, не выпущенная наружу вот это вот гнев, негативные эмоции, они потом превращаются даже в психосоматические заболевания. Болит горло, потому что мы это не сказали. Болит там сердце, желудок, потому что ну все там, мы это все вынашиваем внутри. И даже когда это прям уже доходит до такой критической фазы, у подростков это даже иногда перерастает в суицид. Mm-hmm. Представляете? То есть это действительно то, что нас разрушает изнутри. Более того, вот невысказанная агрессия, пассивная агрессия, она и является вот этим запуском обиды. А последствия обиды, это опять же все, можно сказать, разъедается mm-hmm. изнутри нас. И опять же, это не значит, что, ну, значит, хорошо, нельзя это все в себе держать, значит, mm-hmm. нужно все высказать, я сейчас наконец-то начальнику mm-hmm. расскажу, кто он есть и что я о нем думаю. И вот действительно тут мы тогда уже понимаем, что хорошо, раз пассивная агрессия – это самый низший уровень, да, такая 15-я mm-hmm. ступень, самая низкая, mm-hmm. а что выше? А вот выше нам нужно учиться идти вверх, до самой позитивной реакции, до самой положительной и конструктивной реакции. К чему нам нужно дойти? Самая верхушка – это вежливое объяснение своих чувств, это логические рассуждения, конструктивный диалог, это направление гнева именно на источник. А вот если мы говорим, какие же там внизу, это разрушительное поведение, это вообще разрушение предметов, это силовая агрессия, это также, когда наш гнев распространяется на всех окружающих, когда не только...
1: Кто попал под руку.
0: Да, да, все, кто попал под руку, да. Это также разные ругательства, оскорбления. Это все идет вот внизу. И вот для того, чтобы нам учиться, нам нужно зафиксировать, прям проконтролировать, проследить, а как я обычно выражаю свой гнев, если он все-таки выходит из меня. И прям зафиксировать, так, есть ли у меня какие-то ругательства, обидные слова. Так, я разрушаю предметы, то есть прям разбиваю тарелки, или я просто швыряю, например, кидаю телефон, когда мне что-то там сказали, но я его не разбиваю. Это уже достижение. То есть это уже выше я...
1: Швырнул телефон, но он не разбился. Достижение, да?
0: Да. Это, на самом деле это уже достижение. Например, когда мы работаем с подростками, обучаем их, как проявлять гнев, научиться. Когда подросток вчера, например, разбил что-то, а сегодня уже не разбил, а просто швырнул,

0: это очень важно подсветить. Смотри, ты уже не сделал вот это, ты уже смог просто швырнуть. То есть мы уже помогаем, что подростку, что себе, похвалить себя, что я продвигаюсь выше. Вот. И мы учимся направлять именно на того, кто вызвал такие негативные эмоции. Мы учимся логически рассуждать и в идеале прийти к поиску решений и конструктивному, вежливому высказыванию того, что я ощущаю, что это вызвало, да, что я чувствую, и направление не на «ты виноват», да, опять же, обвинение, это не самая высокая ступенька, да, а именно, что я ощущаю, какие могут быть другие решения, как можно по-другому решить. Вот таким образом.
1: Ну, то есть мы должны, к примеру, высказаться, допустим, ситуация, нам в рабочем чате какой-то из сотрудников почему-то все время пишет, когда уже закончился рабочий день. Вот был рабочий день с 8 до 5, не писали. Как только 6:30, 6:30, почему-то этот сотрудник вдруг вспоминает, шлет ссылки, узнает что-то вот, у нас, и все нас донимает. И это продолжается регулярно, к примеру, да? И мы каждый, ладно, я не буду отвечать ему, да, допустим, или я буду отшучиваться, или я подтруню и там пришлю ему в 12 ночи какой-нибудь видос вдруг, ну пусть он почувствует на своей шкуре, да, это все пассивная агрессия, да. Вместо этого, что я должен сделать? Я, например, должен, как только начался рабочий день, ну, возможно, да, сказать, почему ты присылаешь мне ссылки, вопросы, когда уже закончился наш рабочий день. Мне это неприятно. Я бы не хотел, чтобы было так. В чем причина? Можешь ли ты мне это в рабочее время присылать? То есть мы так должны высказаться, так?
0: Вы знаете,
1: что еще здесь можно добавить?
0: С одной стороны, это уже хорошо, что это уже не пассивная агрессия. Это уже мы поднялись туда где-нибудь на уровень так 5-4, когда все направлено именно на этого человека. Да, но это все равно в виде обвинений. Это уже прямая конфронтация. Да, и когда, я думаю, если мы представим, что я вот так ему выскажу, скорее всего, кто-то будет избегать. Кто-то будет избегать, что я не хочу вот так ссориться, я все-таки, ладно, буду пассивно агрессировать. Кто-то, возможно, действительно полон решимости, или человек уже достал, чтобы прям так поговорить. Но если мы говорим о том, что мы прям стремимся на такой первый-второй уровень, такую ступенечку, да, шкалы выражения своего гнева, то тут про то, чтобы понять человека. Понять, а почему он так поступает? Почему он это делает именно после рабочего дня? И тут мы можем что, какие выводы сделать? Наверное, человек либо он не может организовать свое время так, чтобы это все делать только в рабочее время. Либо он вспоминает что-то. То есть какие-то такие причины. И начать разговор вот с этого. То есть и обозначить свои границы.
1: То есть так и спросить, а почему ты все время это делаешь не в рабочее время?
0: Ну,
1: это же не обвинение, это факт. Я, например, не считаю, что это обвинение.
0: Да, возможно, возможно. Просто у меня, например, есть люди, которые действительно вот спокойно так. И можно действительно разобраться. Опять же, как сказано, почему и как такая претензия, да, или обычно такое, слушай, ну правда, расскажи, а почему? То есть вот это разные такие вопросы, вот. А я, если вот, просто я настолько вот тактична, что я буду пытаться настолько это завуалировать, чтобы наши отношения, ну, никоим образом не разрушились. Я бы, наверное, начала вот с чего. Слушай, я вот думала, почему так вот происходит. И я тебя действительно понимаю. Тебе хочется сделать работу лучше. Тебе хочется к завтрашнему дню, чтобы все было готово. И знаешь, я разделяю твою позицию, я тоже так хочу. И вот, знаешь, есть вот это вот время, рабочее время. И я за него пытаюсь все это успеть, потому что вечером у меня семья, у меня спортзал, и мне нужно это все успеть. И знаешь, если я не успею обновиться, отдохнуть к завтрашнему дню, я завтра не буду так эффективен. И все-таки не смогу сделать работу вот так, как ты бы хотел, чтобы все было готово вовремя и в лучшем виде. Давай с тобой подумаем, как мы могли бы то, что вот ты вечером обычно пишешь, успевать в рабочее время. Скажи, возможно ли это?
1: Ну, допустим, человек отвечает, ну, моделируем ситуацию, да? Ой, а я даже и не смотрю на часы. Я вот просто вспомнил, что вот это же надо сделать. И отправил. Я думал, ты вообще это утром прочитаешь, а ты сразу это читаешь.
0: Очень. Ой, тут очень хорошо. Угу. Первое, что хорошо, что мы вообще об этом поговорили. И человек это рассказал. Угу. Действительно, есть люди, которые считают, что человек ответит мне в удобное для него время. Угу. И вот тут вот как раз-таки мы и выстраиваем вот эти взаимоотношения, мы договариваемся. Хорошо, договорились, давай тогда с тобой так. Я отвечаю в рабочее время, да, ты мне можешь писать, когда тогда тебе удобно, но я на это не отвечаю. Я тогда поставлю у себя режим, что мне не приходят уведомления именно угу. от тебя. Угу. И таким образом ты не будешь меня беспокоить. Я не угу. буду сердиться, да, ты будешь знать, что все мои ответы придут именно в рабочее время. И тут уже, в принципе, угу. к какому-то соглашению пришли. Угу. Но может же быть иначе. Может быть так, что человек скажет, а что тут такого? А что тут такого? И хочу, и пишу.
1: Ну, то есть... Ой, ну подумаешь, да. вот еще ничего страшного. Мне вот тоже он тот менеджер все время присылает в 8 вечера что-то. И че, ничего. Вот, ну да, и да. как бы такой ответ тоже может
0: такое быть. Такое может быть, угу. да. И вот здесь уже мы переходим к такой другой стороне этого вопроса. Как угу. выстраивать свои границы? Угу. Да, и границы это не в смысле барьеры и такие стены, за которые не проломиться и угу. не подходите ко мне. Границы психологические это когда мы... учим людей, как с нами можно, а как с нами нельзя. И тут очень важно, что мы не объясняем людям, как ему-то жить надо. То есть, возможно, с другим коллегой им хорошо и прекрасно. И действительно, они с друг другом и в полночь обсуждают рабочие моменты. Mm-hmm. И им хорошо. То есть нам важно не переучивать людей жить, а просто объяснить, mm-hmm. как с нами можно, именно с нами, а как с нами не нужно. И у этого должны быть последствия. То есть mm-hmm. не мы должны страдать, а человек сам должен обжечься, и mm-hmm. понять вот эту вот цену его поведения именно в нашу сторону. То есть и это все должно выглядеть так, что, ну, это не я тебя в это опровергаю.
1: Повергаю.
0: Не я тебя в это повергаю, да. То есть как? Каким образом?
1: Как, да.
0: И мы говорим о том, что, ты знаешь, мне лично это неприятно. Я не могу отвечать в это время. Поэтому смотри, я отвечаю только в рабочее время. Если ты пишешь после, я не отвечу. Я тебя предупреждаю заранее. Вот сейчас начало рабочего дня. Пожалуйста, посмотри, что мне сразу нужно сделать на завтра, потому что после рабочего дня я ответить не смогу. У меня вот это, вот это, вот это. Человек, конечно же, забудет не сегодня, так завтра, и что-нибудь-то пришлет. И тут очень важно сдержать то, что мы сказали. Если мы не сдержим свое слово, ну так, сжалимся, ну подумаем, ну ладно, еще один раз отвечу. Все, нас не будут слушать. Наши решения будут восприниматься как... Ой, он говорит, а потом, ну ладно, все равно
1: прочитаем.
0: Да, все равно, да. Но если мы хотим научить людей, как с нами можно, как с нами нельзя, нам нужно говорить вот с условием именно то, что мы можем исполнить. И говорить действительно, и давать этому последствия, такие, которые мы тоже сможем выдержать. Например, мы действительно сможем выдержать и не ответить прямо сейчас, а сделать это только утром.
1: Итак, еще раз, у нас буквально минута остается. В чем плюс открытого выражения своих эмоций, какого-то своего неудовольствия, своих мыслей? В чем плюс, ну, почему мы должны пассивную агрессию заменять на открытое выражение?
0: Для нас плюс, что мы делаем профилактику собственного здоровья, что мы учимся конструктивно вести диалог, плюс в наших взаимоотношениях, что мы на самом деле повышаем градус теплоты в наших отношениях. Мы учимся взаимодействовать. Мы вместо того, чтобы замалчивать, и потом у нас так бомбанет таким взрывом, да, мы вместо этого учимся выстраивать коммуникацию, учимся общаться, учимся понимать другого, почему он так поступает, что было бы лучше, и таким образом у нас выстраиваются более доверительные взаимоотношения. Поэтому именно поэтому пассивная агрессия является самым низким уровнем. Но когда мы учимся проходить по этой шкале и учимся проявлять свои негативные эмоции, свой гнев конструктивно, логично, мы свое состояние улучшаем и отношения укрепляем.
1: Да. Вспоминается тоже один текст библейский: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». И этот текст, я думаю, мы должны относить, ну, каждый к себе, не вот это для тебя, да, написано, а это в первую очередь для меня написано. То есть если все участники конфликта примерно в этом ключе будут поступать, то, я думаю, к взаимопониманию легче будет прийти.
0: Да, это правда.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на Земле есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы. До свидания.

0: Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе, Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь». «Будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен. Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. «Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала, «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, «Вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене, «Нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала, «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги.

0: Живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма: «Вводит меня к водам тихим». И услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там. Послушайте, как ветер шелестит листьями. Пообщайтесь со своим Спасителем. Позвольте ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять,

0: что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он водит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта, с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить «это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали «пойдем во фричапл». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом?
Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздаем

Дайте хвалу Иисусу, если вы его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите: «Ты можешь кричать, когда холодно?» «Здесь слишком холодно!» «Я буду проповедовать!» «Здесь слишком холодно!» «Здесь слишком жарко!» Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть, как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите: «Тебе нужно подвигаться». Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Грин-Бэй. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Грин-Бэй Пэкерс, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года.
С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре?
Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер — крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с Ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите! Не стойте в стороне неподвижно! Будьте свободными! Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием.
Иисус крикнул:

и чит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить, «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит, освободите меня от проклятия. Солнце говорит, я уже не могу сиять так, как раньше. Деревья говорят, я не могу поднимать свои ветви, как раньше. Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит, природа стенает в ожидании Его возвращения. Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите, «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель». Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем. Повернитесь к кому-то и спросите, «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.